0: 50% женщин и 13,8% мужчин. Национальный план развития ставит цель сократить долю молодых людей от 15 до 24 лет, которые не работают, не учатся и не осваивают профессии, до 6% к 2027 году. В 2025 этот показатель составил 9,1%, что означает, что к 2027 году он должен снизиться еще на 3,1%. На первом рабочем заседании нового кабинета министров во вторник, 2 июня, будет обсуждаться влияние ближневосточного конфликта на экономику Латвии, свидетельствует повестка дня заседания правительства. Министерство экономики подготовило для рассмотрения в правительстве доклад о влиянии обострения ближневосточного конфликта на народное хозяйство Латвии, сценарии и направления действий, который будет рассматриваться на закрытой части заседания. Также правительство планирует рассмотреть доклад Министерства экономики о мониторинге цен на топливо на мировых биржах и влиянии на народное хозяйство Латвии. В повестку дня заседания включено рассмотрение доклада Министерства экономики о реализации закона о поддержке деятельности стартапов и доклада Министерства благосостояния о волонтерской работе в Латвии. Центральная избирательная комиссия разработала поправки к закону о выборах в Думу самоуправления, цель которых – способствовать активности избирателей, снизить административную нагрузку и обеспечить единый подход к проведению выборов. Одно из самых существенных изменений касается сокращения срока привязки избирателя к конкретному самоуправлению с 90 до 45 дней до выборов. Как поясняет Центральная избирательная комиссия, действующие нормы приводят к ситуациям, когда избиратели не могут проголосовать в том самоуправлении, где они фактически проживают, а также не соответствуют современным привычкам мобильности населения. В то же время, как указывает комиссия, эти изменения позволят обеспечить более актуальный учет избирателей и потенциально повысят интерес населения к участию в выборах. Поправки также предусматривают согласование различных сроков с порядком выборов в Сейм и Европейский парламент, в том числе устанавливая, что избиратели смогут подавать заявки на голосование по почте за 35 дней до выборов. Также планируется уточнить порядок подачи кандидатских списков. Их можно будет подавать со 135 по 120 день до выборов. Эти изменения предоставят избирателям больше времени для ознакомления с кандидатами, а также будут способствовать более качественным предвыборным дискуссиям. ЦИК предлагает ряд других изменений, в том числе упрощение порядка смены депутатов, уточнение требований к предоставляемой кандидатам информации, более ясный порядок объявления результатов выборов и прочее. Отдельные изменения касаются технических аспектов организации выборов. В целом, как указывает Центральная избирательная комиссия, законопроект положительно повлияет на развитие избирательной системы, не создавая при этом дополнительной нагрузки на госбюджет. Планируется, что в среду, 3 июня, подготовленные Центральной избирательной комиссией предложения по поправкам рассмотрит комиссия Сейма по делам госуправления и самоуправлений. В Латвии 6 июня начнется официальный период предвыборной агитации перед предстоящими осенью выборами в 15-й Сейм, сообщили в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Предвыборный период продлится до дня выборов 3 октября. При участии в выборах во всех 5 избирательных округах размер предвыборных расходов для одной партии или объединения партий в предвыборный период составляет до 1 миллиона 39 582 евро. Лица, не связанные с политическими партиями и их объединениями, могут использовать на предвыборную агитацию до 11 700 евро. Бюро в соответствии со своей компетенцией будет следить за соблюдением ограничений и запретов во время предвыборной агитации, лимитами предвыборных расходов, использованием административных ресурсов, скрытой агитацией в интернете, общественных местах и печатных изданиях. 36% жителей Латвии за последний год увеличили потребление безалкогольных версий популярных алкогольных напитков. Еще 9% отметили, что стали употреблять такие напитки значительно больше, чем раньше. 93% респондентов за последний год хотя бы один раз употребляли такие напитки, 58% делают это раз в несколько месяцев, 27% несколько раз в месяц, около 11% каждую неделю. Чаще всего покупатели выбирают безалкогольные коктейли 32%, безалкогольное игристое вино 25%, безалкогольное пиво 17%. Основные причины выбора таких напитков – необходимость управлять автомобилем, что отметили 47%, и желание избежать опьянения, что упомянули 25%. Также отмечаются забота о здоровье и стремление сократить потребление алкоголя, что отметили около 12%. 56% респондентов считают, что безалкогольные напитки помогают снизить общее потребление употребления алкоголя в обществе. 20% с этим не согласны. При этом 73% считают безалкогольные напитки более здоровой альтернативой алкоголю. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Депутаты Комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы на этой неделе принимают решение о продлении пилотного проекта единого билета Рига-Сатексме и Пассажиру-Вилсенс. Единый билет в Риге на проезд в общественном транспорте и в поездах Виви был введен 15 июля 2025 года. В настоящее время единый билет стоимостью 2 евро позволяет пользоваться им как в общественном транспорте Риги, так и на поездах на территории Риги или на железнодорожном маршруте в зоне А. Совет по общественному транспорту поддержал изменения, предложенные дирекцией дорожного транспорта. Одно из изменений предусматривает расширение единой зоны билетов из зоны А на другие железнодорожные зоны. Билет также смогут использовать те жители, которые проживают в Рижском регионе, но ежедневно пользуются разными видами транспорта для поездок на работу. Также планируется продлить срок реализации пилотного проекта до 31 декабря 2026 года. Теперь пассажиру Вилсенс и Рига Сатексме должны будут согласовать изменения и проследить за ходом реализации этих мер. Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода. «Слепая зона в системе безопасности Латвии – это гражданская оборона», заявил депутат Европарламента Рейнис Познякс. Как сообщили в офисе политика, Познякс считает, что последовавшие за инцидентом с украинскими дронами в воздушном пространстве Латвии в ночь на 7 мая публичные дискуссии показали необходимость полноценного взаимодействия между национальными вооруженными силами, государственной пожарно-спасательной службой и другими структурами безопасности, а также более равномерного распределения финансирования между ними. Депутат Европарламента подчеркивает, что недостаточно лишь политического решения увеличить финансирование армии, уделяя меньше внимания остальным структурам. Познякс отмечает, что в апрельском отчете Министерства экономики есть раздел, посвященный оборонной индустрии. Обязательство инвестировать в нее не менее 500 миллионов евро является верным, однако от этого должны получить выгоду и структуры, задействованные в гражданской защите. Евродепутат уверен, что у Латвии есть возможность стать примером для других государств-членов Европейского Союза в сфере гражданско-военного сотрудничества, учитывая опыт на восточной границе НАТО. Познякс приводит также пример Украины, где к системе противовоздушной обороны с конца прошлого года подключились около 20 частных предприятий в координации с государственными структурами. Среди экономически неактивных жителей в первом квартале этого года 37,7% не искали работу, поскольку находились на пенсии, свидетельствуют обобщенные данные Центрального статистического управления. Согласно статистике, экономически неактивные жители – это лица, которых нельзя отнести ни к занятым, ни к активно безработным. В эту категорию входят школьники, студенты, неработающие пенсионеры и другие лица. В первом квартале этого года в стране в целом было 417 800 экономически неактивных лиц. Из них 157 400 находились на пенсии, а 128 000 человек, или 28,7% от общего числа экономически неактивных жителей, не искали работу, потому что учились. Еще 72 800 человек, или 17,5% не участвовали в рынке труда по причине нетрудоспособности или болезни. Сегодня вступают в силу поправки к закону об образовании, запрещающие использование мобильных телефонов в школах с 1 по 9 класс, если учитель не разрешил их использование в учебном процессе. Изменения будут фактически реализованы через 3 месяца, так как у школьников сегодня начались летние каникулы. Исследования показывают, что наличие личного мобильного телефона может негативно сказаться на когнитивных способностях человека, а также повысить риск цифрового эмоционального насилия. Поэтому важно, чтобы ограничение распространялось на всех детей в начальной школе, чтобы они могли лучше сосредоточиться на учебе во время уроков, подчеркнула председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Агите Зариня Стуре. Председатель Национального совета по электронным средствам массовой информации Ивар Сабулинш решил уйти с должности члена совета и стать парламентским секретарем Министерства культуры. Задача парламентского секретаря – обеспечивать взаимодействие министра с Сеймом и его комиссиями. Как написал Абулинш в Твиттер, предложение занять пост парламентского секретаря ему сделал новый министр культуры Наурис Пунтулис. Согласно опросу, проведенному банком «Цитаделла», многие жители Латвии пересматривают статьи расходов и тратят деньги на основные нужды, экономя на своем внешнем виде и развлечениях. Расходы на салоны красоты и одежду сокращают 27% респондентов. Эта тенденция особенно ярко выражена среди молодежи. 41% людей в возрасте от 18 до 29 лет предпочитают покупать одежду со скидками или просто покупают меньше. 31% респондентов сокращает расходы на досуг. 24% экономят на путешествиях и культурных мероприятиях. 19% жителей стараются экономить на питании. 21% ограничивает транспортные расходы. Особенно это заметно среди молодежи и жителей Риги. В свою очередь, экономить на коммунальных услугах и расходах на жилье удается лишь 8% респондентов. Опрос также выявил социально-демографические различия. Молодые люди чаще всего экономят на моде, развлечениях и транспорте, а люди старше 50 лет – на всем сразу. Жители Риги и Рижского района чаще сокращают расходы на культуру и транспорт, а в регионах – на продукты питания. Женщины чаще пересматривают свои расходы на косметику, а мужчины чаще указывают на экономию во всех сферах. В минувшее воскресенье в Екапилсе был замечен разгуливающий по улицам города медведь. В воскресенье вечером дикое животное удалось выгнать с городской территории. Об этом свидетельствует информация Екапилского самоуправления, размещенная в соцсетях. Самоуправление и полиция контролировали ситуацию. Правоохранители пытались с помощью громкоговорителя выгнать медведя из города. Мэр Райтис Рагайнис подчеркнул, что люди, которые пытались фотографировать или снять медведя на видео, могли существенно осложнить ситуацию. Он также рассказал, что после наступления темноты животное удалось сопроводить в лесной массив, перекрыв улицу и создав для него специальный коридор. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Компания «Латвэнерго» собирается поднять плату за поставляемое ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 тепло Риге, заявил в понедельник мэр столицы Виес Тур Клейнбергс. В то же время в «Латвэнерго» подчеркнули, что оснований для таких заявлений нет. Такой шаг повлияет на конечный тариф «Ригас Силтумс» для жителей. Клейнбергс оценил эти изменения как ответственность Министерства экономики. В «Латвэнерго» агентству «Лето» сообщили, что у предприятия нет информации, на основании которой мэр Риги публично заявил о якобы запланированной к компании повышении тарифа на теплоэнергию. Представители предприятия подчеркнули, что «Латвэнерго» работает в рыночной среде, и изменения тарифа зависят от текущих цен на природный газ, изменения которых прогнозировать невозможно. В то же время компания регулярно публикует данные о тарифах на теплоэнергию, а в летний период тариф на теплоэнергию «Латвэнерго» не является определяющим компонентом в конечном тарифе «Рига Силтумс». «Латвэнерго» пояснили, что цены на на используемый ресурс, природный газ, в последние месяцы выросли, и, соответственно, тарифы на производимую из природного газа теплоэнергию изменились в мае. В свою очередь, в июне тарифы на теплоэнергию Латвэнерго не изменились. Предприятие регулярно публикует информацию о тарифах, которая формируется в соответствии с ценой на ресурсы и методологией. В то же время общедоступные результаты закупок тепловой энергии Рига Силтумс свидетельствуют о том, что в настоящее время предприятие закупает значительный объем теплоэнергии на рынке, в том числе остаточное тепло по средней цене 30 евро за мегаватт-час. Таким образом, как подчеркивают в Латвэнерго, нет оснований для заявления о планируемом повышении тарифа на теплоэнергию. Клейндеркс напомнил о планах руководства самоуправления договориться с правительством о том, чтобы столичное самоуправление стало мажоритарным владельцем Ригас Силтумс. Средняя брутто-зарплата до уплаты налогов на полную ставку в первом квартале этого года составила в Латвии 1831 евро, что на 4,2% или 73 евро больше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Средняя нетто-зарплата в первом квартале 2026 составила в Латвии 1364 евро или 75% от брутто-зарплаты. За год она выросла на 4,5%. Что больше, чем рост потребительских цен и брутто-зарплаты, реальный рост нетто-зарплаты с учетом инфляции составил 1,6%. Медианная брутто-зарплата за полную ставку в первом квартале этого года составила 1457 евро, что по сравнению с первым кварталом прошлого года больше на 3,8% или 53 евро. В то же время медиана зарплаты после уплаты налогов в первом квартале этого года составляла 1128 евро, за год увеличившись на 4,8%. Самая высокая среднемесячная зарплата за полную ставку в первом квартале была в отрасли финансовой и страховой деятельности 3400 евро. Самая низкая средняя зарплата на полную ставку была в сфере гостиницы и общепита 1175 евро до уплаты налогов. Самая высокая средняя брутто-зарплата за полную ставку была в Рижском регионе 2011 евро, а самая низкая в Латгале, где она составила 1287 евро. Разница в средней зарплате между Рижским и Латгальским регионами составила 36%. Зарплата за один отработанный час в первом квартале этого года составляла 11 евро 87 центов, за год увеличившись на 2,3%. Госполиция совместно со службой неотложной медицинской помощи призывает родителей и общественность уделить особое внимание безопасности детей, в том числе цифровой безопасности, во время летних каникул. Оперативные службы призывают родителей в начале лета особенно серьезно обсудить с детьми правила безопасности, а именно сообщать взрослым, куда и с кем ребенок идет, не ходить с незнакомцами, не садиться в чужие машины, также обсудить с детьми, где искать помощь, и обращать особое внимание на правила безопасности у воды. Особое внимание следует уделить и безопасности дорожного движения. Детям нужно напомнить, что безопасность начинается с ответственного поведения, особенно при передвижении на велосипеде, самокате или роликовых коньках. В частности, обязательно нужно использовать защитный шлем. Во время езды необходимо соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость, быть внимательными к другим участникам движения. Госполиция призывает не забывать и о цифровой безопасности. Важно обсудить риски, не разглашать личную информацию, не публиковать свое место положение, не встречаться в одиночку с людьми, с которыми познакомились в интернете. Безопасность ребенка начинается с внимания взрослых и взаимного доверия. С детьми также следует обсудить, как правильно действовать, если все же с ними самими или с кем-то рядом произошел несчастный случай и получена травма. Важно напомнить, что в момент несчастья может возникнуть стресс, растерянность, незнание, как поступить. Однако во время вызова диспетчеры службы неотложной медицинской помощи дадут советы по оказанию первой помощи. В апреле этого года уровень безработицы в Латвии составил 6,5%, что превышает как средний показатель по Евросоюзу, так и по странам еврозоны, свидетельствуют данные, опубликованные статистическим управлением ЕС Евростат. Согласно информации ведомства, средний уровень безработицы в апреле с учетом сезонных колебаний сохранился на отметке 6% в странах Европейского Союза и 6,3% в государствах еврозоны. Среди стран Евросоюза наиболее высокий уровень безработицы был зарегистрирован в Финляндии, Голландии 10,6%. Далее следует Испания 10,3%, Греция 9,5%, Швеция 8,6%, Франция 8,2%. В странах Балтии самый высокий показатель зафиксирован в Литве 7,1%. В Эстонии уровень безработицы составил 6,3%. Наименьшая безработица в апреле наблюдалась в Болгарии 2,8%, в Польше 3%, в Чехии 3,1%, на Кипре 3,2%. По данным Евростат, в апреле в странах Европейского Союза насчитывалось 13 миллионов 240 тысяч безработных. Из них 11 миллионов 80 тысяч человек проживали в государствах еврозоны. Видео драки на улице Йомас во время курортного праздника в Юрмале. За выходные посмотрели тысячи людей. После инцидента один из участников оказался в больнице. Подозреваемый был задержан вскоре после инцидента. В комментариях под видео люди писали, что пострадавший якобы скончался в больнице от полученных травм. Госполиция опровергла эту информацию. По факту произошедшего изначально был начат уголовный процесс за умышленное причинение тяжких телесных повреждений. И лицо было доставлено в клиническую университетскую больницу имени Пауля Страдиня. Однако после тщательного осмотра медиками тяжкие телесные повреждения не подтвердились. Уголовный процесс переквалифицирован по статье 231 Уголовного закона, части 2, а именно хулиганство, если оно связано с причинением телесных повреждений потерпевшему. Потерпевший родился в 1998 году, он жив и выписан из медучреждения. В связи с происшествием задержан родившийся в 2006 году молодой человек, сообщила представитель госполиции Лига Дилюма. За такое правонарушение закон предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. Также суд может назначить пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф. Во вторник, 2 июня, с 10 часов до 10 часов 10 минут по всей стране пройдет проверка сирен тревоги. Сигнал в течение 3 минут будет звучать волнообразно. Сирена будет работать 5 секунд, затем последует пауза, после чего снова прозвучит 5-секундный сигнал, и так будет повторяться до окончания проверки. Помимо включения сирен будет использована и технология сотового оповещения. Сообщения получат те мобильные устройства, на которых есть возможность включить функцию получения учебных уведомлений, и она активирована. В день проверки жителям не следует беспокоиться и предпринимать какие-либо действия, поскольку это будет плановая проверка сирен тревоги. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Депутаты Комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы на этой неделе принимают решение о продлении пилотного проекта единого билета Рига-Сатексме и Пассажиру-Вилценс. Единый билет в Риге на проезд в общественном транспорте и в поездах Виви был введен 15 июля 2025 года. В настоящее время единый билет стоимостью 2 евро позволяет пользоваться им как в общественном транспорте Риги, так и на поездах на территории Риги или на железнодорожном маршруте в зоне А. Совет по общественному транспорту поддержал изменения, предложенные дирекцией дорожного транспорта. Одно из изменений предусматривает расширение единой зоны билетов из зоны А на другие железнодорожные зоны. Билет также смогут использовать те жители, которые проживают в Рижском регионе, но ежедневно пользуются разными видами транспорта для поездок на работу. Также планируется продлить срок реализации пилотного проекта до 31 декабря 2026 года. Теперь пассажиру Вилсенс и Рига Сатексме должны будут согласовать изменения и проследить за ходом реализации этих мер. Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода. «Слепая зона в системе безопасности Латвии – это гражданская оборона», заявил депутат Европарламента Рейнис Познякс. Как сообщили в офисе политика, Познякс считает, что последовавшие за инцидентом с украинскими дронами в воздушном пространстве Латвии в ночь на 7 мая публичные дискуссии показали необходимость полноценного взаимодействия между национальными вооруженными силами, государственной пожарно-спасательной службой и другими структурами безопасности, а также более равномерного распределения финансирования между ними. Депутат Европарламента подчеркивает, что недостаточно лишь политического решения увеличить финансирование армии, уделяя меньше внимания остальным структурам. Познякс отмечает, что в апрельском отчете Министерства экономики есть раздел, посвященный оборонной индустрии. Обязательство инвестировать в нее не менее 500 миллионов евро является верным, однако от этого должны получить выгоду и структуры, задействованные в гражданской защите. Евродепутат уверен, что у Латвии есть возможность стать примером для других государств-членов Европейского Союза в сфере гражданско-военного сотрудничества, учитывая опыт на восточной границе НАТО. Познякс приводит также пример Украины, где к системе противовоздушной обороны с конца прошлого года подключились около 20 частных предприятий в координации с государственными структурами. Среди экономически неактивных жителей в первом квартале этого года 37,7% не искали работу, поскольку находились на пенсии, свидетельствуют обобщенные данные Центрального статистического управления. Согласно статистике, экономически неактивные жители – это лица, которых нельзя отнести ни к занятым, ни к активно безработным. В эту категорию входят школьники, студенты, неработающие пенсионеры и другие лица. В первом квартале этого года в стране в целом было 417 800 экономически неактивных лиц. Из них 157 400 находились на пенсии, а 128 000 человек, или 28,7% от общего числа экономически неактивных жителей, не искали работу, потому что учились. Еще 72 800 человек, или 17,5% не участвовали в рынке труда по причине нетрудоспособности или болезни. Сегодня вступают в силу поправки к закону об образовании, запрещающие использование мобильных телефонов в школах с 1 по 9 класс, если учитель не разрешил их использование в учебном процессе. Изменения будут фактически реализованы через 3 месяца, так как у школьников сегодня начались летние каникулы. Исследования показывают, что наличие личного мобильного телефона может негативно сказаться на когнитивных способностях человека, а также повысить риск цифрового эмоционального насилия. Поэтому важно, чтобы ограничение распространялось на всех детей в начальной школе, чтобы они могли лучше сосредоточиться на учебе во время уроков, подчеркнула председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Агите Зарине Стуре. Председатель Национального совета по электронным средствам массовой информации Ивар Сабулинш решил уйти с должности члена совета и стать парламентским секретарем Министерства культуры. Задача парламентского секретаря – обеспечивать взаимодействие министра с Сеймом и его комиссиями. Как написал Абулинш в Твиттер, предложение занять пост парламентского секретаря ему сделал новый министр культуры Наурис Пунтулис. Согласно опросу, проведенному банком «Цитаделла», многие жители Латвии пересматривают статьи расходов и тратят деньги на основные нужды, экономя на своем внешнем виде и развлечениях. Расходы на салоны красоты и одежду сокращают 27% респондентов. Эта тенденция особенно ярко выражена среди молодежи. 41% людей в возрасте от 18 до 29 лет предпочитают покупать одежду со скидками или просто покупают меньше. 31% респондентов сокращает расходы на досуг. 24% экономят на путешествиях и культурных мероприятиях. 19% жителей стараются экономить на питании. 21% ограничивает транспортные расходы. Особенно это заметно среди молодежи и жителей Риги. В свою очередь, экономить на коммунальных услугах и расходах на жилье удается лишь 8% респондентов. Опрос также выявил социально-демографические различия. Молодые люди чаще всего экономят на моде, развлечениях и транспорте, а люди старше 50 лет – на всем сразу. Жители Риги и Рижского района чаще сокращают расходы на культуру и транспорт, а в регионах – на продукты питания. Женщины чаще пересматривают свои расходы на косметику, а мужчины чаще указывают на экономию во всех сферах. Энергетическое предприятие «Латвэнерго» намерено повысить стоимость тепла, поставляемого в Ригу с ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, заявил мэр Риги Веструс Клейнбергс. Это может повлиять на конечный тариф Рига-Силтумс для жителей столицы. Клейнбергс оценил ситуацию как вопрос ответственности Министерства экономики. Мэр также повторил идею о том, что руководство самоуправления намерено вести переговоры с правительством, чтобы столичное самоуправление стало мажоритарным владельцем предприятия «Рига-Силтумс». В минувшее воскресенье в Екапилсе был замечен разгуливающий по улицам города медведь. В воскресенье вечером дикое животное удалось выгнать с городской территории. Об этом свидетельствует информация Екапилского самоуправления, размещенная в соцсетях. Самоуправление и полиция контролировали ситуацию. Правоохранители пытались с помощью громкоговорителя выгнать медведя из города. Мэр Райтис Рагайнис подчеркнул, что люди, которые пытались фотографировать или снять медведя на видео, могли существенно осложнить ситуацию.

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. По данным Центрального статистического бюро, в Латвии продолжает увеличиваться в процентном отношении количество молодых людей, которые нигде не работают, не учатся, не осваивают профессию или входят в так называемую группу НИТ или поколение. НИ-НИ – это производное от испанского «не учеба, не работы». В 2025 году в Латвии удельный вес молодежи этой группы достиг 11%, что на 0,3% больше, чем годом ранее. Данные показывают, что после длительного снижения в последние годы среди латвийской молодежи наблюдается новый рост тех, кто нигде не работает и не учится. Самая низкая доля молодежи этой группы в Латвии была зарегистрирована в 2023 году, когда она составляла 10%, но за последние два года этот показатель постепенно возрос. Статистика показывает, что с возрастом число молодых мужчин в этой группе уменьшается, а число молодых женщин увеличивается. Если в возрастной группе от 15 до 24 лет было 9,5% мужчин и 8,8% женщин, то в возрасте от 25 до 29 лет ситуация меняется, и женщины чаще попадают в эту группу – 17,1% женщин и 13,8% мужчин. Национальный план развития ставит цель сократить долю молодых людей от 15 до 24 лет, которые не работают, не учатся и не осваивают профессии, до 6% к 2027 году. В 2025 этот показатель составил 9,1%, что означает, что к 2027 году он должен снизиться еще на 3,1%. На первом рабочем заседании нового кабинета министров во вторник 2 июня будет обсуждаться влияние ближневосточного конфликта на экономику Латвии, свидетельствует повестка дня заседания правительства. Министерство экономики подготовило для рассмотрения в правительстве доклад о влиянии обострения ближневосточного конфликта на народное хозяйство Латвии, сценарии и направление действий, который будет рассматриваться на закрытой части заседания. Также правительство планирует рассмотреть доклад Министерства экономики о мониторинге цен на топливо на мировых биржах и влиянии на народное хозяйство Латвии. В повестку дня заседания включено рассмотрение доклада Министерства экономики о реализации закона о поддержке деятельности стартапов и доклада Министерства благосостояния о волонтерской работе в Латвии. Центральная избирательная комиссия разработала поправки к закону о выборах в Думу самоуправления, цель которых – способствовать активности избирателей, снизить административную нагрузку и обеспечить единый подход к проведению выборов. Одно из самых существенных изменений касается сокращения срока привязки избирателя к конкретному самоуправлению с 90 до 45 дней до выборов. Как поясняет Центральная избирательная комиссия, действующие нормы приводят к ситуациям, когда избиратели не могут проголосовать в том самоуправлении, где они фактически проживают, а также не соответствуют современным привычкам мобильности населения. В то же время, как указывает комиссия, эти изменения позволят обеспечить более актуальный учет избирателей и потенциально повысят интерес населения к участию в выборах. Поправки также предусматривают согласование различных сроков с порядком выборов в Сейм и Европейский парламент, в том числе устанавливая, что избиратели смогут подавать заявки на голосование по почте за 35 дней до выборов. Также планируется уточнить порядок подачи кандидатских списков. Их можно будет подавать со 135 по 120 день до выборов. Эти изменения предоставят избирателям больше времени для ознакомления с кандидатами, а также будут способствовать более качественным предвыборным дискуссиям. ЦИК предлагает ряд других изменений, в том числе упрощение порядка смены депутатов, уточнение требований к предоставляемой кандидатам информации, более ясный порядок объявления результатов выборов и прочее. Отдельные изменения касаются технических аспектов организации выборов. В целом, как указывает Центральная избирательная комиссия, законопроект положительно повлияет на развитие избирательной системы, не создавая при этом дополнительной нагрузки на госбюджет. Планируется, что в среду, 3 июня, подготовленные Центральной избирательной комиссией предложения по поправкам рассмотрит комиссия Сейма по делам госуправления и самоуправлений. В Латвии 6 июня начнется официальный период предвыборной агитации перед предстоящими осенью выборами в 15-й Сейм, сообщили в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Предвыборный период продлится до дня выборов 3 октября. При участии в выборах во всех 5 избирательных округах размер предвыборных расходов для одной партии или объединения партий в предвыборный период составляет до 1 миллиона 39 582 евро. Лица, не связанные с политическими партиями и их объединениями, могут использовать на предвыборную агитацию до 11 700 евро. Бюро в соответствии со своей компетенцией будет следить за соблюдением ограничений и запретов во время предвыборной агитации, лимитами предвыборных расходов, использованием административных ресурсов, скрытой агитацией в интернете, общественных местах и печатных изданиях. 36% жителей Латвии за последний год увеличили потребление безалкогольных версий популярных алкогольных напитков. Еще 9% отметили, что стали употреблять такие напитки значительно больше, чем раньше. 93% респондентов за последний год хотя бы один раз употребляли такие напитки, 58% делают это раз в несколько месяцев, 27% несколько раз в месяц, около 11% каждую неделю. Чаще всего покупатели выбирают безалкогольные коктейли 32%, безалкогольное игристое вино 25%, безалкогольное пиво 17%. Основные причины выбора таких напитков – необходимость управлять автомобилем, что отметили 47%, и желание избежать опьянения, что упомянули 25%. Также отмечаются забота о здоровье и стремление сократить потребление алкоголя, что отметили около 12%. 56% респондентов считают, что безалкогольные напитки помогают снизить общее потребление алкоголя в обществе. 20% с этим не согласны. При этом 73% считают безалкогольные напитки более здоровой альтернативой алкоголю. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Депутаты Комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы на этой неделе принимают решение о продлении пилотного проекта единого билета Рига-Сатексме и пассажиру-вилценс. Единый билет в Риге на проезд в общественном транспорте и в поездах Виви был введен 15 июля 2025 года. В настоящее время единый билет стоимостью 2 евро позволяет пользоваться им как в общественном транспорте Риги, так и на поездах на территории Риги или на железнодорожном маршруте в зоне А. Совет по общественному транспорту поддержал изменения, предложенные дирекцией дорожного транспорта. Одно из изменений предусматривает расширение единой зоны билетов из зоны А на другие железнодорожные зоны. Билет также смогут использовать те жители, которые проживают в Рижском регионе, но ежедневно пользуются разными видами транспорта для поездок на работу. Также планируется продлить срок реализации пилотного проекта до 31 декабря 2026 года. Теперь пассажиру Вилсенс и Рига Сатексме должны будут согласовать изменения и проследить за ходом реализации этих мер. Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода. «Слепая зона в системе безопасности Латвии – это гражданская оборона», заявил депутат Европарламента Рейнис Познякс. Как сообщили в офисе политика, Познякс считает, что последовавшие за инцидентом с украинскими дронами в воздушном пространстве Латвии в ночь на 7 мая публичные дискуссии показали необходимость полноценного взаимодействия между национальными вооруженными силами, государственной пожарно-спасательной службой и другими структурами безопасности, а также более равномерного распределения финансирования между ними. Депутат Европарламента подчеркивает, что недостаточно лишь политического решения увеличить финансирование армии, уделяя меньше внимания остальным структурам. Познякс отмечает, что в апрельском отчете Министерства экономики есть раздел, посвященный оборонной индустрии. Обязательство инвестировать в нее не менее 500 миллионов евро является верным, однако от этого должны получить выгоду и структуры, задействованные в гражданской защите. Евродепутат уверен, что у Латвии есть возможность стать примером для других государств-членов Европейского Союза в сфере гражданско-военного сотрудничества, учитывая опыт на восточной границе НАТО. Познякс приводит также пример Украины, где к системе противовоздушной обороны с конца прошлого года подключились около 20 частных предприятий в координации с государственными структурами. Среди экономически неактивных жителей в первом квартале этого года 37,7% не искали работу, поскольку находились на пенсии, свидетельствуют обобщенные данные Центрального статистического управления. Согласно статистике, экономически неактивные жители – это лица, которых нельзя отнести ни к занятым, ни к активно безработным. В эту категорию входят школьники, студенты, неработающие пенсионеры и другие лица. В первом квартале этого года в стране в целом было 417 800 экономически неактивных лиц. Из них 157 400 находились на пенсии, а 128 000 человек, или 28,7% от общего числа экономически неактивных жителей, не искали работу, потому что учились. Еще 72 800 человек, или 17,5% не участвовали в рынке труда по причине нетрудоспособности или болезни. Сегодня вступают в силу поправки к закону об образовании, запрещающие использование мобильных телефонов в школах с 1 по 9 класс, если учитель не разрешил их использование в учебном процессе. Изменения будут фактически реализованы через 3 месяца, так как у школьников сегодня начались летние каникулы. Исследования показывают, что наличие личного мобильного телефона может негативно сказаться на когнитивных способностях человека, а также повысить риск цифрового эмоционального насилия. Поэтому важно, чтобы ограничение распространялось на всех детей в начальной школе, чтобы они могли лучше сосредоточиться на учебе во время уроков, подчеркнула председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Агите Зариня Стуре. Председатель Национального совета по электронным средствам массовой информации Ивар Сабулинш решил уйти с должности члена совета и стать парламентским секретарем Министерства культуры. Задача парламентского секретаря – обеспечивать взаимодействие министра с Сеймом и его комиссиями. Как написал Абулинш в Твиттер, предложение занять пост парламентского секретаря ему сделал новый министр культуры Наурис Пунтулис. Согласно опросу, проведенному банком «Цитаделла», многие жители Латвии пересматривают статьи расходов и тратят деньги на основные нужды, экономя на своем внешнем виде и развлечениях. Расходы на салоны красоты и одежду сокращают 27% респондентов. Эта тенденция особенно ярко выражена среди молодежи. 41% людей в возрасте от 18 до 29 лет предпочитают покупать одежду со скидками или просто покупают меньше. 31% респондентов сокращает расходы на досуг. 24% экономят на путешествиях и культурных мероприятиях. 19% жителей стараются экономить на питании. 21% ограничивает транспортные расходы. Особенно это заметно среди молодежи и жителей Риги. В свою очередь, экономить на коммунальных услугах и расходах на жилье удается лишь 8% респондентов. Опрос также выявил социально-демографические различия. Молодые люди чаще всего экономят на моде, развлечениях и транспорте, а люди старше 50 лет – на всем сразу. Жители Риги и Рижского района чаще сокращают расходы на культуру и транспорт, а в регионах – на продукты питания. Женщины чаще пересматривают свои расходы на косметику, а мужчины чаще указывают на экономию во всех сферах. В минувшее воскресенье в Екапилсе был замечен разгуливающий по улицам города медведь. В воскресенье вечером дикое животное удалось выгнать с городской территории. Об этом свидетельствует информация Екапилского самоуправления, размещенная в соцсетях. Самоуправление и полиция контролировали ситуацию. Правоохранители пытались с помощью громкоговорителя выгнать медведя из города. Мэр Райтис Рагайнис подчеркнул, что люди, которые пытались фотографировать или снять медведя на видео, могли существенно осложнить ситуацию. Он также рассказал, что после наступления темноты животное удалось сопроводить в лесной массив, перекрыв улицу и создав для него специальный коридор. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Компания «Латвэнерго» собирается поднять плату за поставляемое ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 тепло Риге, заявил в понедельник мэр столицы Виес Тур Клейнбергс. В то же время в «Латвэнерго» подчеркнули, что оснований для таких заявлений нет. Такой шаг повлияет на конечный тариф «Ригас Силтумс» для жителей. Клейнбергс оценил эти изменения как ответственность Министерства экономики. В «Латвэнерго» агентству «Лето» сообщили, что у предприятия нет информации, на основании которой мэр Риги публично заявил о якобы запланированной к компании повышении тарифа на теплоэнергию. Представители предприятия подчеркнули, что «Латвэнерго» работает в рыночной среде, и изменения тарифа зависят от текущих цен на природный газ, изменения которых прогнозировать невозможно. В то же время компания регулярно публикует данные о тарифах на теплоэнергию, а в летний период тариф на теплоэнергию «Латвэнерго» не является определяющим компонентом в конечном тарифе «Рига Силтумс». «Латвэнерго» пояснили, что цены на используемый ресурс, природный газ, в последние месяцы выросли, и, соответственно, тарифы на производимую из природного газа теплоэнергию изменились в мае. В свою очередь, в июне тарифы на теплоэнергию «Латвэнерго» не изменились. Предприятие регулярно публикует информацию о тарифах, которая формируется в соответствии с ценой на ресурсы и методологией. В то же время общедоступные результаты закупок тепловой энергии «Ригас Силтумс» свидетельствуют о том, что в настоящее время предприятие закупает значительный объем теплоэнергии на рынке, в том числе остаточное тепло по средней цене 30 евро за мегаватт-час. Таким образом, как подчеркивают в «Латвэнерго», нет оснований для заявления о планируемом повышении тарифа на теплоэнергию. Клейнбергс напомнил о планах руководства самоуправления договориться с правительством о том, чтобы столичное самоуправление стало мажоритарным владельцем «Ригас Силтумс». Средняя брутто-зарплата до уплаты налогов на полную ставку в первом квартале этого года составила в Латвии 1831 евро, что на 4,2% или 73 евро больше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Средняя нетто-зарплата в первом квартале 2026 составила в Латвии 1364 евро или 75% от брутто-зарплаты. За год она выросла на 4,5%. Что больше, чем рост потребительских цен и брутто-зарплаты. Реальный рост нетто-зарплаты с учетом инфляции составил 1,6%. Медианная брутто-зарплата за полную ставку в первом квартале этого года составила 1457 евро, что по сравнению с первым кварталом прошлого года больше на 3,8% или 53 евро. В то же время медиана зарплаты после уплаты налогов в первом квартале этого года составляла 1128 евро, за год увеличившись на 4,8%. Самая высокая среднемесячная зарплата за полную ставку в первом квартале была в отрасли финансовой и страховой деятельности – 3400 евро. Самая низкая средняя зарплата на полную ставку была в сфере гостиницы общепита – 1175 евро до уплаты налогов. Самая высокая средняя брутто-зарплата за полную ставку была в Рижском регионе – 2011 евро, а самая низкая – в Латгале, где она составила 1287 евро. Разница в средней зарплате между Рижским и Латгальским регионами составила 36%. Брутто-зарплата за один отработанный час в первом квартале этого года составляла 11 евро 87 центов, за год увеличившись на 2,3%. Госполиция совместно со службой неотложной медицинской помощи призывает родителей и общественность уделить особое внимание безопасности детей, в том числе цифровой безопасности, во время летних каникул. Оперативные службы призывают родителей в начале лета особенно серьезно обсудить с детьми правила безопасности, а именно сообщать взрослым, куда и с кем ребенок идет, не ходить с незнакомцами, не садиться в чужие машины, также обсудить с детьми, где искать помощь, и обращать особое внимание на правила безопасности у воды, особое внимание следует уделить и безопасности дорожного движения. Детям нужно напомнить, что безопасность начинается с ответственного поведения, особенно при передвижении на велосипеде, самокате или роликовых коньках. В частности, обязательно нужно использовать защитный шлем. Во время езды необходимо соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость, быть внимательными к другим участникам движения. Госполиция призывает не забывать и о цифровой безопасности. Важно обсудить риски, не разглашать личную информацию, не публиковать свое местоположение, не встречаться в одиночку с людьми, с которыми познакомились в интернете. Безопасность ребенка начинается с внимания взрослых и взаимного доверия. С детьми также следует обсудить, как правильно действовать, если все же с ними самими или с кем-то рядом произошел несчастный случай и получена травма. Важно напомнить, что в момент несчастья может возникнуть стресс, растерянность, незнание, как поступить. Однако во время вызова диспетчеры службы неотложной медицинской помощи дадут советы по оказанию первой помощи. В апреле этого года уровень безработицы в Латвии составил 6,5%, что превышает как средний показатель по Евросоюзу, так и по странам еврозоны, свидетельствуют данные, опубликованные статистическим управлением ЕС Евростат. Согласно информации ведомства, средний уровень безработицы в апреле с учетом сезонных колебаний сохранился на отметке 6% в странах Европейского Союза и 6,3% в государствах еврозоны. Среди стран Евросоюза наиболее высокий уровень безработицы был зарегистрирован в Финляндии. 10,6%. Далее следует Испания 10,3%, Греция 9,5%, Швеция 8,6%, Франция 8,2%. В странах Балтии самый высокий показатель зафиксирован в Литве 7,1%. В Эстонии уровень безработицы составил 6,3%. Наименьшая безработица в апреле наблюдалась в Болгарии 2,8%, в Польше 3%, в Чехии 3,1%, на Кипре 3,2%. По данным Евростат, в апреле в странах Европейского Союза насчитывалось 13 миллионов 240 тысяч безработных. Из них 11 миллионов 80 тысяч человек проживали в государствах еврозоны. Видео драки на улице Йомас во время курортного праздника в Юрмале. За выходные посмотрели тысячи людей. После инцидента один из участников оказался в больнице. Подозреваемый был задержан вскоре после инцидента. В комментариях под видео люди писали, что пострадавший якобы скончался в больнице от полученных травм. Госполиция опровергла эту информацию. По факту произошедшего изначально был начат уголовный процесс за умышленное причинение тяжких телесных повреждений. И лицо было доставлено в клиническую университетскую больницу имени Пауля Страдиня. Однако после тщательного осмотра медиками тяжкие телесные повреждения не подтвердились. Уголовный процесс переквалифицирован по статье 231 Уголовного закона части 2, а именно хулиганство, если оно связано с причинением телесных повреждений потерпевшему. Потерпевший родился в 1998 году, он жив и выписан из медучреждения. В связи с происшествием задержан родившийся в 2006 году молодой человек, сообщила представитель госполиции Лига Дзилюма. За такое правонарушение закон предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. Также суд может назначить пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф. Во вторник, 2 июня, с 10 часов до 10 часов 10 минут по всей стране пройдет проверка сирен тревоги. Сигнал в течение 3 минут будет звучать волнообразно. Сирена будет работать 5 секунд, затем последует пауза, после чего снова прозвучит 5-секундный сигнал, и так будет повторяться до окончания проверки. Помимо включения сирен, будет использована и технология сотового оповещения. Сообщения получат те мобильные устройства, на которых есть возможность включить функцию получения учебных уведомлений, и она активирована. В день проверки жителям не следует беспокоиться и предпринимать какие-либо действия, поскольку это будет плановая проверка сирен тревоги. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Депутаты Комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы на этой неделе принимают решение о продлении пилотного проекта единого билета Рига-Сатексме и Пассажиру-Вилсенс. Единый билет в Риге на проезд в общественном транспорте и в поездах Виви был введен 15 июля 2025 года. В настоящее время единый билет стоимостью 2 евро позволяет пользоваться им как в общественном транспорте Риги, так и на поездах на территории Риги или на железнодорожном маршруте в зоне А. Совет по общественному транспорту поддержал изменения, предложенные дирекцией дорожного транспорта. Одно из изменений предусматривает расширение единой зоны билетов из зоны А на другие железнодорожные зоны. Билет также смогут использовать те жители, которые проживают в Рижском регионе, но ежедневно пользуются разными видами транспорта для поездок на работу. Также планируется продлить срок реализации пилотного проекта до 31 декабря 2026 года. Теперь пассажиры Вилсенс и Рига Сатексме должны будут согласовать изменения и проследить за ходом реализации этих мер. Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода. «Слепая зона в системе безопасности Латвии – это гражданская оборона», заявил депутат Европарламента Рейнис Познякс. Как сообщили в офисе политика, Познякс считает, что последовавшие за инцидентом с украинскими дронами в воздушном пространстве Латвии в ночь на 7 мая публичные дискуссии показали необходимость полноценного взаимодействия между национальными вооруженными силами, государственной пожарно-спасательной службой и другими структурами безопасности, а также более равномерного распределения финансирования между ними. Депутат Европарламента подчеркивает, что недостаточно лишь политического решения увеличить финансирование армии, уделяя меньше внимания остальным структурам. Познякс отмечает, что в апрельском отчете Министерства экономики есть раздел, посвященный оборонной индустрии. Обязательство инвестировать в нее не менее 500 миллионов евро является верным. Однако от этого должны получить выгоду и структуры, задействованные в гражданской защите. Евродепутат уверен, что у Латвии есть возможность стать примером для других государств-членов Европейского Союза в сфере гражданско-военного сотрудничества, учитывая опыт на восточной границе НАТО. Познякс приводит также пример Украины, где к системе противовоздушной обороны с конца прошлого года подключились около 20 частных предприятий в координации с государственными структурами. Среди экономически неактивных жителей в первом квартале этого года 37,7% не искали работу, поскольку находились на пенсии, свидетельствуют обобщенные данные Центрального статистического управления. Согласно статистике, экономически неактивные жители – это лица, которых нельзя отнести ни к занятым, ни к активно безработным. В эту категорию входят школьники, студенты, неработающие пенсионеры и другие лица. В первом квартале этого года в стране в целом было 417 800 экономически неактивных лиц. Из них 157 400 находились на пенсии, а 128 000 человек, или 28,7% от общего числа экономически неактивных жителей, не искали работу, потому что учились. Еще 72 800 человек, или 17,5% не участвовали в рынке труда по причине нетрудоспособности или болезни. Сегодня вступают в силу поправки к закону об образовании, запрещающие использование мобильных телефонов в школах с 1 по 9 класс, если учитель не разрешил их использование в учебном процессе. Изменения будут фактически реализованы через 3 месяца, так как у школьников сегодня начались летние каникулы. Исследования показывают, что наличие личного мобильного телефона может негативно сказаться на когнитивных способностях человека, а также повысить риск цифрового эмоционального насилия. Поэтому важно, чтобы чтобы ограничение распространялось на всех детей в начальной школе, чтобы они могли лучше сосредоточиться на учебе во время уроков, подчеркнула председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Агите Зариньяс-Туре. Председатель Национального совета по электронным средствам массовой информации Ивар Сабулынш решил уйти с должности члена совета и стать парламентским секретарем Министерства культуры. Задача парламентского секретаря – обеспечивать взаимодействие министра с Сеймом и его комиссиями. Как написал Абулынш в Твиттер, предложение занять пост парламентского секретаря ему сделал новый министр культуры Наурис Пунтулис. Согласно опросу, проведенному банком «Цитаделя», многие жители Латвии пересматривают статьи расходов и тратят деньги на основные нужды, экономя на своем внешнем виде и развлечениях. Расходы на салоны красоты и одежду сокращают 27% респондентов. Эта тенденция особенно ярко выражена среди молодежи. 41% людей в возрасте от 18 до 29 лет предпочитают покупать одежду со скидками или просто покупают меньше. 31% респондентов сокращает расходы на досуг. 24% экономят на путешествиях и культурных мероприятиях. 19% жителей стараются экономить на питании. 21% ограничивает транспортные расходы. Особенно это заметно среди молодежи и жителей Риги. В свою очередь, экономить на коммунальных услугах и расходах на жилье удается лишь 8% респондентов. Опрос также выявил социально-демографические различия. Молодые люди чаще всего экономят на моде, развлечениях и транспорте, а люди старше 50 лет – на всем сразу. Жители Риги и Рижского района чаще сокращают расходы на культуру и транспорт, а в регионах – на продукты питания. Женщины чаще пересматривают свои расходы на косметику, а мужчины чаще указывают на экономию во всех сферах. Энергетическое предприятие «Латвэнерго» намерено повысить стоимость тепла, поставляемого в Ригу с ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, заявил мэр Риги Веструс Клейнбергс. Это может повлиять на конечный тариф Рига-Силтумс для жителей столицы. Клейнбергс оценил ситуацию как вопрос ответственности Министерства экономики. Мэр также повторил идею о том, что руководство самоуправления намерено вести переговоры с правительством, чтобы столичное самоуправление стало мажоритарным владельцем предприятия «Рига-Силтумс». В минувшее воскресенье в Екапилсе был замечен разгуливающий по улицам города медведь. В воскресенье вечером дикое животное удалось выгнать с городской территории. Об этом свидетельствует информация Екапилского самоуправления, размещенная в соцсетях. Самоуправление и полиция контролировали ситуацию. Правоохранители пытались с помощью громкоговорителя выгнать медведя из города. Мэр Райтис Рагайнис подчеркнул, что люди, которые пытались фотографировать или снять медведя на видео, могли существенно осложнить ситуацию. Он также рассказал, что после наступления темноты животное удалось сопроводить в лесной массив, перекрыв улицу и создав для него специальный коридор. Во вторник, 2 июня, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 24 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. По данным Центрального статистического бюро, в Латвии продолжает увеличиваться в процентном отношении количество молодых людей, которые нигде не работают, не учатся, не осваивают профессию или входят в так называемую группу НИТ или поколение. НИ-НИ – это производное от испанского «ни учеба, ни работы». В 2025 году в Латвии удельный вес молодежи этой группы достиг 11%, что на 0,3% больше, чем годом ранее. Данные показывают, что после длительного снижения в последние годы среди латвийской молодежи наблюдается новый рост тех, кто нигде не работает и не учится. Самая низкая доля молодежи этой группы в Латвии была зарегистрирована в 2023 году, когда она составляла 10%, но за последние два года этот показатель постепенно возрос. Статистика показывает, что с возрастом число молодых мужчин в этой группе уменьшается, а число молодых женщин увеличивается. Если в возрастной группе от 15 до 24 лет было 9,5% мужчин и 8,8% женщин, то в возрасте от 25 до 29 лет ситуация меняется, и женщины чаще попадают в эту группу – 17,1% женщин и 13,8% мужчин. Национальный план развития ставит цель сократить долю молодых людей от 15 до 24 лет, которые не работают, не учатся и не осваивают профессии, до 6% к 2027 году. В 2025 этот показатель составил 9,1%, что означает, что к 2027 году он должен снизиться еще на 3,1%. На первом рабочем заседании нового кабинета министров во вторник 2 июня будет обсуждаться влияние ближневосточного конфликта на экономику Латвии, свидетельствует повестка дня заседания правительства. Министерство экономики подготовило для рассмотрения в правительстве доклад о влиянии обострения ближневосточного конфликта на народное хозяйство Латвии, сценарии и направление действий, который будет рассматриваться на закрытой части заседания. Также правительство планирует рассмотреть доклад Министерства экономики о мониторинге цен на топливо на мировых биржах и влиянии на народное хозяйство Латвии. В повестку дня заседания включено рассмотрение доклада Министерства экономики о реализации закона о поддержке деятельности стартапов и доклада Министерства благосостояния о волонтерской работе в Латвии. Центральная избирательная комиссия разработала поправки к закону о выборах в Думу самоуправления, цель которых – способствовать активности избирателей, снизить административную нагрузку и обеспечить единый подход к проведению выборов. Одно из самых существенных изменений касается сокращения срока привязки избирателя к конкретному самоуправлению с 90 до 45 дней до выборов. Как поясняет Центральная избирательная комиссия, действующие нормы приводят к ситуациям, когда избиратели не могут проголосовать в том самоуправлении, где они фактически проживают, а также не соответствуют современным привычкам мобильности населения. В то же время, как указывает комиссия, эти изменения позволят обеспечить более актуальный учет избирателей и потенциально повысят интерес населения к участию в выборах. Поправки также предусматривают согласование различных сроков с порядком выборов в Сейм и Европейский парламент, в том числе устанавливая, что избиратели смогут подавать заявки на голосование по почте за 35 дней до выборов. Также планируется уточнить порядок подачи кандидатских списков. Их можно будет подавать со 135 по 120 день до выборов. Эти изменения предоставят избирателям больше времени для ознакомления с кандидатами, а также будут способствовать более качественным предвыборным дискуссиям. ЦИК предлагает ряд других изменений, в том числе упрощение порядка смены депутатов, уточнение требований к предоставляемой кандидатам информации, более ясный порядок объявления результатов выборов и прочее. Отдельные изменения касаются технических аспектов организации выборов. В целом, как указывает Центральная избирательная комиссия, законопроект положительно повлияет на развитие избирательной системы, не создавая при этом дополнительной нагрузки на госбюджет. Планируется, что в среду, 3 июня, подготовленные Центральной избирательной комиссией предложения по поправкам рассмотрит комиссия Сейма по делам госуправления и самоуправлений. В Латвии 6 июня начнется официальный период предвыборной агитации перед предстоящими осенью выборами в 15-й Сейм, сообщили в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Предвыборный период продлится до дня выборов 3 октября. При участии в выборах во всех 5 избирательных округах размер предвыборных расходов для одной партии или объединения партий в предвыборный период составляет до 1 миллиона 39 582 евро. Лица, не связанные с политическими партиями и их объединениями, могут использовать на предвыборную агитацию до 11 700 евро. Бюро в соответствии со своей компетенцией будет следить за соблюдением ограничений и запретов во время предвыборной агитации, лимитами предвыборных расходов, использованием административных ресурсов, скрытой агитацией в интернете, общественных местах и печатных изданиях. 36% жителей Латвии за последний год увеличили потребление безалкогольных версий популярных алкогольных напитков. Еще 9% отметили, что стали употреблять такие напитки значительно больше, чем раньше. 93% респондентов за последний год хотя бы один раз употребляли такие напитки. 58% делают это раз в несколько месяцев. 27% несколько раз в месяц, около 11% каждую неделю. Чаще всего покупатели выбирают безалкогольные коктейли 32%, безалкогольное игристое вино 25%, безалкогольное пиво 17%. Основные причины выбора таких напитков – необходимость управлять автомобилем, что отметили 47%, и желание избежать опьянения, что упомянули 25%. Также отмечаются забота о здоровье и стремление сократить потребление алкоголя, что отметили около 12%. 56% респондентов считают, что безалкогольные напитки помогают снизить общее потребление алкоголя в обществе. 20% с этим не согласны. При этом 73% считают безалкогольные напитки более здоровой альтернативой алкоголю. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Депутаты Комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы на этой неделе принимают решение о продлении пилотного проекта единого билета Рига-Сатексме и пассажиру-вилценс. Единый билет в Риге на проезд в общественном транспорте и в поездах Виви был введен 15 июля 2025 года. В настоящее время единый билет стоимостью 2 евро позволяет пользоваться им как в общественном транспорте Риги, так и на поездах на территории Риги или на железнодорожном маршруте в зоне А. Совет по общественному транспорту поддержал изменения, предложенные дирекцией дорожного транспорта. Одно из изменений предусматривает расширение единой зоны билетов из зоны А на другие железнодорожные зоны. Билет также смогут использовать те жители, которые проживают в Рижском регионе, но ежедневно пользуются разными видами транспорта для поездок на работу. Также планируется продлить срок реализации пилотного проекта до 31 декабря 2026 года. Теперь пассажиру Вилсенс и Рига Сатексме должны будут согласовать изменения и проследить за ходом реализации этих мер. Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода. «Слепая зона в системе безопасности Латвии – это гражданская оборона», заявил депутат Европарламента Рейнис Познякс. Как сообщили в офисе политика, Позняк считает, что последовавшие за инцидентом с украинскими дронами в воздушном пространстве Латвии в ночь на 7 мая публичные дискуссии показали необходимость полноценного взаимодействия между национальными вооруженными силами, государственной пожарно-спасательной службой и другими структурами безопасности, а также более равномерного распределения финансирования между ними. Депутат Европарламента подчеркивает, что недостаточно лишь политического решения увеличить финансирование армии, уделяя меньше внимания остальным структурам. Позняк отмечает, что в апрельском отчете Министерства экономики есть раздел, посвященный оборонной индустрии. Обязательство инвестировать в нее не менее 500 миллионов евро является верным. Однако от этого должны получить выгоду и структуры, задействованные в гражданской защите. Евродепутат уверен, что у Латвии есть возможность стать примером для других государств-членов Европейского Союза в сфере гражданско-военного сотрудничества, учитывая опыт на восточной границе НАТО. Позняк приводит также пример Украины, где к системе противовоздушной обороны с конца прошлого года подключились около 20 частных предприятий в координации с государственными структурами. Среди экономически неактивных жителей в первом квартале этого года 37,7% не искали работу, поскольку находились на пенсии, свидетельствуют обобщенные данные Центрального статистического управления. Согласно статистике, экономически неактивные жители – это лица, которых нельзя отнести ни к занятым, ни к активно безработным. В эту категорию входят школьники, студенты, неработающие пенсионеры и другие лица. В первом квартале этого года в стране в целом было 417 800 экономически неактивных лиц. Из них 157 400 находились на пенсии, а 128 000 человек, или 28,7% от общего числа экономически неактивных жителей, не искали работу, потому что учились. Еще 72 800 человек, или 17,5% не участвовали в рынке труда по причине нетрудоспособности или болезни. Сегодня вступают в силу поправки к закону об образовании, запрещающие использование мобильных телефонов в школах с 1 по 9 класс, если учитель не разрешил их использование в учебном процессе. Изменения будут фактически реализованы через 3 месяца, так как у школьников сегодня начались летние каникулы. Исследования показывают, что наличие личного мобильного телефона может негативно сказаться на когнитивных способностях человека, а также повысить риск цифрового эмоционального насилия. Поэтому важно, чтобы ограничение распространялось на всех детей в начальной школе, чтобы они могли лучше сосредоточиться на учебе во время уроков, подчеркнула председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Агите Зариня Стуре. Председатель Национального совета по электронным средствам массовой информации Ивар Сабулинш решил уйти с должности члена совета и стать парламентским секретарем Министерства культуры. Задача парламентского секретаря – обеспечивать взаимодействие министра с Сеймом и его комиссиями. Как написал Абулинш в Твиттер, предложение занять пост парламентского секретаря ему сделал новый министр культуры Наурис Пунтулис. Согласно опросу, проведенному банком «Цитаделла», многие жители Латвии пересматривают статьи расходов и тратят деньги на основные нужды, экономя на своем внешнем виде и развлечениях. Расходы на салоны красоты и одежду сокращают 27% респондентов. Эта тенденция особенно ярко выражена среди молодежи. 41% людей в возрасте от 18 до 29 лет предпочитают покупать одежду со скидками или просто покупают меньше. 31% респондентов сокращает расходы на досуг. 24% экономят на путешествиях и культурных мероприятиях. 19% жителей стараются экономить на питании. 21% ограничивает транспортные расходы. Особенно это заметно среди молодежи и жителей Риги. В свою очередь, экономить на коммунальных услугах и расходах на жилье удается лишь 8% респондентов. Опрос также выявил социально-демографические различия. Молодые люди чаще всего экономят на моде, развлечениях и транспорте, а люди старше 50 лет – на всем сразу. Жители Риги и Рижского района чаще сокращают расходы на культуру и транспорт, а в регионах – на продукты питания. Женщины чаще пересматривают свои расходы на косметику, а мужчины чаще указывают на экономию во всех сферах. В минувшее воскресенье в Екапилсе был замечен разгуливающий по улицам города медведь. В воскресенье вечером дикое животное удалось выгнать с городской территории. Об этом свидетельствует информация Екапилсского самоуправления, размещенная в соцсетях. Самоуправление и полиция контролировали ситуацию. Правоохранители пытались с помощью громкоговорителя выгнать медведя из города. Мэр Райтис Рагайнис подчеркнул, что люди, которые пытались фотографировать или снять медведя на видео, могли существенно осложнить ситуацию. Он также рассказал, что после наступления темноты животное удалось сопроводить в лесной массив, перекрыв улицу и создав для него специальный коридор. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Компания «Латвэнерго» собирается поднять плату за поставляемое ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 тепло Риге, заявил в понедельник мэр столицы Виес Тур Клейнбергс. В то же время в «Латвэнерго» подчеркнули, что оснований для таких заявлений нет. Такой шаг повлияет на конечный тариф «Ригас Силтумс» для жителей. Клейнбергс оценил эти изменения как ответственность Министерства экономики. В «Латвэнерго» агентству «Лето» сообщили, что у предприятия нет информации, на основании которой мэр Риги публично заявил о якобы запланированной к компании повышении тарифа на теплоэнергию. Представители предприятия подчеркнули, что «Латвэнерго» работает в рыночной среде, и изменения тарифа зависят от текущих цен на природный газ, изменения которых прогнозировать невозможно. В то же время компания регулярно публикует данные о тарифах на теплоэнергию, а в летний период тариф на теплоэнергию «Латвэнерго» не является определяющим компонентом в конечном тарифе «Ригас Силтумс». «Латвэнерго» пояснили, что цены на используемый ресурс, природный газ, в последние месяцы выросли, и, соответственно, тарифы на производимую из природного газа теплоэнергию изменились в мае. В свою очередь, в июне тарифы на теплоэнергию «Латвэнерго» не изменились. Предприятие регулярно публикует информацию о тарифах, которая формируется в соответствии с ценой на ресурсы и методологией. В то же время общедоступные результаты закупок тепловой энергии «Ригас Силтумс» свидетельствуют о том, что в настоящее время предприятие закупает значительно объем теплоэнергии на рынке, в том числе остаточное тепло по средней цене 30 евро за мегаватт-час. Таким образом, как подчеркивают в «Латвэнерго», нет оснований для заявления о планируемом повышении тарифа на теплоэнергию. Клейнбергс напомнил о планах руководства самоуправления договориться с правительством о том, чтобы столичное самоуправление стало мажоритарным владельцем «Ригас Силтумс». Средняя брутто-зарплата до уплаты налогов на полную ставку в первом квартале этого года составила в Латвии 1831 евро, что на 4,2% или 73 евро больше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Средняя нетто-зарплата в первом квартале 2026 составила в Латвии 1364 евро или 75% от брутто-зарплаты. За год она выросла на 4,5%. Что больше, чем рост потребительских цен и брутто-зарплаты, реальный рост нетто-зарплаты с учетом инфляции составил 1,6%. Медианная брутто-зарплата за полную ставку в первом квартале этого года составила 1457 евро, что по сравнению с первым кварталом прошлого года больше на 3,8% или 53 евро. В то же время медиана зарплаты после уплаты налогов в первом квартале этого года составляла 1128 евро, за год увеличившись на 4,8%. Самая высокая среднемесячная зарплата за полную ставку в первом квартале была в отрасли финансовой и страховой деятельности – 3400 евро. Самая низкая средняя зарплата на полную ставку была в сфере гостиницы и общепита – 1175 евро до уплаты налогов. Самая высокая средняя брутто-зарплата за полную ставку была в Рижском регионе – 2011 евро, а самая низкая – в Латгале, где она составила 1287 евро. Разница в средней зарплате между Рижским и Латгальским регионами составила 36%. Брутто-зарплата за один отработанный час в первом квартале этого года составляла 11 евро 87 центов, за год увеличившись на 2,3%. Госполиция совместно со службой неотложной медицинской помощи призывает родителей и общественность уделить особое внимание безопасности детей, в том числе цифровой безопасности, во время летних каникул. Оперативные службы призывают родителей в начале лета особенно серьезно обсудить с детьми правила безопасности, а именно сообщать взрослым, куда и с кем ребенок идет, не ходить с незнакомцами, не садиться в чужие машины, также обсудить с детьми, где искать помощи, обращать особое внимание на правила безопасности у воды, особое внимание следует уделить и безопасности дорожного движения. Детям нужно напомнить, что безопасность начинается с ответственного поведения, особенно при передвижении на велосипеде, самокате или роликовых коньках. В частности, обязательно нужно использовать защитный шлем. Во время езды необходимо соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость, быть внимательными к другим участникам движения. Госполиция призывает не забывать и о цифровой безопасности. Важно обсудить риски, не разглашать личную информацию, не публиковать свое местоположение, не встречаться в одиночку с людьми, с которыми познакомились в интернете. Безопасность ребенка начинается с внимания взрослых и взаимного доверия. С детьми также следует обсудить, как правильно действовать, если все же с ними самими или с кем-то рядом произошел несчастный случай и получена травма. Важно напомнить, что в момент несчастья может возникнуть стресс, растерянность, незнание, как поступить. Однако во время вызова диспетчеры службы неотложной медицинской помощи дадут советы по оказанию первой помощи. В апреле этого года уровень безработицы в Латвии составил 6,5%, что превышает как средний показатель по Евросоюзу, так и по странам еврозоны, свидетельствуют данные, опубликованные статистическим управлением ЕС Евростат. Согласно информации ведомства, средний уровень безработицы в апреле с учетом сезонных колебаний сохранился на отметке 6% в странах Европейского Союза и 6,3% в государствах еврозоны. Среди стран Евросоюза наиболее высокий уровень безработицы был зарегистрирован в Финляндии. 10,6%. Далее следует Испания 10,3%, Греция 9,5%, Швеция 8,6%, Франция 8,2%. В странах Балтии самый высокий показатель зафиксирован в Литве 7,1%. В Эстонии уровень безработицы составил 6,3%. Наименьшая безработица в апреле наблюдалась в Болгарии 2,8%, в Польше 3%, в Чехии 3,1%, на Кипре 3,2%. По данным Евростат, в апреле в странах Европейского Союза насчитывалось 13 миллионов 240 тысяч безработных. Из них 11 миллионов 80 тысяч человек проживали в государствах еврозоны. Видео драки на улице Йомас во время курортного праздника в Юрмале. За выходные посмотрели тысячи людей. После инцидента один из участников оказался в больнице. Подозреваемый был задержан вскоре после инцидента. В комментариях под видео люди писали, что пострадавший якобы скончался в больнице от полученных травм. Госполиция опровергла эту информацию. По факту произошедшего изначально был начат уголовный процесс за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, и лицо было доставлено в клиническую университетскую больницу имени Пауля Страдиня. Однако после тщательного осмотра медиками тяжкие телесные повреждения не подтвердились. Уголовный процесс переквалифицирован по статье 231 Уголовного закона части 2, а именно хулиганство, если оно связано с причинением телесных повреждений потерпевшему. Потерпевший родился в 1998 году, он жив и выписан из медучреждения. В связи с происшествием задержан родившийся в 2006 году молодой человек, сообщила представитель госполиции Лига Дзилюма. За такое правонарушение закон предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. Также суд может назначить пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф. Во вторник, 2 июня, с 10 часов до 10 часов 10 минут по всей стране пройдет проверка сирен тревоги. Сигнал в течение 3 минут будет звучать волнообразно. Сирена будет работать 5 секунд, затем последует пауза, после чего снова прозвучит 5-секундный сигнал, и так будет повторяться до окончания проверки. Помимо включения сирен будет использована и технология сотового оповещения. Сообщения получат те мобильные устройства, на которых есть возможность включить функцию получения учебных уведомлений, и она активирована. В день проверки жителям не следует беспокоиться и предпринимать какие-либо действия, поскольку это будет плановая проверка сирен тревоги. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Депутаты Комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы на этой неделе принимают решение о продлении пилотного проекта единого билета Рига-Сатексме и Пассажиру-Вилсенс. Единый билет в Риге на проезд в общественном транспорте и в поездах Виви был введен 15 июля 2025 года. В настоящее время единый билет стоимостью 2 евро позволяет пользоваться им как в общественном транспорте Риги, так и на поездах на территории Риги или на железнодорожном маршруте в в зоне А. Совет по общественному транспорту поддержал изменения, предложенные дирекцией дорожного транспорта. Одно из изменений предусматривает расширение единой зоны билетов из зоны А на другие железнодорожные зоны. Билет также смогут использовать те жители, которые проживают в Рижском регионе, но ежедневно пользуются разными видами транспорта для поездок на работу. Также планируется продлить срок реализации пилотного проекта до 31 декабря 2026 года. Теперь пассажиру Вилсенс и Рига Сатексме должны будут согласовать изменения и проследить за ходом реализации этих мер. Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода. «Слепая зона в системе безопасности Латвии – это гражданская оборона», заявил депутат Европарламента Рейнис Познякс. Как сообщили в офисе политика, Познякс считает, что последовавший за инцидентом с украинскими дронами в воздушном пространстве Латвии в ночь на 7 мая публичные дискуссии показали необходимость полноценного взаимодействия между национальными вооруженными силами, государственной пожарно-спасательной службой и другими структурами безопасности, а также более равномерного распределения финансирования между ними. Депутат Европарламента подчеркивает, что недостаточно лишь политического решения увеличить финансирование армии, уделяя меньше внимания остальным структурам. Познякс отмечает, что в апрельском отчете Министерства экономики есть раздел, посвященный оборонной индустрии. Обязательство инвестировать в нее не менее 500 миллионов евро является верным. Однако от этого должны получить выгоду и структуры, задействованные в гражданской защите. Евродепутат уверен, что у Латвии есть возможность стать примером для других государств-членов Европейского Союза в сфере гражданско-военного сотрудничества, учитывая опыт на восточной границе НАТО. Познякс приводит также пример Украины, где к системе противовоздушной обороны с конца прошлого года подключились около 20 частных предприятий в координации с государственными структурами. Среди экономически неактивных жителей в первом квартале этого года 37,7% не искали работу, поскольку находились на пенсии, свидетельствуют обобщенные данные Центрального статистического управления. Согласно статистике, экономически неактивные жители – это лица, которых нельзя отнести ни к занятым, ни к активно безработным. В эту категорию входят школьники, студенты, неработающие пенсионеры и другие лица. В первом квартале этого года в стране в целом было 417 800 экономически неактивных лиц. Из них 157 400 находились на пенсии, а 128 000 человек, или 28,7% от общего числа экономически неактивных жителей, не искали работу, потому что учились. Еще 72 800 человек, или 17,5% не участвовали в рынке труда по причине нетрудоспособности или болезни. Сегодня вступают в силу поправки к закону об образовании, запрещающие использование мобильных телефонов в школах с 1 по 9 класс, если учитель не разрешил их использование в учебном процессе. Изменения будут фактически реализованы через 3 месяца, так как у школьников сегодня начались летние каникулы. Исследования показывают, что наличие личного мобильного телефона может негативно сказаться на когнитивных способностях человека, а также повысить риск цифрового эмоционального насилия. Поэтому важно, что чтобы ограничение распространялось на всех детей в начальной школе, чтобы они могли лучше сосредоточиться на учебе во время уроков, подчеркнула председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Агите Зариньяс-Туре. Председатель Национального совета по электронным средствам массовой информации Ивар Сабулынш решил уйти с должности члена совета и стать парламентским секретарем Министерства культуры. Задача парламентского секретаря – обеспечивать взаимодействие министра с Сеймом и его комиссиями. Как написал Абулынш в Твиттер, предложение занять пост парламентского секретаря ему сделал новый министр культуры Наурис Пунтулис. Согласно опросу, проведенному банком «Цитаделла», многие жители Латвии пересматривают статьи расходов и тратят деньги на основные нужды, экономя на своем внешнем виде и развлечениях. Расходы на салоны красоты и одежду сокращают 27% респондентов. Эта тенденция особенно ярко выражена среди молодежи. 41% людей в возрасте от 18 до 29 лет предпочитают покупать одежду со скидками или просто покупают меньше. 31% респондентов сокращает расходы на досуг, 24% экономят на путешествиях и культурных мероприятиях, 19% жителей стараются экономить на питании, 21% ограничивает транспортные расходы. Особенно это заметно среди молодежи и жителей Риги. В свою очередь, экономить на коммунальных услугах и расходах на жилье удается лишь 8% респондентов. Опрос также выявил социально-демографические различия. Молодые люди чаще всего экономят на моде, развлечениях и транспорте, а люди старше 50 лет – на всем сразу. Жители Риги и Рижского района чаще сокращают расходы на культуру и транспорт, а в регионах – на продукты питания. Женщины чаще пересматривают свои расходы на косметику, а мужчины чаще указывают на экономию во всех сферах. Энергетическое предприятие «Латвэнерго» намерено повысить стоимость тепла, поставляемого в Ригу с ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, заявил мэр Риги Вестурс Клейнбергс. Это может повлиять на конечный тариф Рига Силтумс для жителей столицы. Клейнбергс оценил ситуацию как вопрос ответственности Министерства экономики. Мэр также повторил идею о том, что руководство самоуправления намерено вести переговоры с правительством, чтобы столичное самоуправление стало мажоритарным владельцем предприятия Рига Силтумс. В минувшее воскресенье в Екапилсе был замечен разгуливающий по улицам города медведь. В воскресенье вечером дикое животное удалось выгнать с городской территории. Об этом свидетельствует информация Екапилского самоуправления, размещенная в соцсетях. Самоуправление и полиция контролировали ситуацию. Правоохранители пытались с помощью громкоговорителя выгнать медведя из города. Мэр Райтис Рагайнис подчеркнул, что люди, которые пытались фотографировать или снять медведя на видео, могли существенно осложнить ситуацию. Он также рассказал, что после наступления темноты животное удалось сопроводить в лесной массив, перекрыв улицу и создав для него специальный коридор. Во вторник, 2 июня, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 24 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Правительство будет собираться на заседания чаще. Далее об этом и других событиях более подробно. В дальнейшем правительство будет собираться два раза в неделю, проводя также тематические заседания, сообщил после заседания коалиционных партий премьер-министр Андрис Кулбергс. Он напомнил, что заседания правительства обычно проходят по вторникам, однако партнеры договорились, что теперь они будут проводиться и по пятницам. Как заявил Кулбергс, у правительства осталось ограниченное время для работы – 88 рабочих дней, в течение которых нужно организовать до 17 заседаний Кабинета министров. Одновременно необходимо обеспечить также совещания по сокращению бюрократии, работу комитетов и технические заседания. Он сообщил, что на первом заседании коалиционных партий обсуждались принципы сотрудничества, чтобы обеспечить ясную повестку дня. Кулбергс отметил, что в повестке дня заседаний Кабинета министров нередко попадают сравнительно незначительные вопросы, рассмотрение которых занимает много времени, однако в краткосрочной перспективе отказаться от такой практики невозможно, так как это определяется нормативным регулированием. Чтобы обеспечить продвижение важных вопросов, достигнута договоренность об организации дополнительных заседаний в течение недели. На них планируется рассматривать вопросы стратегического значения, в том числе касающиеся госбюджета, обороны и других приоритетных направлений. Особое внимание будет уделяться регулярному мониторингу экономических показателей. Как указал Кулбергс, впредь правительство будет получать информацию о финансовой ситуации в стране не раз в год, а ежемесячно, используя данные службы госдоходов и государственной казны. Также будут регулярно анализироваться данные Центрального статистического управления и решения Банка Латвии о процентных ставках в контексте макроэкономических прогнозов. На совещании коалиционных партий также принято решение провести 27 июня выездное заседание правительства в Латгале. На заседании будут анализироваться только актуальные для региона вопросы, включая безопасность, развитие экономики и местные проблемы. Кулберг сообщил, что в ближайшее время каждый министр должен подать по 3 приоритета, что в общей сложности составит 42 задачи. Эти предложения будут рассмотрены на отдельном заседании, где будут оцениваться возможности их реализации, механизмы выполнения и критерии измерения результатов. Сегодня с 10 часов до 10 часов 10 минут по всей стране пройдет проверка сирен тревоги. Сигнал в течение 3 минут будет звучать волнообразно. Сирена будет работать 5 секунд, затем последует пауза, после чего снова прозвучит 5-секундный сигнал, и так будет повторяться до окончания проверки. Помимо включения сирен, будет использована и технология сотового оповещения. Жителям не следует беспокоиться и предпринимать какие-либо действия, поскольку это плановая проверка сирен тревоги. Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня в Курземе облачность усилится, возможны грозы. Ветер южный слабый, у моря порывистый. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, в некоторых районах вдоль побережья на несколько градусов ниже. В Риге переменная облачность с небольшой вероятностью кратковременных дождей. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете радио «Мелодия», с вами Олег Пека. Ну и знаете, сегодня ведь у нас вторник, 2 июня, уже, кажется, лето входит во вкус. День, богатый на события. Давайте познакомимся перед тем, как начинать день, что ж случилось, приключилось в разные годы.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве состоялась коронация Елизаветы II. Тысяча приглашенных гостей заполнили древний собор, а сотни миллионов слушали по радио. И, кстати, впервые в истории смотрели прямую трансляцию коронации по телевизору. 27 миллионов британцев не отходили от экранов. Многие, говорят, специально покупали телевизор к этому дню. Ну или шли к соседям, у которых аппарат уже был, и там набивались полные гостиные. Среди тех, кто наблюдал за этой процессией на улицах Лондона, была 23-летняя журналистка Жаклин Бувье, репортер одной вашингтонской газеты. А вот через несколько лет мы узнаем ее под другой фамилией – Кеннеди. В том же 1953 году, но немножечко раньше, Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей взошли на Эверест. Но дело в том, что эта новость радостная дошла до Лондона как раз-таки 2 июня, в день коронации Елизаветы. И тогда британские газеты вышли с двойным торжеством на первых полосах. Коронация и вершина мира покорена в один день. Совпадение, которое в другое время назвали бы выдумкой сценариста. 2 июня 1946 года, 80 лет назад, в Италии прошел общенациональный референдум о форме государственного устройства. Итальянцы проголосовали за республику и упразднили монархию, которой страна жила веками. Король Умберто II уехал в изгнание. Именно поэтому 2 июня – государственный праздник Италии, День Республики. Отмечают его парадами, фейерверками и, разумеется, очень вкусной едой. Иначе в Италии праздников не бывает. Кто родился в этот день? В 1740-м маркиз де Сад, французский аристократ, офицер, писатель, философ, от имени которого произошло слово «садизм». Провел в заключении суммарно около 30 лет. Сидел и при короле, и при революции, и при Наполеоне. Писал в тюрьме романы, которые были запрещены практически везде и читались повсеместно. Фигура неудобная, но из истории мысли ее уже не выкинуть. В 1840-м родился Томас Харди, английский романист, поэт, один из великих последних викторианцев. Тесс из рода Дебервиллей, вдали от обезумевшей толпы, Джуд незаметный. Это романы, в которых судьба человека перемалывается обществом с методичностью мельничного жернова. В 1857-м родился Эдвард Элгар, британский композитор, автор торжественного церемониального марша, того самого, который звучит на каждой университетской церемонии вручения дипломов в англоязычном мире. А в 1941-м на свет появился Чарли Уоттс, барабанщик Rolling Stones на протяжении почти 60 лет. Самый невозмутимый человек в, пожалуй, самой неугомонной рок-группе планеты. Пока Джаггер скакал по сцене, Уоттс сидел за барабанами с видом человека, который зашел сюда случайно, ну, раз уж зашел, сыграет. Джазмен в душе, рокер по работе. Ушел, к сожалению, в 2021 году, и когда его не стало, Rolling Stones написали: «Он был лучшим из нас». Ну и еще 71 год отмечает американский комик и актер Дана Керви, звезда шоу Saturday Night Live в 80-х и 90-х. Его пародия на Джорджа Буша-старшего стала классикой жанра, настолько точной, что сам президент приглашал Керви выступить в Белом доме. И тот приходил. И это, пожалуй, высшая форма признания для пародиста. Вот такой сегодня вторник. Всем успешного дня!
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное, помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билишу-сервис ЛВ.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», и следующий репортаж, который подготовили Алексей Филимонов и Настя Лавринович, посвящен столетнему юбилею Мерлин Монро и предстоящей выставке в Лондонской национальной портретной галерее.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Искренняя лучезарная женщина смеется на пляже, выглядит абсолютно счастливой. А всего через несколько недель ее жизнь трагически обрывается.
3: Да, это такой мощный контраст. И сегодня перед нами просто уникальная стопка материалов. Архивы Национальной портретной галереи Лондона, интервью фотографов, какие-то биографические заметки.
2: И в преддверии столетия со дня рождения Мэрилин Монро мы хотим выйти за рамки этого заезженного мифа о сломленной звезде.
3: Точно. Мы хотим посмотреть, как на самом деле создавался и, что важно, контролировался ее знаменитый образ.
2: Так, давайте разберем это. Июль 1962 года, пляж Санта-Моники, объектив Джорджа Барриса. Развивающиеся волосы, этот зеленый пляжный вид и тот самый финальный кадр, где она свернулась калачиком на песке и шлет воздушный поцелуй.
3: И вот, глядя на эти архивы, что здесь действительно захватывает, так это скрытый механизм создания вот этой беззаботности. То есть эти кадры не были просто веселой прогулкой у океана.
2: О нет, далеко не так.
3: Это был чистый, холодно просчитанный кризис-менеджмент. Внешняя безмятежность тут служит просто резким контрастом с суровой реальностью, в которой она находилась.
2: Да, потому что реальность лета 62-го года была просто катастрофой, если так посмотреть. Недавний развод с Артуром Миллером, увольнение из фильма, иск от 20 век Фокс.
3: Плюс огромные проблемы со здоровьем и жуткая бессонница.
2: Вот именно. Вот бывает же сегодня, когда кто-то выкладывает в соцсети максимально счастливая селфи в тот самый день, когда его жизнь просто летит под откос. Не является ли эта беззаботность просто такой защитной маской?
3: Абсолютно. 100%. Я уверен, что многочисленные фотосессии того периода, для Vogue, Life, Cosmopolitan, это был осознанный способ справиться с тревогой. Студии тогда активно лепили из нее образ капризной дивы.
2: С которой, вообще невозможно работать.
3: Да. И показывая себя свежей, естественной и расслабленной на пляже, она восстанавливала репутацию. Как бы говорила всем, смотрите, я в полном порядке, со мной легко. Это был осознанный ребрендинг.
2: А вот здесь начинается самое интересное. Я сама всегда думала, что голливудская машина лепила из нее все, что хотела. Она ведь всю жизнь была зажата в тиски студийных контрактов. Как ей удалось получить такой тотальный контроль над своим образом, просто выйдя на пляж?
3: Секрет был в том, чтобы работать напрямую с доверенными фотографами, минуя кинопродюсеров. Баррис предоставил ей право финального монтажа. Я вот читал эти записи, и процесс отбора был просто радикальным.
2: То есть она сама редактировала контакты, надо быстро пояснить, что контакты — это такие большие листы фотобумаги, где распечатаны сразу все мелкие кадры с пленки, чтобы выбирать лучшие.
3: Верно. И она брала острую металлическую шпильку для волос и прямо по эмульсии с силой перечеркивала отбракованные снимки крест-накрест.
2: Ого.
1: Наш рассказ о Мерлин Монро и ее последней фотосессии мы продолжим буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня в Курземе облачность усилится, возможны грозы. Ветер южный слабый, у моря порывистый. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, в некоторых районах вдоль побережья на несколько градусов ниже. В Риге переменная облачность с небольшой вероятностью кратковременных дождей. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me. Viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes. Skaties From Me LV.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, «Танцуй и пой» вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bilishuservice.lv.
3: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Алексей Филимонов и Настя Лавринович ознакомились с большим материалом BBC, посвященному столетнему юбилею Мэрилин Монро и предстоящей выставке в Лондонской национальной портретной галерее. Это последние прижизненные фотографии легендарной актрисы.
3: «Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Как ей удалось получить такой тотальный контроль над своим образом, просто выйдя на пляж?
6: Секрет был в том, чтобы работать напрямую с доверенными фотографами, минуя кинопродюсеров. Баррис предоставил ей право финального монтажа. Я вот читал эти записи, и процесс отбора был просто радикальным.
5: То есть она сама редактировала контакты, надо быстро пояснить, что контакты — это такие большие листы фотобумаги, где распечатаны сразу все мелкие кадры с пленки, чтобы выбирать лучшие.
6: Верно. И она брала острую металлическую шпильку для волос и прямо по эмульсии с силой перечеркивала отбракованные снимки крест-накрест.
5: Ого. И публика десятилетиями видела в этих царапинах какой-то признак ненависти к себе, да? Типа, вот какая трагедия, она разрушает свое лицо.
6: Да, но записи самого Барриса разбивают эту теорию просто в пух и прах. Он утверждал совершенно обратное. Она не вычеркивала худшие от отчаяния, так она отмечала безупречные кадры, приговаривая: «Это я, со всеми веснушками, настоящая я».
5: Ничего себе. То есть жестокость этого перечеркивания шпилькой так резко контрастирует с радостью на самих снимках.
6: Именно. Глубина этого диссонанса поражает. Она не была жертвой своего имиджа в тот момент. Она была его главным редактором. Она специально выбирала кадры с веснушками, чтобы разрушить этот пластиковый образ глупой блондинки.
5: И то, как яростно она отвоевывала право на свою историю, делает исторический финал еще более тяжелым. Ведь ее не стало 5 августа 1962 года, всего через несколько недель после съемок.
6: Да, и журнал «Космополитен» тогда сразу снял материал с печати. А Баррис был настолько раздавлен, он просто не поверил в официальную версию самоубийства, собрал вещи и уехал в Париж.
5: Этот пляж тут так символично обрамляет ее жизнь. В архивах сохранились же фото на песке из ее раннего детства, потом из самого начала карьеры.
6: Да, да, океан буквально обрамляет всю ее историю. И если связать это с более широкой картиной, то со временем пожелтевшая бумага придала этим фотографиям такой теплый, вневременный оттенок, оставляя в истории не голливудскую маску, а живого человека.
5: Итак, что все это значит? Этот глубокий разбор показывает, что за культовыми, тщательно выверенными медийными образами почти всегда стоят реальные люди,
6: которые отчаянно пытаются выжить под колоссальным давлением общества. И она была гениальным режиссером собственной славы, просто используя аналоговые инструменты.
5: И это оставляет нас с довольно провокационной мыслью в финале. Вспоминая этот кадр с воздушным поцелуем, задаешься вопросом. Если бы эта звезда жила сегодня, в эпоху социальных сетей, где знаменитости имеют полный контроль над своим имиджем прямо со смартфона,
6: раздавило бы ее это круглосуточное цифровое давление еще быстрее?
5: Или она стала бы абсолютным гением визуальной самопрезентации, навсегда переписав правила интернета? Это определенно есть над чем поразмыслить.
4: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на радио «Мелодия».

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Ваши радиоприемники настроены на волну радио «Мелодия». Меня зовут Олег Пека. Ну и этим утром, вторника, 2 июня, спешу вас обрадовать. Лето официально уже началось. Хотя, знаете, многие пока находятся на стадии переговоров с реальностью. Отпуск, возможно, еще далеко, а вот работать почему-то уже не хочется сейчас и совсем. Звезды сегодня предлагают нам компромисс, не торопиться, быть внимательнее к случайностям и не удивляться, если день внезапно свернет с намеченного маршрута.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня полезно прислушаться к чужим идеям. Да, я понимаю, это предложение звучит рискованно, но кто-то рядом действительно может подсказать вам интересное решение. Тельцы, день обещает удачные совпадения. Не крупные, а такие, которые делают жизнь удобнее. Вроде свободного места на парковке или человека, который отменил встречу именно тогда, когда вы сами этого хотели. Близнецы, ваше главное оружие сегодня – любопытство. Один случайный вопрос может привести к неожиданной информации, знакомству или интересному предложению. Раки, вторник хорошо подходит для небольших экспериментов. Новый маршрут, новое блюдо, новая привычка. Иногда перемены начинаются гораздо скромнее, чем принято показывать в кино. Львы, сегодня кто-то может обратиться к вам за советом. И самое удивительное, вы действительно будете знать, что ответить. Пользуйтесь этим моментом мудрости. Девы, а вам звезды предлагают устроить день легкости. Да-да, именно вам. Не искать подвох в каждой ситуации. Не просчитывать все варианты развития событий до 2047 года. Сегодня импровизация работает лучше анализа. Весы. День располагает к приятным разговорам, причем не обязательно с близкими людьми. Иногда самые интересные беседы случаются с теми, от кого ничего особенного не ждешь. Скорпионы. Сегодня может появиться шанс посмотреть на старую ситуацию под новым углом. И внезапно окажется, что проблема была не такой уж и большой, как представлялось ранее. Стрельцы. Вторник обещает немного приключений. Ну, не обязательно грандиозных. Возможно, все ограничится неожиданным приглашением или спонтанным решением выбраться куда-нибудь вечером. Козероги. Хороший день для наблюдений. Не спешите вмешиваться во все происходящее. Иногда полезнее посмотреть, как ситуация развивается сама. Экономит время и нервы. Водолеи. Сегодня особенно хорошо работают нестандартные идеи. Правда, окружающие могут сначала посмотреть на вас с некоторым удивлением. Не переживайте, они просто еще не успели привыкнуть. Рыбы. День подходит для вдохновения и приятных открытий. Причем источник хорошего настроения может оказаться совсем рядом. В книге, музыке или неожиданно в солнечном моменте среди обычного дня. Вот такой этот вторник, без громких обещаний, зато с хорошими шансами на приятные сюрпризы. Иногда именно такие дни потом вспоминаются с улыбкой. Это радио «Мелодия». Хорошего дня всем, и пусть лето постепенно входит в свои права. Ну, не только по календарю, но и по настроению.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеши Сервис.
3: Визионетте. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionette.
4: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билишу Парадизе.
0: Улицы мира на радио Мелодия.
5: Лайм-стрит. Одна из главных улиц Ливерпуля, Лайм-стрит, знакома каждому, кто приезжал в этот город на поезде. Ведь именно здесь расположена главная местная железнодорожная станция – Lime Street Station. Появилась Лайм-стрит в 1790 году. Ее название – Лайм – переводится с английского языка как «известь». Такое имя улица получила потому, что на ней до начала 19 века находились печи для обжига извести, принадлежавшие предпринимателю по имени Уильям Харви. В 1804 году производство пришлось прикрыть, так как доктора, расположенные неподалеку больницы, постоянно жаловались на резкий запах, мешавший как им самим, так и пациентам клиники. Однако название свое Лайм-стрит сохранило. В середине 19 века, когда на улице были построены железнодорожная станция и великолепный концертный зал Святого Георгия, Лайм-стрит стала настоящим культурным центром Ливерпуля. Со временем здесь были открыты и другие учреждения – библиотека, музеи и выставочные залы, театр «Эмпайр», а также заведения иного плана – бары и пабы, привлекавшие менее одухотворенную публику. В начале 20 века Лайм-стрит стала местной киномеккой. Именно здесь были открыты первые кинотеатры Ливерпуля. Постепенно улица превратилась в один из важнейших центров общественной жизни города, став местом проведения митингов, демонстраций и других народных мероприятий. Например, именно здесь 14 декабря 1980 года собрались ливерпульские поклонники The Beatles, чтобы почтить память своего земляка Джона Леннона, убитого 8 декабря в Нью-Йорке.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Союз зеленых и крестьян призывает ввести компенсации за ущерб, причиненный в результате инцидентов в сфере безопасности. Далее об этом и других событиях более подробно. Союз зеленых и крестьян призывает партии правительственной коалиции рассмотреть введение компенсаций для частных лиц за материальный ущерб, возникший в результате инцидентов в сфере безопасности, гибридных угроз или военных инцидентов. Как подчеркивает Союз зеленых и крестьян, этот вопрос стал особенно актуальным из-за инцидентов с дронами в регионах на восточной границе. Партия предлагает внести поправки в закон о чрезвычайной ситуации и исключительном положении, предусмотрев механизм компенсации как во время чрезвычайных ситуаций, так и в случаях, когда такая ситуация формально не объявлена, но угрозу можно к ней приравнять. Союз зеленых и крестьян считает, что такие поправки обеспечили бы справедливый баланс между общественными интересами и защитой прав собственности частных лиц, а также укрепили доверие к госучреждениям. Министр экономики Виктор Валынис в понедельник после заседания коалиционных партий сообщил журналистам, что 27 июня, когда в Латгале состоится выездное заседание Кабинета министров, правительство представит конкретное решение о компенсации ущерба, возникающего в подобных ситуациях. Валынис отметил, что каждое министерство подготовит свою позицию по этому вопросу. В туристической отрасли сейчас необходимо решение на правительственном уровне, которое мы подготовим, пообещал министр. Планируется, что в Рижский порт в июне зайдут 22 круизных судна, которые доставят в столицу в общей сложности 41 тысячу иностранных туристов, сообщили в правлении Рижского свободного порта. Два из заявленных в июне круизных лайнеров пришвартуются в Риге впервые. Во вторник, 2 июня, в порт зайдет судно немецкой круизной компании «Аида Круизес» «Аида Белла». Его длина составляет 252 метра, ширина 32 метра, судно имеет 13 палуб, оно может одновременно принять до 2500 пассажиров, а его экипаж насчитывает 646 человек. 21 и 27 июня в Риге впервые пришвартуются судно американской линии Norwegian Cruise Line Norwegian Sun с 13 палубами длиной 252 метра. Судно может одновременно принять 1976 пассажиров. 23 июня Ригу посетит круизный лайнер американского оператора Sapphire Princess, а 24 июня судно MSC Magnificent. 26 июня в Рижском порту вновь пришвартуется самое большое судно в этом сезоне – 333-метровый лайнер «Мейншиф Релакс». С учетом интереса круизных линий к Риге, порт работает над созданием дополнительной инфраструктуры для приема пассажирских судов недалеко от центра столицы на Андрейсале. В этом году в Рижском порту заявлен 101 заход круизных судов, что на 21% больше, чем в 2025 году. Планируется, что в общей сложности в Ригу на круизных судах прибудет около 135 тысяч туристов, что на 17% больше, чем в прошлом году. Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня в Курземе облачность усилится, возможны грозы. Ветер южный слабый, у моря порывистый. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, в некоторых районах вдоль побережья на несколько градусов ниже. В Риге переменная облачность с небольшой вероятностью кратковременных дождей. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие слушатели радио «Мелодия». Собираемся на работу, и вот пока вы, может быть, бегаете по дому в поисках необходимых документов, ключей от дома, я расскажу вам историю, которая переворачивает, может быть, все наши представления о строительстве. Если раньше фраза «дом напечатали» звучала как ошибка в строительной документации, то теперь это вполне буквальное описание современного строительного процесса. Во Франции завершили возведение крупнейшего в Европе многоквартирного дома, который создан при помощи 3D-принтера.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Здание называется «Вилла Спринт» и находится в городе Реймс. Это трехэтажный жилой комплекс на 12 квартир социального жилья, общий, площадью около 800 квадратных метров. Самое впечатляющее – это, конечно, скорость. Основной каркас и стены дома были напечатаны всего лишь за 34 дня. Изначально строители рассчитывали уложиться примерно в 50 дней, но справились гораздо быстрее. Работал над этим гигантский строительный принтер, ну, с каким-то там длинным названием из букв и цифр, которые я, наверное, сейчас не выговорю. Ну и, собственно, зачем вам нужна эта лишняя информация? Принцип напоминал обычный настольный 3D-принтер, только вместо пластика использовалась специальная цементная смесь. А вот размер устройства позволял печатать, ну, буквально целые строительные блоки. Слой за слоем машина формировала стены будущего дома прямо на строительной площадке. После этого уже традиционным способом установили крышу, окна, двери, инженерные сети и выполнили внутреннюю отделку. Интересно, что рядом стоит практически такой же дом, построенный обычными методами. Его строительство заняло примерно на 3 месяца больше времени. В общем, для застройщиков это серьезный аргумент. Ведь одна из главных проблем современного строительства в Европе – это нехватка рабочих рук и постоянный рост стоимости жилья. Если технологии позволят строить быстрее и дешевле, это может заметно изменить рынок недвижимости. Особенно важно, что речь идет именно о социальном жилье. Каждая из 12 квартир получила собственный балкон, а стоимость проекта разработчики рассчитывают постепенно снизить до уровня традиционного строительства. Причем французы останавливаться не собираются. Следующий проект планируется уже примерно на 40 квартир. Для него хотят использовать сразу 2 строительных принтера одновременно. По расчетам инженеров это позволит ускорить процесс еще в 4 раза. Вообще строительство сегодня переживает примерно то же самое, что когда-то переживали заводы и типографии. Сначала машины выполняют часть работы, потом большую часть, ну а затем люди начинают удивляться, как вообще раньше обходились без них. Хотя есть один вопрос, который пока остается без ответа. Когда жильцы будут рассказывать друзьям о своей квартире, что будет звучать престижнее? Дом построен по новейшим технологиям или все-таки «меня напечатали на принтере»? Похоже, что будущее строительства уже наступило, и у него очень хороший уровень печати.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Автомонитор вновь в эфире. Мы продолжаем следить за дорожной обстановкой на магистралях и улицах латвийской столицы. Начали сегодняшний рабочий день с 3 баллов. Это в среднем по городу в данный момент. Обратим внимание, 2 июня на календаре. С началом недели начались и школьные каникулы. Они продлятся до конца лета. Как только школьники ушли отдыхать, это сразу стало заметно. Дорожная обстановка вчера в утренний час пик оценивалась в среднем на 4, а максимальный показатель загруженности дорог не превысил 5 баллов. Однако при этом на важных и основных направлениях пробки с утра были, будь здоров, есть они и сегодня. В частности, на Карле Ульманя перед Венебасгатве в направлении центра из-за дорожных работ и некоторого сужения проезжей части. Кроме того, со вчерашнего дня стартовала реконструкция вечно загруженного перекрестка Юрмалас-Гатве с проспектом Курзамес и улицей Изолитудес. Здесь до 5 сентября введены изменения в организации движения. В частности, создают полосу для левого поворота к ЖД-переезду с Юрмалас-Гатве. И в завершении выпуска добавим инфу от Алексея Счастливчика о месте, где изменения в дорожном движении уже произошли. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем хорошего летнего настроения и будьте внимательны.
2: Утречка добрая, дорожная информация. Перекресток улиц Деглова и Илукстас поменяли движение. Если ехать со стороны Дегловского моста в сторону Плявников и на Илукстас поворачивать налево, теперь есть дополнительная стрелка, секция и отдельный левый ряд только для поворота. Всем удачи на дорогах.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И вот сейчас будет у меня новость. Ну, знаете, вот явно не для тех, кто боится высоты даже на стремянке. Так что вам лучше сразу крепче схватиться за подлокотники. Эстонский канатоходец Ян Роузе прошел по стропе между двумя самыми высокими небоскребами Польши.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Без страховочного троса сверху, без права на ошибку, с видом, который большинству людей не хотелось бы увидеть даже на фотографии, сделанной из окна. Все подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: Ян Роузе прошел по стропе между двумя самыми высокими небоскребами Польши. Роузе совершил экстремальный переход по стропе, натянутой между двумя знаковыми зданиями Варшавы. Варсу Тауэр высотой 310 метров и Дворцом культуры и науки высотой 237 метров. Спортсмен преодолел по канату около 500 метров на высоте примерно 180 метров над землей, успешно пройдя маршрут между небоскребами. Роузе известен своими необычными и рискованными переходами. Ранее он уже проходил по стропе через пролив Босфор, соединив Азию и Европу, а также пересекал Мессинский пролив между материковой частью Италии и Сицилией.
1: Знаете, в этой новости меня удивляет больше всего то, что для большинства людей ведь слово «прогулка» означает парк, набережную, ну, максимум лесную тропинку, а вот у Яна Роузе под прогулкой подразумевается несколько сотен метров над городом. Вообще, канатоходцы, конечно, существуют уже тысячи лет, однако современные экстремалы подняли это искусство на совершенно другой уровень. Теперь их сценой становятся небоскребы, проливы и гигантские мосты. Причем здесь дело не только в физической подготовке. На такой высоте главным инструментом становится концентрация. Малейший порыв ветра, потеря равновесия, секундное отвлечение внимания могут иметь очень серьезные последствия. Хотя есть ощущение, что у таких людей мозг работает немного иначе. Потому что большинство из нас на высоте 180 метров скорее думают, как бы побыстрее спуститься. А они думают, интересно, нельзя ли пройти еще дальше. Конечно, такие рекорды всегда вызывают уважение, даже если повторять их категорически не хочется. Ну и, пожалуй, самый главный вывод здесь простой. Иногда границы человеческих возможностей находятся гораздо выше, чем мы привыкли думать. В данном случае буквально на высоте 180 метров над землей. Вы слушаете радио «Мелодия». Всем прекрасной музыки.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня в Курзаме облачность усилится, возможны грозы. Ветер южный слабый, у моря порывистый. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, в некоторых районах вдоль побережья на несколько градусов ниже. В Риге переменная облачность с небольшой вероятностью кратковременных дождей. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Linux Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Овел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam Mellenes spainītī. Well done! 400 gramu 3,89 €. Ar paldies karti sviests 82%, 200 gramu 99 €. Ar paldies karti tualetes papīra Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 €. Maksima!
2: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
3: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Мы продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Мы – это Олег Пека и звукорежиссер Евгений Копеин. И знаете, сейчас будет новость для тех, кто хотя бы раз говорил фразу «У меня раскалывается голова, оставьте меня в покое и выключите свет».
3: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Оказывается, бороться с головной болью некоторые люди пытались не только таблетками. Все большую популярность набирает ароматерапия – использование эфирных масел для снятия стресса, напряжения и даже некоторых видов головной боли. Специалисты говорят, что разные ароматы могут по-разному воздействовать на самочувствие. Например, мята дает ощущение прохлады, лаванда помогает расслабиться, а розмарин, наоборот, поможет немного взбодриться. Правда, эксперты сразу предупреждают – эфирные масла – это все-таки не волшебство, не замена медицинской помощи. Тем более, что при неправильном использовании они сами способны вызвать неприятные реакции. Подробнее о том, какие ароматы чаще всего используют при головной боли, в репортаже Виталия Дубского.
5: Головная боль – одна из самых частых жалоб в современном мире, вызванная стрессом, мышечным напряжением, сосудистыми реакциями или гормональными колебаниями. Медикаментозное лечение не всегда является единственно верным вариантом, поэтому все больше внимания уделяется альтернативным методам, среди которых ароматерапия занимает особое место. О том, какие масла можно применять от этого недуга, рассказала телесная ароматерапевт Ирина Добрянская. Специалист пояснила, что эфирные масла воздействуют на мозг через обоняние, помогая снять стресс, тревожность и мышечные спазмы. Выбор масла зависит от типа боли. Универсального рецепта от головы не существует, однако есть ряд эфирных эссенций с доказанной эффективностью, подтвержденной как клиническим опытом, так и научными исследованиями, добавила она. Лидером является мята перечная. Она создает ощущение прохлады, отвлекая мозг от болевых сигналов. Лаванда идеальна при мигренях, вызванных стрессом и недосыпом. Она снижает активность нервной системы. Римская ромашка снимает раздражительность и напряжение в затылке. Она обладает сильным спазмолитическим эффектом. Розмарин помогает при умственном истощении и пониженном давлении, тонизируя сосуды мозга, а лимон эффективно снимает пульсирующую боль в шее за счет мощного противовоспалительного действия. Эксперт подчеркивает, следует использовать только 100% натуральные масла, без синтетики. Что касается мяты и розмарина, то они запрещены при беременности, особенно в первом триместре и детям до 6 лет. С дозировкой тоже следует быть аккуратнее. Избыток масла может вызвать тошноту или усилить головную боль. Соблюдайте рекомендованное количество капель, заключила Добрянская.
4: Хотя здесь очень важно помнить одну простую вещь. Головная боль бывает разной. Иногда это усталость, недосып или напряжение мышц. А вот иногда головная боль – это повод обратиться к врачу, а не искать спасение в аромалампе. Хотя сама по себе, конечно, идея интересная. В мире, где человек постоянно окружен шумом, экранами, стрессом, иногда просто полезно замедлиться, сделать паузу и дать организму немного отдохнуть. Ну, а если аромат лаванды действительно помогает расслабиться после тяжелого дня, почему бы и нет? Главное, чтобы все было в меру и без фанатизма. Потому что даже самый приятный запах способен превратиться в испытание, если его слишком много. Так что, возможно, один из секретов хорошего самочувствия – это

0: чуть меньше стресса, чуть больше отдыха и немного приятных ароматов вокруг. С вами Радио Мелодия, Олег Пека.
1: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Ваши радиоприемники настроены на волну радио «Мелодия». Меня зовут Олег Пека. Ну и этим утром, вторника, 2 июня, спешу вас обрадовать. Лето официально уже началось. Хотя, знаете, многие пока находятся на стадии переговоров с реальностью. Отпуск, возможно, еще далеко, а вот работать почему-то уже не хочется сейчас и совсем. Звезды сегодня предлагают нам компромисс, не торопиться, быть внимательнее к случайностям и не удивляться, если день внезапно свернет с намеченного маршрута.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня полезно прислушаться к чужим идеям. Да, я понимаю, это предложение звучит рискованно, но кто-то рядом действительно может подсказать вам интересное решение. Тельцы, день обещает удачные совпадения. Не крупные, а такие, которые делают жизнь удобнее. Вроде свободного места на парковке или человека, который отменил встречу именно тогда, когда вы сами этого хотели. Близнецы, ваше главное оружие сегодня – любопытство. Один случайный вопрос может привести к неожиданной информации, знакомству или интересному предложению. Раки, вторник хорошо подходит для небольших экспериментов. Новый маршрут, новое блюдо, новая привычка. Иногда перемены начинаются гораздо скромнее, чем принято показывать в кино. Львы, сегодня кто-то может обратиться к вам за советом. И самое удивительное, вы действительно будете знать, что ответить. Пользуйтесь этим моментом мудрости. Девы, а вам звезды предлагают устроить день легкости. Да-да, именно вам. Не искать подвох в каждой ситуации. Не просчитывать все варианты развития событий до 2047 года. Сегодня импровизация работает лучше анализа. Весы. День располагает к приятным разговорам, причем не обязательно с близкими людьми. Иногда самые интересные беседы случаются с теми, от кого ничего особенного не ждешь. Скорпионы. Сегодня может появиться шанс посмотреть на старую ситуацию под новым углом. И внезапно окажется, что проблема была не такой уж и большой, как представлялось ранее. Стрельцы. Вторник обещает немного приключений. Ну, не обязательно грандиозных. Возможно, все ограничится неожиданным приглашением или спонтанным решением выбраться куда-нибудь вечером. Козероги. Хороший день для наблюдений. Не спешите вмешиваться во все происходящее. Иногда полезнее посмотреть, как ситуация развивается сама. Экономит время и нервы. Водолеи. Сегодня особенно хорошо работают нестандартные идеи. Правда, окружающие могут сначала посмотреть на вас с некоторым удивлением. Не переживайте, они просто еще не успели привыкнуть. Рыбы. День подходит для вдохновения и приятных открытий. Причем источник хорошего настроения может оказаться совсем рядом. В книге, музыке или неожиданно солнечном моменте среди обычного дня. Вот такой этот вторник, без громких обещаний, зато с хорошими шансами на приятные сюрпризы. Иногда именно такие дни потом вспоминаются с улыбкой. Это радио «Мелодия». Хорошего дня всем. И пусть лето постепенно входит в свои права. Ну, не только по календарю, но и по настроению.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: В начале выпуска еще раз напомним о перекрытом участке на Юрмала-Сгатова перед перекрестком с проспектом Курзамес и улицей Золитудас. Там попытался проехать водитель такси Валентин Юсин, но не смог. Вместе с клиентом пришлось объезжать. Работы продлят все лето. Здесь мастерят отдельную дорогу для левого поворота в сторону переезда из Иманты в Золитуда. И движение по Юрмала-Сгатова закрыто для всех, кроме общественного транспорта. А объезд организован по улицам Зентенес, бульвару Анинмуджес и проспекту Курзамес. Далее. В предыдущем выпуске автомонитора Алексей Счастливчик обратил внимание на изменение движения на перекрестке улицы Деглова. Это если двигаться со стороны моста в направлении Плявников и перекрестка с Илукстес. Для левого поворота на светофоре уже установлена стрелка и выделена полоса. Это что касается завершенных работ в отдельно взятом месте. А Алексея Счастливчика лично хочу поздравить с днем рождения. Мы это событие еще как следует отпразднуем в программе по заявкам с 14 до 15 на Авторадио Латвия. И вы, друзья, тоже заходите. А сейчас продолжаем движение только вперед и ждем новые сообщения с дорог по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Тем временем магистрали и улицы латвийской столицы заполнились транспортом пока на 4 балла, но загружены они неравномерно. Если на большинстве дорог остается свободное движение, то на самых проблемных и востребованных можно оставить от 20 минут и более. Это Карля Ульманя-Гатве в направлении центра, а также традиционный затор на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7. Меня зовут Владимир Тин. Будем внимательны и взаимовежливы на дорогах.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения, минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу Сервис».
2: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
3: Гуарана.
4: Напитки на основе растения гуарана известны в Бразилии еще со времен индейцев, которые первыми открыли замечательные свойства этой древесной лианы. Индейцы давно подметили, что плоды гуараны, похожие по своим размерам на виноград, способны придать сил в дальних походах и исцелить практически любые заболевания. Тонизирующие за счет высокого содержания кофеина и лечебные свойства растения легли в основу производства в современной Бразилии прохладительных и энергетических напитков, леденцов и даже зубной пасты из гуараны. Для их изготовления используются главным образом семена вьющегося растения. После сбора плодов их отделяют от мякоти, предотвращая таким образом брожение, чистят и жарят, а потом перетирают в мелкий порошок. С 1929 года в Бразилии прохладительные напитки на основе гуараны производят несколько разных фирм под единым названием «Гуарана». При этом, несмотря на единую основу, все эти напитки отличаются друг от друга по вкусовым качествам. Впрочем, в большинстве случаев они имеют довольно мягкий фруктовый вкус со сладковатым привкусом, хотя и совсем не похожий на природный вкус гуараны. Тем не менее, любой из напитков гуарана в Бразилии все равно в несколько раз популярнее всем известной колы.
2: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Экономисты удивлены быстрым замедлением роста зарплат в Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно. Рост зарплат в Латвии замедляется слишком быстро, заявили экономисты, оценивая последние данные об изменении оплаты труда. Согласно им, средняя брутто-зарплата в первом квартале этого года составила 1831 евро, на 4,2% больше, чем год назад. Старший экономист Светбанк Агнесе Буцениеце отметила, что темп роста зарплат в этом году существенно снизился. В 2025 году средняя зарплата росла на 7,7%, а в конце прошлого года на 6,6%. Замедление роста зарплат выглядит слишком резким и потому плохо объяснимым фундаментальными экономическими факторами. Отражает ли это реальные изменения в политике работодателей в части зарплаты или скорее связано со статистическими особенностями, покажут дальнейшие уточнения данных, отметила экономист. Экономист банка Луминор Петерис Страутинш также признал, что рост средних зарплат в начале этого года был настолько небольшим, что его можно назвать сюрпризом. Рост на 4,2% в годовом исчислении – самый низкий с третьего квартала 2016 года. Если смотреть на целые годы, последний раз рост зарплат был ниже 4,2% в 2012 году. По итогам этого года он определенно будет выше, оценил Страутинш. Экономист Светбанк добавила, что средняя нетто-зарплата, то есть зарплата после уплаты налогов, за год выросла на 4,5%, немного быстрее, чем брутто. Этому способствовало повышение необлагаемого минимума с 510 до 550 евро в этом году. Тогда как реальная зарплата, то есть средняя покупательная способность работников с учетом инфляции, выросла лишь на 1,6%. Если во втором квартале мы увидим похожие тенденции, вполне вероятно, что с ростом инфляции реальная покупательная способность работников во втором полугодии сократится, негативно повлияв на потребление домохозяйств, и общий экономический рост оценила Буцениеце. Затраты на строительство продления 7-й трамвайной линии и пункта мобильности в Риге составили 28 миллионов 400 тысяч евро, сообщили в столичном предприятии общественного транспорта «Ригас Саттиксме». Проект финансировался из средств механизма восстановления и устойчивости Европейского Союза. Продление трамвайной линии улучшит доступность общественного транспорта в Кенгараксе и сделает пересадку между различными видами транспорта более удобной и быстрой, отметили в самоуправлении. 7-й трамвайный маршрут продлен на 2,2 километра. В рамках проекта возле перекрестка улиц Латгалес и Вишкю построен пункт мобильности, новое здание диспетчерской и необходимые для движения общественного транспорта подъездные пути. На пункте мобильности теперь останавливаются трамваи 7-го маршрута, троллейбусы 15-го и автобусы 49-го маршрута. Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня в Курземе облачность усилится, возможны грозы. Ветер южный слабый, у моря порывистый. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, в некоторых районах вдоль побережья на несколько градусов ниже. В Риге переменная облачность с небольшой вероятностью кратковременных дождей. Столбики термометров поднимутся до +23, +24 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете радио «Мелодия», с вами Олег Пека. Ну и знаете, сегодня ведь у нас вторник, 2 июня, уже, кажется, лето входит во вкус. День, богатый на события. Давайте познакомимся перед тем, как начинать день, что ж случилось, приключилось в разные годы.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве состоялась коронация Елизаветы II. Тысяча приглашенных гостей заполнили древний собор, а сотни миллионов слушали по радио. И, кстати, впервые в истории смотрели прямую трансляцию коронации по телевизору. 27 миллионов британцев не отходили от экранов. Многие, говорят, специально покупали телевизор к этому дню. Ну или шли к соседям, у которых аппарат уже был, и там набивались полные гостиные. Среди тех, кто наблюдал за этой процессией на улицах Лондона, была 23-летняя журналистка Жаклин Бувье, репортер одной вашингтонской газеты. А вот через несколько лет мы узнаем ее под другой фамилией – Кеннеди. В том же 1953 году, но немножечко раньше, Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей взошли на Эверест. Но дело в том, что эта новость радостная дошла до Лондона как раз-таки 2 июня, в день коронации Елизаветы. И тогда британские газеты вышли с двойным торжеством на первых полосах. Коронация и вершина мира покорена в один день. Совпадение, которое в другое время назвали бы выдумкой сценариста. 2 июня 1946 года, 80 лет назад, в Италии прошел общенациональный референдум о форме государственного устройства. Итальянцы проголосовали за республику и упразднили монархию, которой страна жила веками. Король Умберто II уехал в изгнание, именно поэтому 2 июня – государственный праздник Италии, День Республики. Отмечают его парадами, фейерверками и, разумеется, очень вкусной едой, иначе в Италии праздников не бывает. Кто родился в этот день? В 1740-м маркиз де Сад, французский аристократ, офицер, писатель, философ, от имени которого произошло слово «садизм». Провел в заключении суммарно около 30 лет. Сидел и при короле, и при революции, и при Наполеоне. Писал в тюрьме романы, которые были запрещены практически везде и читались повсеместно. Фигура неудобная, но из истории мысли ее уже не выкинуть. В 1840-м родился Томас Харди, английский романист, поэт, один из великих последних викторианцев. Тесс из рода Дебервиллей, вдали от обезумевшей толпы, Джуд незаметный. Это романы, в которых судьба человека перемалывается обществом с методичностью мельничного жернова. В 1857-м родился Эдвард Элгар, британский композитор, автор торжественного церемониального марша, того самого, который звучит на каждой университетской церемонии вручения дипломов в англоязычном мире. А в 1941-м на свет появился Чарли Уоттс, барабанщик Rolling Stones на протяжении почти 60 лет. Самый невозмутимый человек в, пожалуй, самой неугомонной рок-группе планеты. Пока Джаггер скакал по сцене, Уоттс сидел за барабанами с видом человека, который зашел сюда случайно, но раз уж зашел, сыграет. Джазмен в душе, рокер по работе. Ушел, к сожалению, в 2021 году, и когда его не стало, Rolling Stones написали: «Он был лучшим из нас». Ну и еще 71 год отмечает американский комик и актер Дана Керви. Звезда шоу Saturday Night Live в 80-х и 90-х. Его пародия на Джорджа Буша-старшего стала классикой жанра, настолько точной, что сам президент приглашал Керви выступить в Белом доме. И тот приходил. И это, пожалуй, высшая форма признания для пародиста. Вот такой сегодня вторник. Всем успешного дня.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И вот сейчас будет новость, которая для многих любителей кошек звучит как вакансия мечты. Хотя для некоторых как опасное испытание силы воли. На греческом острове Сирос ищут волонтеров, готовых ухаживать за местными кошками. В обмен предлагают бесплатное жилье, завтрак, оплату коммунальных услуг и жизнь на одном из самых живописных островов Эгейского моря.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Работа занимает 5 часов в день, 5 дней в неделю. Все остальное время можно гулять по пляжам, исследовать уютные бухты, наслаждаться греческим островным ритмом жизни. Правда, есть один нюанс. Главными работодателями в этой истории выступают несколько десятков кошек. А как известно, кошки редко считают себя получателями помощи. Обычно они уверены, что это люди получили редкую привилегию за ними ухаживать. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: На греческом острове Сирос предлагают бесплатное жилье за уход за кошками. Об этом сообщил Билд. Отмечается, что зоозащитная организация Сирос Кэтс ищет волонтеров на 2027 год. Им предлагают бесплатное проживание, завтрак и оплату коммунальных услуг на острове Сирос в Эгейском море. Взамен нужно около 5 часов в день и 5 дней в неделю ухаживать за местными кошками. Заявки начнут принимать в сентябре. Организация ищет одиночек или пары старше 25 лет, которые готовы провести на острове минимум месяц и могут работать самостоятельно. Особенно ждут людей с опытом работы ветеринарными помощниками или с бездомными кошками. Но подать заявки могут и обычные любители животных. Денег за работу не платят. Взамен после смены ухода за кошками волонтеры смогут жить как туристы. Сирос считается одним из наименее загруженных греческих островов. Там есть пляжи и небольшие бухты, красивая архитектура, кафе и рестораны.
1: Если честно, это одна из тех вакансий, которые мгновенно заставляют задуматься о смене профессии. Потому что обычно в объявлениях о работе обещают карьерный рост, развитие навыков, дружный коллектив. А вот здесь все гораздо проще. Море, солнце, греческий остров и кошки. Много кошек. Причем Сирос – это не самый раскрученный туристический остров Греции. Там нет огромных толп отдыхающих, но зато есть красивые улочки, старинная архитектура и тот самый неспешный средиземноморский образ жизни, о котором многие мечтают во время зимних рабочих будней. Но сама история удивительно добрая. Люди помогают животным, животные получают заботу, а волонтеры – возможность пожить на греческом острове и сделать что-то полезное. Так что если однажды увидите человека, который бросил все и уехал на остров ухаживать за кошками, не спешите его осуждать. Возможно, он просто нашел работу своей мечты. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня в Курзаме облачность усилится, возможны грозы. Ветер южный слабый, у моря порывистый. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, в некоторых районах вдоль побережья на несколько градусов ниже. В Риге переменная облачность с небольшой вероятностью кратковременных дождей. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов. Thank you.

каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзинтерии. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву.
1: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И вот сейчас будет новость, которая, я думаю, понравится всем, кто уверен, животные запоминают добро гораздо лучше, чем принято думать. В Канаде женщина помогла спасти ворону, застрявшую в водосточной трубе. И вот после этого началось самое интересное. Спасенная ворона стала приносить женщине подарки.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Вообще, вороны давно считаются одними из самых умных птиц на планете. Они узнают человеческие лица, умеют решать сложные задачи, обладают отличной памятью. Но вот история с благодарственными подарками все равно звучит почти сказочно. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
3: В Канаде женщина, спасшая раненую ворону, стала получать благодарственные подарки от других птиц. Об этом сообщает CTV News. В один из весенних дней жительница Ванкувера Леа Уилсон увидела, как вороны кружат над одним из домов. Она узнала, что в водосточной трубе застряла птица, но у местных жителей не было длинной лестницы, чтобы помочь ей. Женщина заметила пожарную машину за пару кварталов, обратилась к спасателям, и те согласились помочь. Уилсон отвезла спасенную ворону в центр реабилитации диких животных. Через несколько дней, когда птицу выпустили на волю, женщина гуляла с собакой, и ворона сбросила к ее ногам пучок перьев. С тех пор птицы подарили ей около десятка разных предметов – палки, комочки мха, маленькое птичье гнездо. Теперь во время прогулок к ней всегда присоединяются разные вороны, и она легко узнает спасенную птицу по металлическому кольцу на лапке. «Это как встреча с друзьями каждое утро», — рассказала женщина.
2: Знаете, это одна из тех новостей, после которых становится немного теплее на душе, потому что мы привыкли считать благодарность исключительно человеческим качеством. А потом появляется ворона, которая приносит человеку сувениры и заставляет пересмотреть свои представления о мире. Конечно, ученые осторожно объясняют такие истории особенностями поведения птиц. Но факт остается фактом. Вороны действительно способны узнавать конкретных людей и по-разному реагировать на тех, кто им помогал или, наоборот, их обижал. Вообще, у ворон репутация довольно противоречивая. В сказках они часто выглядят мрачными персонажами, а вот в реальности это невероятно сообразительные птицы с очень сложным социальным поведением. И есть что-то очень трогательное в том, что их подарки совсем не похожи на человеческие. Пучок перьев, палочка, кусочек мха. Для нас, может быть, это мелочь. А ведь для вороны, возможно, это вполне достойный знак внимания. Так что иногда добро действительно возвращается. Правда, не всегда в той форме, которую ожидаешь. Но иногда благодарность прилетает на крыльях и оставляет у ваших ног веточку. С вами Олег Пека, Радио Мелодия.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, друзья! Вы слушаете «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. И вот знаете, есть такое выражение «не успели еще отгреметь фанфары». Так вот, в случае с Евровидением, действительно, фанфары еще не отгремели, а люди уже стали бронировать жилье. Буквально. Говорят, что вот в воскресенье вечером пока еще не высохли слезы у проигравших делегаций.
0: «Утро» на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Давайте напомню контекст. В этом году на Евровидении победила Болгария. Певица Дара с песней «Бангаранга». Это, кстати, уже само по себе достойно отдельного разговора, потому что «Бангаранга» — это название, которое легко запоминается. Ну, не знаю, как вам, а у меня оно постоянно крутится в голове. Так вот, победа Болгарии означает, что в 2027 году конкурс пройдет именно там. И туристическая индустрия страны отреагировала с такой скоростью, которую хочется занести в учебники по кризисному менеджменту только со знаком «плюс». Говорят, что первые бронирования появились уже через несколько минут после финала. Небольшие отели, апартаменты, те, у кого календарь открыт на годы вперед. Уже в воскресенье вечером, говорит Борис Павлов из Болгарской ассоциации туристической недвижимости. Человек явно доволен. Цифры, которые он называет, впечатляют. Ожидается несколько сотен тысяч гостей. Рекламная ценность для Болгарии как туристического направления, по некоторым оценкам, свыше 500 миллионов евро. Для сравнения, весь годовой бюджет болгарского министерства туризма на продвижение страны всего 10 миллионов. То есть одна победа на песенном конкурсе сделала для имиджа страны больше, чем 50 лет планомерной рекламной работы. То есть это не метафора, извините, это простая арифметика. Площадкой, по всей видимости, станет София, аэропорт, инфраструктура, гостиничные мощности. Уже начались переговоры с люксовыми отелями. Параллельно в интернете, разумеется, уже появляются объявления с апартаментами на несколько тысяч евро за ночь. Причем это так вот поясняет тот же самый Павлов. Частные спекулянты надеются на удачу отхватить свой куш. Он обещает, что до абсурда, конечно, дело не дойдет. Новые европейские регламенты, регистрация поставщиков, контроль помогут удержать спекулянтов под присмотром и в узде. Реальный рост цен, конечно, будет, скорее всего, в 2-3 раза относительно обычного, что тоже, кстати, немало, но хотя бы в пределах человеческого понимания. Ну, вот что интересно в этой истории. Евровидение уже давно перестало быть просто конкурсом песен, если оно вообще когда-либо было им в чистом виде. Это уже и геополитика, это туризм, это национальный брендинг, это экономика. Страна, которая побеждает, получает год в центре внимания и такой инфраструктурный импульс, который ощущается еще, кстати, долго после того, как погасли огни сцены. Болгария вообще страна с богатой историей, очень красивой природой, я сам там не раз бывал, отдыхал. И, честно говоря, вот я считаю, что совершенно незаслуженно она занимает достаточно скромное место на туристической карте Европы. Может быть, «Бангаранга» – именно тот толчок, который был нужен этой стране, чтобы все это изменилось. Иногда, представьте себе, все решает одна песня. Очень странно устроен мир, ну и может быть хорошо, что именно так. Всем хочу пожелать продуктивного дня, прекрасно, может быть, сегодня поработать, чтобы вечером отдохнуть. Ну а ближе к вечеру, после 16 часов, встречаемся, конечно же, на волне «Радио Мелодия» с очередной порцией удивительных, интересных, увлекательных историй со всего мира.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Доброе утро, дорожная информация. Нарушители скоростного режима поджидают на Вестора проспекте, как всегда, на своем месте. Так что будьте внимательны, не нарушайте. И всем хорошего дня.
2: Начали выпуск с сообщения от Алексея Николаева о том, чтобы не превышали и не нарушали. Это предупреждение относится не только к проспекту Вестура, потому что большой фотоглаз по-прежнему следит за вами, друзья. И этих глаз много к текущей дорожной обстановке. После утреннего максимума на 5 баллах перед 9 часами на монитор уже вернулась тройка. Это нормальный показатель. Судя по всему, дороги так и останутся в желто-зеленом секторе до начала вечернего часа пик. Посмотрим на сводку госполиции за минувший понедельник. Увидим, что несмотря на начавшиеся школьные каникулы, как следствие более легкий трафик, на количество происшествий это пока никак не сказалось. 97 ДТП, 6 пострадавших, в том числе пешеход, велосипедист и самокатчик. Патрульные не слишком усердствовали и составили лишь 49 протоколов. Трое попались за рулем под хмельком, все они пошли по полной программе, то есть уголовное дело, штраф и выплата компенсационной стоимости автомобиля за то, что машину не конфисковали. Мы продолжаем принимать сообщения на дорожные темы по номеру 22 99 49 49 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Я всем желаю беспроблемного движения и отличного летнего настроения в компании любимого радио.

0: «Полисы мира» на радио «Мелодия». Цюрих. Швейцарский Цюрих – один из тех замечательных городов, жители которого из года в год признают самыми счастливыми на планете. Один из самых благополучных городов мира славится живописными видами и низким уровнем преступности. В нем живет немного народу, зато есть развитая инфраструктура и нет проблем с работой. Кроме того, внутри города нет вредных производств, а это значит, что жители дышат чистым и вкусным воздухом. И даже из городских фонтанов можно пить воду без опаски. В мире Цюрих известен прежде всего как деловой центр и город банкиров. Тем не менее, местные жители очень ценят расслабленность. На улицах не встретишь толпы белых воротничков, как, например, в Токио. А какой-нибудь неприметный гражданин в джинсах и футболке запросто может оказаться владельцем крупной компании. Как известно, в Швейцарии 4 государственных языка – немецкий, французский, итальянский и ретто-романский. Преобладание какого-то одного из них зависит от кантона. Так, в Цюрихе в основном говорят по-немецки. И, кстати, менталитет кантона в целом близок к немецкому консерватизму и педантичности. Главное, чем жители города банкиров похожи на немцев, это четкое следование правилам. Практически для любой жизненной ситуации здесь есть инструкции и алгоритмы действий. Определены нормы поведения в доме и отношений между соседями. А правила сортировки и вывоза мусора – так и вовсе отдельная наука, которой местные владеют на уровне асов, точно зная, в какой день, какой тип мусора и где можно выбрасывать. Если же жителю Цюриха вдруг приходится отступить от правил, он будет сильно страдать и мучиться угрызениями совести. К этой своей особенности горожане относятся с юмором и часто смеются сами над собой, но не следовать правилам просто не могут. Цюрих – город жаворонков. На утреннем 7-часовом поезде в город будет вдвое больше людей, чем на поезде, который идет часом позже. Жители города банкиров добровольно выбирают начинать работу в 8 утра, чтобы в 5 вечера уже быть свободными и проводить время с семьей. Личная жизнь здесь в приоритете у всех, от чиновников до рабочего из магазина. Поэтому любые учреждения закрываются самое позднее в 7 вечера. В субботу все работает до обеда, а в воскресенье все отдыхают. Но улицы города при этом по воскресеньям абсолютно пусты. Ведь главная традиция у местных – семейные застолья с изобилием местных сыров, баварских колбасок и ароматного хлеба. И что самое удивительное, швейцарцы при этом не толстеют. Вероятно, потому что хорошая еда, чистая вода и свежий воздух способствуют хорошему обмену веществ. Плюс регулярные занятия спортом, которым горожане приучаются с детства. От этого и болеют жители Цюриха гораздо меньше обитателей других мегаполисов мира.
1: Мегаполисы мира. На радио.

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Смена правительства во главе с бывшим премьер-министром Эвикой Силиней обойдется государству в 92,5 тысячи евро. Эта сумма будет выплачена политикам, чьи места заняли новые министры правительства во главе с Андрисом Кулбергсом, сообщает программа «Панорама». Бывший министр образования и науки Датса Мелборде и бывший министр культуры Агнес Лаце получат выходное пособие в размере своей месячной зарплаты, поскольку они не продолжат работу в Сейме. Также компенсацию за неиспользованные дни отпуска получат 8 министров, включая бывшего премьер-министра Силиню, а также бывшего министра обороны Андриса Спруца и министра сельского хозяйства Арманда Краузе. Самоуправление Огрского края подало в госконтроль жалобу, оспорив результаты ревизии о распоряжении самоуправлением финансовыми средствами и имуществом. Совет госконтроля планирует рассмотреть жалобу 9 июня. Канал ТВ-3 ранее сообщал, что в проекте ревизионного отчета госконтроля указано, в самоуправлении Огрского края с нарушением требований нормативных актов было израсходовано как минимум 1 миллион 200 тысяч евро, еще более 3 миллионов неэкономно, а сотни тысяч, возможно, просто исчезли из отчетов. Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 24 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от +20 до +23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Звуки мира на радио Мелодия.
1: Парк Гуэль, Барселона.
2: Барселонский парк Гуэль – яркий пример того, как неудачный коммерческий проект может превратиться в идеальное место для отдыха. В начале прошлого века богатый каталонский промышленник и меценат Эусеби Гуэль задумал построить в родной Барселоне город-сад. На эту идею его вдохновила модная в то время английская концепция экологического жилья. Для реализации своей задумки Гуэль купил 15 гектаров земли возле Барселоны и нанял архитектора Антонио Гауди. Предполагалось, что на этой территории будут построены 62 частных особняка, для чего землю поделили на участки. Однако барселонцы не оценили затею и отказались покупать участки вдали от центра города. В итоге домов на новой территории получилось всего три. Выставочный образец, дом Гауди, который тот приобрел по совету Гуэля, и особняк друга Гауди, адвоката Триаса и Доминека. Семья последнего, кстати, до сих пор проживает в этом доме, в теперь уже престижном районе Барселоны. Но тогда из-за провала проекта Гуэле пришлось продать землю городской мэрии, которая превратила это место в общедоступный парк, а дом Гауди стал его музеем. Сегодня парк Гуэль – одна из самых известных достопримечательностей каталонской столицы, привлекающая туристов со всего мира. Все дело в необычной архитектуре Гауди. У центрального входа гостей встречают два совершенно фантастических домика, похожих на пряничные – контора администрации парка и домик привратника. Чуть дальше находится парадная лестница с фонтанами и мозаичной саламандрой. По лестнице можно пройти в зал 100 колонн, которых на самом деле 86. Над залом находится верхняя терраса и центральная площадка парка, где расположена знаменитая извилистая скамья, облицованная осколками керамики и имеющая анатомическую форму. Говорят, чтобы добиться такой формы, Гауди усадил рабочего на еще сырую глину и запретил вставать, пока глина не высохнет. В парке Гуэль время бежит незаметно. Поэтому гостям Барселоны рекомендуют отводить на его посещение не менее половины дня. В 2013 году власти города сделали вход в парк платным, но оно того действительно стоит. Ведь недаром парк Гуэль назван объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
0: Парки мира на радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня в Курзаме облачность усилится, возможны грозы. Ветер южный слабый, у моря порывистый. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, в некоторых районах вдоль побережья на несколько градусов ниже. В Риге переменная облачность с небольшой вероятностью кратковременных дождей. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija, Meril Din Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
0: 21 ноября. Рига. Шауми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шауми Арена. Билеты на билетсервис АУВ.
3: Визионетте. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Визионетте.
0: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Цинтри. Билеты уже в продаже на билетсервис.лв.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Нектогоу всего за полцены, а Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеты сервис.
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билишу Парадизе.

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Горячая вода временно будет недоступна в рижских районах Даугавгрива 2 июня и Вацмилгравис 3 июня. Это связано с тем, что Рига Силтумс проводит проверку гидравлической безопасности теплосетей, сообщили в компании. Владельцы и управляющие зданий в Даугавгриве и Вацмилгрависе проинформированы о планируемом отключении теплоснабжения, и их обязанностью является информирование собственников квартир. Компания Рига Силтумс напоминает, что владельцы и управляющие зданий они должны обеспечить безопасное отключение систем теплоснабжения от тепловых сетей Рига Силтумс для безопасности жильцов, чтобы в случае повреждения тепловых сетей горячий теплоноситель не попал в окружающую среду, перед гидравлическим испытанием его охлаждают до плюс 45 градусов, поэтому температура горячей воды снижается уже заранее. Гидравлическое испытание проводится в течение одного дня, и горячее водоснабжение будет восстановлено вечером того же дня. Рига Силтумс приносит извинения рижанам за причиненные неудобства и призывает к пониманию при проведении плановых проверок гидравлической безопасности тепловых сетей. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучия семьи – 19 и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11 и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 24 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Среди всех видов транспорта, которыми пользуются путешественники, такси – один из самых востребованных. Но обычно только в городах и для коротких поездок. Ведь долго и спокойно смотреть на тикающий таксометр способны очень немногие люди с крепкими нервами и тугим кошельком. Движимые духом странствий обладатели этих двух полезных качеств, лондонцы Марк Эйлит и Карлос Ареса, в 1994 году подбили на необычную авантюру местного таксиста Джереми Левайна. Эта троица съездила на такси из Лондона в Кейптаун и обратно. Поездка началась 3 июня 1994 года и пролегала через страны Восточной Европы, Турцию, Ближний Восток, Египет и Западную Африку. Возвращались путники через Восточную Африку. 17 октября того же года, проделав путь в 35 тысяч километров, путешественники вернулись в Лондон и, наконец, рассчитались с таксистом. Стоимость поездки составила почти 63 тысячи долларов, но все в итоге остались довольны, а в книге рекордов Гиннесса появилась запись о самом длинном маршруте на такси. Неизвестно, читали ли об этом путешествии Пол Арчер, Джона Эллисон и Лэй Пернелл, которые в 1994 году были еще детьми, но в 2011 году им в голову пришла аналогичная идея. Родилась авантюра в одном из английских баров, где молодые люди спустили почти все деньги. Оставалось лишь немного на такси до дома. Всю дорогу парни напряженно смотрели на таксометр и прикидывали, хватит ли им. Наутро, обсуждая цены на такси, ребята задались вопросом, а какой рекорд поездки на таксомоторе, и полезли смотреть в интернет. Что они там нашли, осталось загадкой, но молодые англичане придумали съездить на такси из Лондона в Сидней. Чтобы не уговаривать таксистов, парни купили на интернет-барахолке старый кэп, скопили немного денег и разработали маршрут. Правда, в процессе путешествие из Лондона в Сидней превратилось в кругосветку. В феврале 2011 года Арчер, Эллисон и Пернелл стартовали из Лондона и посетили 50 стран на 4 континентах. На дорогу длиной почти в 70 тысяч километров у них ушло 15 месяцев. Во время кругосветки они не избежали целого ряда ЧП. Самое опасное приключение с ними произошло в Иране, где их задержали агенты службы безопасности, а Арчер был даже выслан из этой страны по подозрению в шпионаже. Не обошлось путешествие и без попутных рекордов. Так, в Гималаях британцы достигли небывалой для такси высоты поездки. Они сумели добраться до базового лагеря одной из альпинистских групп, восходивших на высочайшую вершину мира – Эверест. Самое удивительное, что кругосветка не стоила британцам сумасшедших денег. Напротив, им даже удалось собрать по дороге больше 33 тысяч долларов на нужды британской организации Красного Креста. А вот если бы троица реально заказала настоящее такси, то на его оплату им пришлось бы потратить более 130 тысяч долларов.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня в Курзаме облачность усилится, возможны грозы. Ветер южный слабый, у моря порывистый. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, в некоторых районах вдоль побережья на несколько градусов ниже. В Риге переменная облачность с небольшой вероятностью кратковременных дождей. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bilešuservis.lv.
3: Vizionete atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
4: Jūrmalā lietā. Tri večera, katorē nepavtarēsā. Laima randevu Jūrmalā 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал «Дзинтери». Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву!

0: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В понедельник с украинскими должностными лицами обсуждались возможности обнаружения дронов, перенаправляемых Россией, сообщила журналистам министр иностранных дел Байба Бража. Министр напомнила, что дроны в воздушное пространство Латвии направляет не Украина, а Россия, которая изменяет их маршрут. На вопрос, можно ли что-то предпринять в связи с этой проблемой, Бража ответила, что безусловно можно. И именно это в понедельник обсуждали представители Латвии и Украины. При этом министр не стала раскрывать подробности, отметив лишь, что речь идет как о средствах обнаружения, так и о привлечении специалистов. Как уже сообщалось ранее, с визитом в Латвии до вторника находится премьер-министр Украины Юлия Свириденко. В понедельник после встречи со Свириденко премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что Латвия и Украина в ближайшее время планируют подписать соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотников. Он также сообщил, что получил от Свириденко подтверждение того, что украинские эксперты, которые лучше всего знают, как обнаруживать, останавливать и нейтрализовывать беспилотники, прибудут в Латвию в ближайшие недели. Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут южные и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 24 градусов тепла. Будет дуть южно-юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Большая волна в Канагаве. Цветная гравюра «Большая волна в Канагаве» — одно из самых знаменитых и самых популярных произведений японского изобразительного искусства за пределами самой Японии. Она входит в серию 36 видов фудзи японского художника эпохи Эдо Кацусики Хокусая. На гравюре изображена огромная волна, нависшая над лодкой близ префектуры Канагава. Лодки без груза направляются на юго-запад, предположительно, это рыбаки возвращаются со столичных рынков в деревню. Морякам не повезло попасть в сильный шторм, и им вряд ли удастся спастись. Как и все остальные гравюры из этой серии, «Большая волна в Канагаве» представляет собой вид на гору Фудзи при определенных условиях. Фудзияма виднеется вдалеке и становится фоном к основному действию на картине. Гравюра на дереве, изображающая священную гору, стала своеобразным мостом между изобразительным искусством Запада и Востока. Традиционный для восточного искусства сюжет в ней сочетается с европейской техникой перспективы и использованием пигмента «берлинская лазурь». Японская гравюра привлекла огромное внимание европейских художников, режиссеров и музыкантов. Изображение большой волны на фоне горы Фудзи можно увидеть в коллекциях Винсента Ван Гога, Агюста Ренуара, Камиля Писаро и других известных мастеров. Кроме того, картина была использована в качестве обложки для партитуры «Море» французского композитора Клода Дебюсси. Ну и, конечно, в наши дни «Большая волна» активно печатается на сувенирах, футболках, кружках и используется в рекламе. «Больше, чем искусство». На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня в Курземе облачность усилится, возможны грозы. Ветер южный слабый, у моря порывистый. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, в некоторых районах вдоль побережья на несколько градусов ниже. В Риге переменная облачность с небольшой вероятностью кратковременных дождей. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения, минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: Над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В последние дни муниципальные и государственные службы получили сообщение о появлении медведя в окрестностях Кокнаса, сообщили в самоуправлении Аушдовского края. Самоуправление призывает жителей соблюдать осторожность, не приближаться к животному, не преследовать его и не провоцировать. Если вы увидели медведя, немедленно найдите безопасное место и позвоните в полицию, призывает самоуправление. Как уже сообщалось, в воскресенье в Екапилс забрел медведь и долгое время бегал по городу, в том числе оказываясь в непосредственной близости от жилых домов. После наступления темноты животное удалось направить обратно в лес. Директор одного из департаментов управления охраны природы Гита Строда считает, что в настоящее время в Латвии наибольшую угрозу представляют не медведи, а действия людей при встрече с ними. Это наглядно продемонстрировала ситуация в Екапилсе. Люди прежде всего не сообщили о нем самоуправлению, а начали преследовать медведя на автомобилях, бежали за ним и снимали видео, тем самым вызывая у животного повышенный стресс и создавая опасные ситуации, поскольку находящийся в состоянии стресса медведь может напасть, подчеркнула Строда. Смена правительства во главе с бывшим премьер-министром Эвикой Силиней обойдется государству в 92,5 тысячи евро. Эта сумма будет выплачена политикам, чьи места заняли новые министры правительства во главе с Андрисом Кулбергсом, сообщает программа «Панорама». Бывший министр образования и науки Датса Мелборде и бывший министр культуры Агнесе Лаце получат выходное пособие в размере своей месячной зарплаты, поскольку они не продолжат работу в Сейме. Также компенсацию за неиспользованные дни отпуска получат 8 министров, включая бывшего премьер-министра Силиню, а также бывшего министра обороны Андриса Спруца и министра сельского хозяйства Арманда Краузе. Самоуправление Огрского края подало в госконтроль жалобу, оспорив результаты ревизии о распоряжении самоуправлением финансовыми средствами и имуществом. Совет госконтроля планирует рассмотреть жалобу 9 июня. Канал ТВ-3 ранее сообщал, что в проекте ревизионного отчета госконтроля указано, в самоуправлении Огрского края с нарушением требований нормативных актов было израсходовано как минимум 1 миллион 200 тысяч евро, еще более 3 миллионов неэкономно, а сотни тысяч, возможно, просто исчезли из отчетов. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 24 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Радио «Мелодия».
1: Let's go.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Гуарана. Напитки на основе растения гуарана известны в Бразилии еще со времен индейцев, которые первыми открыли замечательные свойства этой древесной лианы. Индейцы давно подметили, что плоды гуараны, похожие по своим размерам на виноград, способны придать сил в дальних походах и исцелить практически любые заболевания. Тонизирующие за счет высокого содержания кофеина и лечебные свойства растения легли в основу производства в современной Бразилии прохладительных и энергетических напитков, леденцов и даже зубной пасты из гуараны. Для их изготовления используются главным образом семена вьющегося растения. После сбора плодов их отделяют от мякоти, предотвращая таким образом брожение, чистят и жарят, а потом перетирают в мелкий порошок. С 1929 года в Бразилии прохладительные напитки на основе гуараны производят несколько разных фирм под единым названием «Гуарана». При этом, несмотря на единую основу, все эти напитки отличаются друг от друга по вкусовым качествам. Впрочем, в большинстве случаев они имеют довольно мягкий фруктовый вкус со сладковатым привкусом, хотя и совсем не похожий на природный вкус гуараны. Тем не менее, любой из напитков гуарана в Бразилии все равно в несколько раз популярнее всем известной колы.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня в Курзаме облачность усилится, возможны грозы. Ветер южный слабый, у моря порывистый. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, в некоторых районах вдоль побережья на несколько градусов ниже. В Риге переменная облачность с небольшой вероятностью кратковременных дождей. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Цинтри». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

чтобы танец мог рассказать больше, чем слова. Но именно так происходит с танго, страстью в трех шагах. И если у этой страсти есть музыкальное имя, то это, конечно, «Por una cabeza». Мелодия, в которой встречаются любовь, азарт и отчаяние. В переводе с испанского название звучит как «всего на голову». Это выражение из мира скачек, когда лошадь выигрывает с минимальным отрывом. Но Карлос Гардель, автор музыки, вложил в эту метафору гораздо больше. Проигрыш в любви, который случается всего на шаг от счастья.

Слова к песне написал Альфредо Лепера, бразилец с итальянскими корнями. Гордель и Лепера вместе создали десятки хитов, но именно эта танго стала их бессмертной визитной карточкой. Увы, их дуэт оборвался внезапно. В 1935 году оба погибли в авиакатастрофе в Медельине. Но Пор Уна Кабеза продолжила жить и как музыкальный шедевр, и как культурный символ.

Сколько раз эта мелодия звучала в кино? Она – сердце знаменитого танго «Аль Пачино в запахе женщины». Она открывает список Шиндлера и даже появляется в «Правдивой лжи», где под эту музыку танцуют Арнольд Шварценеггер и Джейми Ли Кертис. А еще десятки фильмов, сериалов, спектаклей от Мексики до Финляндии. Свою версию этой композиции записал и Андреа Бочелли, добавив ей благородную сдержанность и почти оперную глубину.

Его голос словно притушивает агрессию танго, оставляя в нем только грусть и достоинство мужчины, проигравшего, но не сломленного. Сегодня Пор Уна Кабеза принадлежит всем. После 2006 года она перешла в общественное достояние. А это значит, каждый может исполнить эту мелодию. Но вряд ли кто-то может сделать это так, как сделал Карлос Гардель. Или так, как поет ее Бачелли. И все же главное это не техника исполнения, а чувство. Потому что в этом танго, как и в жизни, все решается всего на голову.

0: Мелодии легенды. На радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах «Билеши сервис».
2: Iedomājies universālu dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билишу Парадизе.

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Горячая вода временно будет недоступна в рижских районах Даугавгрива 2 июня и Вацмилгравис 3 июня. Это связано с тем, что Рига Силтумс проводит проверку гидравлической безопасности теплосетей, сообщили в компании. Владельцы и управляющие зданий в Даугавгриве и Вацмилгрависе проинформированы о планируемом отключении теплоснабжения, и их обязанностью является информирование собственников квартир. Компания Рига Силтумс напоминает, что владельцы и управляющие зданий они должны обеспечить безопасное отключение систем теплоснабжения от тепловых сетей Рига Силтумс. Для безопасности жильцов, чтобы в случае повреждения тепловых сетей горячий теплоноситель не попал в окружающую среду, перед гидравлическим испытанием его охлаждают до плюс 45 градусов, поэтому температура горячей воды снижается уже заранее. Гидравлическое испытание проводится в течение 1 дня, и горячее водоснабжение будет восстановлено вечером того же дня. Рига Силтумс приносит извинения рижанам за причиненные неудобства и призывает к пониманию при проведении плановых проверок гидравлической безопасности тепловых сетей. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19 и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11 и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 24 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Парки мира на радио Мелодия.
1: Парк Гуэль, Барселона.
2: Барселонский парк Гуэль – яркий пример того, как неудачный коммерческий проект может превратиться в идеальное место для отдыха. В начале прошлого века богатый каталонский промышленник и меценат Эусеби Гуэль задумал построить в родной Барселоне город-сад. На эту идею его вдохновила модная в то время английская концепция экологического жилья. Для реализации своей задумки Гуэль купил 15 гектаров земли возле Барселоны и нанял архитектора Антонио Гауди. Предполагалось, что на этой территории будут построены 62 частных особняка, для чего землю поделили на участки. Однако барселонцы не оценили затею и отказались покупать участки вдали от центра города. В итоге домов на новой территории получилось всего три. Выставочный образец, дом Гауди, который тот приобрел по совету Гуэля, и особняк друга Гауди, адвоката Триаса и Доминека. Семья последнего, кстати, до сих пор проживает в этом доме, в теперь уже престижном районе Барселоны. Но тогда, из-за провала проекта, Гуэле пришлось продать землю городской мэрии, которая превратила это место в общедоступный парк, а дом Гауди стал его музеем. Сегодня парк Гуэль – одна из самых известных достопримечательностей каталонской столицы, привлекающая туристов со всего мира. Все дело в необычной архитектуре Гауди. У центрального входа гостей встречают два совершенно фантастических домика, похожих на пряничные – контора администрации парка и домик привратника. Чуть дальше находится парадная лестница с фонтанами и мозаичной саламандрой. По лестнице можно пройти в зал 100 колонн, которых на самом деле 86. Над залом находится верхняя терраса и центральная площадка парка, где расположена знаменитая извилистая скамья, облицованная осколками керамики и имеющая анатомическую форму. Говорят, чтобы добиться такой формы, Гауди усадил рабочего на еще сырую глину и запретил вставать, пока глина не высохнет. В парке Гуэль время бежит незаметно. Поэтому гостям Барселоны рекомендуют отводить на его посещение не менее половины дня. В 2013 году власти города сделали вход в парк платным, но оно того действительно стоит. Ведь недаром парк Гуэль назван объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
0: Парки мира на радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность местами, наиболее вероятно видимы кратковременные дожди. Ночная температура воздуха от 7 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно солнечная погода местами, кратковременные дожди и грозы, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла, местами вдоль побережья плюс 19. В Риге в среду ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения, минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Gypsy Kings, Viz Pablo Reyer. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Bamboleo, Volare, La Donna и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты bilishuservice.lv.

0: меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское трибьют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейни. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билишу Парадизе.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сниженную ставку НДС на хлеб, молоко и продукты из мяса птицы в Латвии следует закрепить как постоянную норму, заявил новый министр земледелия Улдис Аугулис. В настоящее время сниженная ставка НДС на эти продукты вводится с 1 июля сроком на 1 год. По словам Аугулиса, его партия «Союз зеленых и крестьян» будет настаивать на сохранении сниженной ставки и в бюджете следующего года. Министр выразил надежду, что удастся контролировать, чтобы принятые решения действительно отразились на кошельках потребителей. Стали известны предварительные составы групп на чемпионате мира по хоккею 2027 года, который примет Германия. По предварительным раскладам, сборная Латвии на групповом этапе свои матчи проведет в немецком Дюссельдорфе. Соперниками Латвии по группе А станут Швейцария, Швеция, Финляндия, Словакия, Австрия, Словения и Украина. Составы групп пока носят предварительный характер. Организатор турнира имеет право внести изменения в составы групп до окончательного утверждения. Чемпионат мира по хоккею 2027 года пройдет в Германии с 14 по 30 мая. Турнир станет юбилейным, 90-м по счету. В понедельник с украинскими должностными лицами обсуждались возможности обнаружения дронов, перенаправляемых Россией, сообщила журналистам министр иностранных дел Байба Бража. Министр напомнила, что дроны в воздушное пространство Латвии направляет не Украина, а Россия, которая изменяет их маршрут. На вопрос, можно ли что-то предпринять в связи с этой проблемой, Бража ответила, что безусловно можно, и именно это в понедельник обсуждали представители Латвии и Украины. При этом министр не стала раскрывать подробности, отметив лишь, что речь идет как о средствах обнаружения, так и о привлечении специалистов. Как уже сообщалось ранее, с визитом в Латвии до вторника находится премьер-министр Украины Юлия Свириденко. В понедельник после встречи со Свириденко премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что Латвия и Украина в ближайшее время планируют подписать соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотников. Он также сообщил, что получил от Свириденко подтверждение того, что украинские эксперты, которые лучше всего знают, как обнаруживать, останавливать и нейтрализовывать беспилотники, прибудут в Латвию в ближайшие недели. В среду 3 июня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В Курзаме переменная облачность и кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия». Водный мир богам.
1: Свое название Багамские острова получили от испанских мореплавателей, назвавших их Бахамар, то есть «неглубокое море». Геологическое строение архипелага таково, что глубины вокруг островов в основном небольшие, хотя, конечно, есть и исключения. Так, прямо у берегов острова Лонг-Айленд расположена самая глубокая в мире голубая дыра, то есть подводная пещера. Называется она Дина, а глубина ее составляет 202 метра. Дыра находится настолько близко к берегу, что можно войти в море по колено и провалиться под воду. Это место просто обожают дайверы, которые не оставляют попыток поставить там очередной мировой рекорд. Впрочем, побережье Багамских островов в принципе богато на водные развлечения. Здесь можно и погрузиться к затонувшим кораблям, и поплавать с дельфинами или акулами, и даже попросить местного повара приготовить собственноручно выловленную барракуду. Однако самый необычный водный аттракцион предлагает необитаемый остров Big Major Cay. Его еще называют Пик Айлендом, потому что там обитают водоплавающие свиньи. Как они оказались на острове, остается загадкой. Бытует версия, что животных завезли туда случайно. Они же освоились, научились плавать и теперь радуют багамских туристов. Со свиньями можно поплавать и сфотографироваться. Их также разрешено кормить, хотя жители соседних островов и сами прекрасно справляются с этой задачей. И, наконец, самое незамысловатое и расслабляющее развлечение на Багамах – это просто посмотреть на воду. Она имеет необычный бирюзовый цвет, который получается в результате смешения песка и остатков морских ракушек. Обычно такой цвет воды можно увидеть разве что на фото в туристических буклетах, но на Багамских островах это реальность. Даже на снимках из космоса видно, что точки Багамских островов опоясывают удивительные, ярко-бирюзовые воды.
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность местами, наиболее вероятно видимы кратковременные дожди. Ночная температура воздуха от 7 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно солнечная погода местами, кратковременные дожди и грозы, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла, местами вдоль побережья плюс 19. В Риге в среду ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Министр призывает сделать сниженную ставку НДС на хлеб, молоко и мясо птицы постоянной. Далее об этом и других событиях более подробно. Пониженную ставку налога на добавленную стоимость на хлеб, молоко и продукты из мяса птицы нужно сделать постоянной, заявил министр земледелия Улдис Аугулис. Он указал, что Министерство земледелия будет настаивать на том, чтобы пониженная ставка НДС была предусмотрена также в госбюджете на следующий год и стала постоянной нормой. «Мы не можем метаться, один год вводим, потом отменяем, потом снова снижаем. Нужно добиться, чтобы это стало постоянной нормой», — сказал Аугулис. С 1 июля этого года пониженная ставка НДС в размере 12% будет применяться к отдельным мучным, молочным продуктам, продуктам из мяса птицы и яйцам. В настоящее время предусмотрено, что пониженная ставка НДС на эти продукты будет действовать один год до 30 июня 2027 года. ГАО «Латвийские национальные дороги» приступило к строительству пешеходного и велосипедного туннеля в Лилласте Адажского края. Во время строительных работ автомобильное движение будет организовано по временной объездной дороге, поэтому водителям рекомендуется следить за указателями. Благодаря строительству пешеходного и велосипедного туннеля у менее защищенных участников дорожного движения появится возможность безопасно пересекать Таллинское шоссе. Туннель будет находиться рядом с остановкой общественной транспорта «Медзабаки» и соединит тротуары по обеим сторонам автодороги. Проект также предусматривает установку элементов безопасности дорожного движения и доступность для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В сети государственных автодорог строительные работы в настоящее время ведутся на 46 участках. Больше всего на дорогах местного значения 16, а также на 6 мостах. Первый день июня в Латвии началось не только календарное, но и метеорологическое лето, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Согласно предварительным данным, 1 июня среднесуточная температура воздуха в Латвии достигла плюс 15 градусов, и прогнозы погоды свидетельствуют, что в ближайшие сутки среднесуточная температура будет выше плюс 15. Метеорологическое лето начинается, когда 5 суток подряд средняя температура воздуха составляет не менее плюс 15 градусов, и его началом считается первый из этих дней. В прошлом году метеорологическое лето в стране началось 13 июня, а в Даугавпилсе и Резекне уже 17 апреля. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, июнь в Латвии ожидается примерно на 2 градуса теплее нормы. Лето в целом также прогнозируется теплее, чем обычно. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». В студию возвращается Олег Пека, конечно же, и мой замечательный коллега Евгений Копейн, звукорежиссер. Ну и давайте начинать наше вечернее общение вот с новости, которая пришла к нам из-за океана. Вот есть такой жанр в журналистике, а вот что вы говорили 10 лет назад? Жанр коварный, потому что интернет помнит все, а люди меняются. Или не меняются. Вот сегодня как раз такой случай, и он прекрасен в своей симметрии.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Меган Маркл, герцогиня Сассекская, бывшая актриса, нынешняя предпринимательница и постоянный источник новостей, вне зависимости от того, что она делает или не делает. На этой неделе в сети всплыло видео десятилетней давности. 2016 год, конференция в Атланте. Меган тогда вела такой вот лайфстайл-блог под названием «The Tig» и рассказывала свои концепции, говорила примерно следующее. Я ее цитирую. «На моем сайте нет свечей за $100. Это просто неприлично». Именно так она и сказала. Неприлично. Ее концепция была, опять-таки цитирую, «вдохновляющая девушка по соседству. Можно мечтать, но достать тоже можно». Прошло 10 лет. Блог свой она закрыла, как раз тогда, когда объявила о помолвке с принцем Гарри. А вот теперь у нее другой бренд – «As Ever». Джемы, чай, цветочная посыпка для выпечки и свечи. Набор, знаете, вот из нескольких свечей, не падайте со стула, $256. Это на минуточку почти больше, чем вдвое превышает ту самую сумму, которую она назвала неприличной. Ну, одна свеча, правда, действительно стоит $64, если вам нужен аргумент в ее защиту. Критики, разумеется, немедленно все это сопоставили. Сторонники немедленно возразили. Люди меняются, прошло 10 лет, и вообще одиночная свеча все-таки стоит дешевле $100. Оба лагеря занимаются вот прямо этим сейчас, пока мы с вами сегодня спокойно сидим этим вечером в Риге и наблюдаем за этим батлом. Сам бренд As Ever описывает свою коллекцию свечей как, цитирую, «роскошный и выдающийся набор, способный порадовать самых взыскательных». Про девушку по соседству ни слова. Ну, что честно, в общем-то. Знаете, что на самом деле здесь интересно? Не сама свеча и не цена, а то, как меняется человек вместе с обстоятельствами, и как при этом сохраняется искренняя убежденность, что он остался прежним. Это не уникальная история Меган Маркл, это вообще-то очень человеческая история. Мы все в какой-то момент говорили что-то категоричное, а потом жизнь аккуратно разворачивала нас на 180 градусов. Разница лишь в том, что большинство из нас делает это без камеры, без аудитории в несколько миллионов человек. И в этом смысле публичность – это такой постоянный долг перед собственными словами, причем долг с процентами. Пожалуй, главный вывод из этой новости очень простой. Будьте осторожны с категоричными высказываниями о том, что вы никогда чего-то не сделаете. Жизнь любит такие вещи запоминать. Иногда даже, кстати, лучше, чем интернет.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И вот сейчас будет новость, которая для многих любителей кошек звучит как вакансия мечты, хотя для некоторых как опасное испытание силы воли. На греческом острове Сирос ищут волонтеров, готовых ухаживать за местными кошками. В обмен предлагают бесплатное жилье, завтрак, оплату коммунальных услуг и жизнь на одном из самых живописных островов Эгейского моря.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Работа занимает 5 часов в день, 5 дней в неделю. Все остальное время можно гулять по пляжам, исследовать уютные бухты, наслаждаться греческим островным ритмом жизни. Правда, есть один нюанс. Главными работодателями в этой истории выступают несколько десятков кошек. А как известно, кошки редко считают себя получателями помощи. Обычно они уверены, что это люди получили редкую привилегию за ними ухаживать. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: На греческом острове Сирос предлагают бесплатное жилье за уход за кошками. Об этом сообщил Билд. Отмечается, что зоозащитная организация Сирос Кэтс ищет волонтеров на 2027 год. Им предлагают бесплатное проживание, завтрак и оплату коммунальных услуг на острове Сирос в Эгейском море. Взамен нужно около 5 часов в день и 5 дней в неделю ухаживать за местными кошками. Заявки начнут принимать в сентябре. Организация ищет одиночек или пары старше 25 лет, которые готовы провести на острове минимум месяц и могут работать самостоятельно. Особенно ждут людей с опытом работы ветеринарными помощниками или с бездомными кошками. Но подать заявки могут и обычные любители животных. Денег за работу не платят. Взамен после смены ухода за кошками волонтеры смогут жить как туристы. Сирос считается одним из наименее загруженных греческих островов. Там есть пляжи и небольшие бухты, красивая архитектура, кафе и рестораны.
1: Если честно, это одна из тех вакансий, которые мгновенно заставляют задуматься о смене профессии. Потому что обычно в объявлениях о работе обещают карьерный рост, развитие навыков, дружный коллектив. А вот здесь все гораздо проще. Море, солнце, греческий остров и кошки. Много кошек. Причем Сирос – это не самый раскрученный туристический остров Греции. Там нет огромных толп отдыхающих, но зато есть красивые улочки, старинная архитектура и тот самый неспешный средиземноморский образ жизни, о котором многие мечтают во время зимних рабочих будней. Но сама история удивительно добрая. Люди помогают животным, животные получают заботу, а волонтеры – возможность пожить на греческом острове и сделать что-то полезное. Так что если однажды увидите человека, который бросил все и уехал на остров ухаживать за кошками, не спешите его осуждать. Возможно, он просто нашел работу своей мечты. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность местами, наиболее вероятно видимые кратковременные дожди. Ночная температура воздуха от 7 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно солнечная погода местами, кратковременные дожди и грозы, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла, местами вдоль побережья плюс 19. В Риге в среду ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смектогоу всего за полцены, а Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
3: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Мы продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Мы – это Олег Пека и звукорежиссер Евгений Копеин. И знаете, сейчас будет новость для тех, кто хотя бы раз говорил фразу «У меня раскалывается голова, оставьте меня в покое и выключите свет».
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Оказывается, бороться с головной болью некоторые люди пытались не только таблетками. Все большую популярность набирает ароматерапия – использование эфирных масел для снятия стресса, напряжения и даже некоторых видов головной боли. Специалисты говорят, что разные ароматы могут по-разному воздействовать на самочувствие. Например, мята дает ощущение прохлады, лаванда помогает расслабиться, а розмарин, наоборот, поможет немного взбодриться. Правда, эксперты сразу предупреждают – эфирные масла – это все-таки не волшебство, не замена медицинской помощи. Тем более, что при неправильном использовании они сами способны вызвать неприятные реакции. Подробнее о том, какие ароматы чаще всего используют при головной боли, в репортаже Виталия Дубского.
6: Головная боль – одна из самых частых жалоб в современном мире, вызванная стрессом, мышечным напряжением, сосудистыми реакциями или гормональными колебаниями. Медикаментозное лечение не всегда является единственно верным вариантом, поэтому все больше внимания уделяется альтернативным методам, среди которых ароматерапия занимает особое место. О том, какие масла можно применять от этого недуга, рассказала телесная ароматерапевт Ирина Добрянская. Специалист пояснила, что эфирные масла воздействуют на мозг через обоняние, помогая снять стресс, тревожность и мышечные спазмы. Выбор масла зависит от типа боли. Универсального рецепта от головы не существует, однако есть ряд эфирных эссенций с доказанной эффективностью, подтвержденной как клиническим опытом, так и научными исследованиями, добавила она. Лидером является мята перечная. Она создает ощущение прохлады, отвлекая мозг от болевых сигналов. Лаванда идеально при мигренях, вызванных стрессом и недосыпом. Она снижает активность нервной системы. Римская ромашка снимает раздражительность и напряжение в затылке. Она обладает сильным спазмолитическим эффектом. Розмарин помогает при умственном истощении и пониженном давлении, тонизируя сосуды мозга. А лимон эффективно снимает пульсирующую боль в шее за счет мощного противовоспалительного действия. Эксперт подчеркивает, следует использовать только 100% натуральные масла, без синтетики. Что касается мяты и розмарина, то они запрещены при беременности, особенно в первом триместре и детям до 6 лет. С дозировкой тоже следует быть аккуратнее. Избыток масла может вызвать тошноту или усилить головную боль. Соблюдайте рекомендованное количество капель, заключила Добрянская.
5: Хотя здесь очень важно помнить одну простую вещь. Головная боль бывает разной. Иногда это усталость, недосып или напряжение мышц, а вот иногда головная боль – это повод обратиться к врачу, а не искать спасение в аромалампе. Хотя сама по себе, конечно, идея интересная. В мире, где человек постоянно окружен шумом, экранами, стрессом, иногда просто полезно замедлиться, сделать паузу и дать организму немного отдохнуть. Ну, а если аромат лаванды действительно помогает расслабиться после тяжелого дня, почему бы и нет? Главное, чтобы все было в меру и без фанатизма. Потому что даже самый приятный запах способен превратиться в испытание, если его слишком много. Так что, возможно, один из секретов хорошего самочувствия – это чуть меньше стресса, чуть больше отдыха и немного приятных ароматов вокруг. С вами Радио Мелодия, Олег Пека.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер. Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И у микрофона Олег Пека, мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Вот знаете, даже бывшие президенты, кажется, теперь не застрахованы от того, что однажды проснутся и обнаружат, их страницы в соцсетях живут собственной жизнью. Дело в том, что в США неизвестные взломали официальный Instagram-аккаунт Белого дома времен президентства Барака Обамы.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Речь идет о странице Obama White House, которая фактически стала цифровым архивом администрации Барака Обамы и, между прочим, не обновлялась еще с 2017 года, когда в Белый дом впервые пришел Дональд Трамп. Однако на выходных подписчики неожиданно увидели там очень странные публикации. По данным американских СМИ, злоумышленники разместили там несколько мемов и изображений, созданных искусственным интеллектом. Среди них была и провокационная картинка с политическим содержанием, связанная с Ираном и Ближним Востоком. Кроме того, неизвестные успели опубликовать материалы еще и в сторис. К счастью, история-то продлилась недолго. Компания Meta, которой принадлежит Instagram, тут же заявила, что доступ к аккаунту уже восстановлен и весь несанкционированный контент удален. И знаете, любопытно, что это далеко ведь не первый такой подобный случай. В 2020 году хакеры одновременно взломали аккаунты нескольких очень известных людей, включая Джо Байдена, Билла Гейтса, Илона Маска. Тогда мошенники пытались заработать на криптовалютной афере, они обещали пользователям удвоить отправленные биткоины. Эта история уже закончилась и громким расследованием ФБР, арестами и тюремными сроками. Но вот нынешний случай интересен еще и по другой причине. Ведь этот взлом и публикация каких-то очень странных мемов – все это произошло на фоне непростых переговоров между США и Ираном. Поэтому многие наблюдатели сразу стали обсуждать, был ли это обычный интернет-хулиган, или это была попытка использовать старый официальный аккаунт для распространения политических сообщений. Ответа на этот вопрос пока нет. Зато есть очередное напоминание о том, что даже заброшенные страницы в интернете могут представлять интерес.

0: для злоумышленников. Ведь сегодня архивный аккаунт бывшего президента – это уже не просто страничка с фотографиями десятилетней давности. Это цифровой символ, который способен привлечь внимание миллионов людей буквально за несколько минут. И, похоже, главный урок этой истории довольно простой. Если у вас есть аккаунт, которым, может быть, вы даже не пользовались там лет 9-10 или больше. Знаете, иногда, возможно, все-таки стоит порой менять пароль. Даже если вы бывший президент Соединенных Штатов Америки.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: В общем-то, днем с рижских магистралей и улиц автомонитор никуда не уходил. Мы продолжали следить за дорожной обстановкой в латвийской столице. Трафик днем стабильно держался в диапазоне от 3 до 4 баллов, и вот только полчаса назад на мониторе появилась пятерка. Однако специфика движения в нашем городе заключается в том, что при, в общем-то, нормальной средней оценке часть дорог остается в желто-зеленом секторе шкалы заторов, а где-то уже собираются красные и даже бордовые пробки. В районе перекрестка Лепаяс и Карля Ульманягатвы произошло ДТП. Достаточно сказать, что за вчерашний понедельник в городе было зарегистрировано 97 аварий. В них пострадали 6 человек. Мы продолжим тему аварийности и правонарушений, а сейчас послушаем репортаж от автоледи Кристины.
2: Добрый день. Проспект Вестура. В сторону 8 градуса стоит переносной фоторадар. Мерит скорость. Будьте внимательны и осторожны. Всем хорошего дня.
1: Спасибо Кристине. Это сообщение она прислала пару часиков назад. Обычно устройство фиксации нарушений скоростного режима устанавливают на весь день. Так что, скорее всего, эта инфа еще актуальна. В общем, рекомендуем не разгоняться, не нарушать и соблюдать ПДД. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего летнего настроения и будьте внимательны.
0: Реклама на радио Мелодия.
3: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере Вера Прежнего.
4: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Виагра. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билеши Сервис.
5: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
6: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгава. Концертный зал Митова. Билеты Билишу Парадизе.
0: Улицы мира на радио Мелодия.
7: Лайм-стрит. Одна из главных улиц Ливерпуля, Лайм-стрит, знакома каждому, кто приезжал в этот город на поезде. Ведь именно здесь расположена главная местная железнодорожная станция – Лайм-стрит Стейшн. Появилась Лайм-стрит в 1790 году. Ее название – Лайм переводится с английского языка как «известь». Такое имя улица получила потому, что на ней до начала 19 века находились печи для обжига извести, принадлежавшие предпринимателю по имени Уильям Харви. В 1804 году производство пришлось прикрыть, так как доктора, расположенные неподалеку больницы, постоянно жаловались на резкий запах, мешавший как им самим, так и пациентам клиники. Однако название свое Лайм-стрит сохранило. В середине 19 века, когда на улице были построены железнодорожная станция и великолепный концертный зал Святого Георгия, Лайм-стрит стала настоящим культурным центром Ливерпуля. Со временем здесь были открыты и другие учреждения – библиотека, музеи и выставочные залы, театр «Эмпайр», а также заведения иного плана – бары и пабы, привлекавшие менее одухотворенную публику. В начале 20 века Лайм-стрит стала местной киномеккой. Именно здесь были открыты первые кинотеатры Ливерпуля. Постепенно улица превратилась в один из важнейших центров общественной жизни города, став местом проведения митингов, демонстраций и других народных мероприятий. Например, именно здесь 14 декабря 1980 года собрались ливерпульские поклонники The Beatles, чтобы почтить память своего земляка Джона Леннона, убитого 8 декабря в Нью-Йорке.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Заключенный Латвией договор на строительство основной трассы «Rail Baltica» очень дорогой. Далее об этом и других событиях более подробно. Заключенный Латвией с объединением компаний ERB Rail GV договор на строительство основной трассы Rail Baltica очень дорогой, заявил председатель совета совместного предприятия стран Балтии АО ERB Rail Матис Пайгле. ERB Rail сравнил удельную стоимость строительства насыпи по договору о строительстве основной трассы в Латвии, Литве и Эстонии. Как сообщил Пайгле, на участке МИСА, граница Латвии и Литвы, ДС-4, стоимость 1 километра трассы Rail Baltica в Латвии составляет около 16 миллионов 300 тысяч евро, что в 2,3 раза больше, чем показатель Эстонии, а также примерно на 66% больше, чем в Литве. Очевидно, в заключенном Латвии договоре удельные цены на щебень, грунт и другие основные материалы очень высоки, и государство не может себе этого позволить, подчеркнул Пайгле. Поэтому необходимо принять решение о дальнейших действиях. Первый вариант предусматривает разработку нового проекта южной части основной трассы, что займет около 1,5 лет. При этом перепроектирование обойдется примерно 8 миллионов евро, но потенциально позволит сэкономить 100-200 миллионов евро. Однако, объявляя новую закупку через 2-3 года, нет гарантии, что в результате инфляции мы не получим еще более высокие затраты, отметил он. Второй вариант – сесть за стол переговоров со строителем основной трассы и спросить, почему гравий, щебень и другие материалы так дороги по сравнению с соседними странами. По его мнению, необходимо договориться о разумном снижении цен, что позволит бы сэкономить столько же или даже больше. В результате произошедшего в воскресенье пожара в сарае для хранения сена в Брандской волости Смилтонского края, возможно, погиб подросток, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства «Лето». Госполиция начала уголовный процесс по факту пожара в сарае, где после тушения было найдено тело погибшего. Представитель госполиции на просьбу уточнить, был ли погибший ребенком или взрослым, ответила, что это установит экспертиза. Одновременно в полицию поступило заявление о пропавшем без вести 14-летнем мальчике. Пока не получены результаты экспертизы, госполиция не может ни подтвердить, ни опровергнуть, что пропавший без вести мальчик погиб в результате пожара. Госполиция на месте происшествия выяснила, что вблизи сарая перед пожаром находились несколько подростков. В настоящее время устанавливаются личность погибшего и обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы, в том числе экспертиза ДНК. В ходе расследования госполиция рассматривает все возможные версии. С учетом того, что к происшествию причастны несовершеннолетние, которые подлежат особой защите, госполиция воздерживается от более подробных комментариев. Госполиция призывает родителей еще раз обсудить с детьми вопросы безопасности во время летних каникул, когда дети больше времени проводят вне дома и нередко без присмотра взрослых. Поэтому особенно важно напомнить о безопасном поведении в различных ситуациях, в том числе о пожарной безопасности, запрете играть с огнем, петардами и другими возгорающимися предметами, а также о необходимости сообщать родителям о своем местонахождении. Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный до 6 метров в секунду, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла, местами вдоль побережья плюс 19. В Риге в среду ожидается преимущественно солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 25. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, вы слушаете «Радио Мелодия», микрофон Олег Пека. И вот сколько раз мы в нашем эфире обсуждаем и говорим о экологических всевозможных проблемах, о том, как вот такое зеленое, щадящее отношение к нашей планете становится все более распространенным и, в принципе, вот такой повседневной уже нашей привычкой. Ученые стараются также вкладывать свои идеи вот в этот зеленый курс нашей планеты, учитывая и проблему глобального потепления. И сегодня мы поговорим об обычной луковой шелухе, которая, оказывается, может внести очень и очень большой вклад в борьбу с загрязнением.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Обычно судьба луковой шелухи довольно предсказуема. После приготовления супа или салата она отправляется в мусорное ведро. Но португальские ученые посмотрели на нее иначе и решили, а почему бы не сделать из нее пластик? Исследователи из Авируйского университета, есть такой, оказывается, в Португалии, разработали технологию производства биопластика из луковой шелухи и отходов картофельной промышленности. Идея появилась не на пустом месте. Лук входит в число самых популярных овощей в мире. Ежегодно человечество выращивает около 98 миллионов тонн лука. При этом примерно 5 миллионов тонн приходится на шелуху, которая обычно просто выбрасывается. Португальские ученые решили дать этим отходам вторую жизнь. Технология выглядит довольно просто. Луковую шелуху измельчают, добавляют в основу из крахмала. Причем сам крахмал тоже получают из отходов, остатков переработки картофеля. Особенность разработки в том, что шелуху не нужно подвергать сложной химической обработке. Ее можно использовать практически в том виде, в каком она остается после очистки лука. Все это делает производство дешевле и повышает шансы на промышленное внедрение этой технологии. В общем, ведь полученный материал способен заменить часть обычного пластика, который производится из нефти. Причем у этого нового биопластика есть интересные преимущества. Он хорошо защищает продукты от воздуха и влаги, поэтому его рассматривают прежде всего как материал для пищевой упаковки. А это значит, упаковка сможет не только меньше вредить окружающей среде, но и помогать дольше сохранять свежесть продуктов. В перспективе разработчики видят и другие направления применения – от медицинских изделий до различных бытовых товаров. И что важно, технология уже запатентована. То есть речь идет не просто о красивом эксперименте в лаборатории, а уже перед нами проект, который в будущем может выйти на рынок. Вообще, современная наука все чаще напоминает такого рачительного хозяина на кухне. Ничего не выбрасывается зря, все идет в дело. Кофейная гуща у нас превращается в строительные материалы, грибницы в упаковку, ну а теперь и луковая шелуха получает шанс стать частью высоких технологий. Так что в следующий раз, очищая луковицу, можно посмотреть на шелуху с большим уважением. Кто знает, возможно, именно из такого мусора однажды сделают упаковку для продуктов будущего.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Продолжаем следить за тем, что происходит на магистралях и улицах латвийской столицы. В прошлом выпуске «Автомонитора» было инфо о том, что на проспекте Вестура в известном месте недремлющее око следит и штрафует нарушителей скоростного режима. И вот буквально перед 5 часами вечера автоледи Кристина обновила это инфо.
2: Всем нам, автоводителям, нравится наслаждаться поездками. Но также не забываем и про скоростной режим в городе. Соблюдаем правила дорожного движения. Также хочу сообщить, что на проспекте Вестура в сторону 8 градуса стоит тренога и контролирует вашу скорость. Будьте внимательны и осторожны. Всем хорошего дня. Информация на 16:52.
1: Спасибо Кристине, что предупредила, а также за позитив. Вы тоже, друзья, не стесняйтесь, присылайте сообщения на дорожные темы по номеру 2299-4949 через WhatsApp. За минувшие полчаса трафик подрос с 5 до 7 баллов. Для начала лета и этого времени вполне нормальный показатель. Посмотрим, что будет, когда в городе начнутся новые дорожно-ремонтные работы, а они планируются. Кстати, у нас есть еще одно сообщение от водителя-экспедитора Алексея Николаева, как раз по теме, и мы его послушаем в завершении выпуска. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем хорошего вечера и безопасных дорог.
3: Добрый день. Дорожная информация. Улица Бривибас в сторону центра, напротив Дайлас театра. В правой полосе ведутся дорожные работы. Небольшой участок там перекрыт, так что приходится смещаться. Во время часа пик, наверное, будут пробочки. Всем хорошего дня и удачи на дорогах.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И вот сейчас будет у меня новость. Ну, знаете, вот явно не для тех, кто боится высоты даже на стремянке. Так что вам лучше сразу крепче схватиться за подлокотники. Эстонский канатоходец Ян Роузе прошел по стропе между двумя самыми высокими небоскребами Польши.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Без страховочного троса сверху, без права на ошибку, с видом, который большинству людей не хотелось бы увидеть даже на фотографии, сделанной из окна. Все подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: Ян Роузе прошел по стропе между двумя самыми высокими небоскребами Польши. Роузе совершил экстремальный переход по стропе, натянутой между двумя знаковыми зданиями Варшавы. Варсу Тауэр высотой 310 метров и Дворцом культуры и науки высотой 237 метров. Спортсмен преодолел по канату около 500 метров на высоте примерно 180 метров над землей, успешно пройдя маршрут между небоскребами. Роузе известен своими необычными и рискованными переходами. Ранее он уже проходил по стропе через пролив Босфор, соединив Азию и Европу, а также пересекал Мессинский пролив между материковой частью Италии и Сицилией.
1: Знаете, в этой новости меня удивляет больше всего то, что для большинства людей ведь слово «прогулка» означает парк, набережную, ну, максимум лесную тропинку, а вот у Яна Роузе под прогулкой подразумевается несколько сотен метров над городом. Вообще, канатоходцы, конечно, существуют уже тысячи лет, однако современные экстремалы подняли это искусство на совершенно другой уровень. Теперь их сценой становятся небоскребы, проливы и гигантские мосты. Причем здесь дело не только в физической подготовке. На такой высоте главным инструментом становится концентрация. Малейший порыв ветра, потеря равновесия, секундное отвлечение внимания могут иметь очень серьезные последствия. Хотя есть ощущение, что у таких людей мозг работает немного иначе. Потому что большинство из нас на высоте 180 метров скорее думают, как бы побыстрее спуститься. Они думают, интересно, нельзя ли пройти еще дальше. Конечно, такие рекорды всегда вызывают уважение, даже если повторять их категорически не хочется. Ну и, пожалуй, самый главный вывод здесь простой. Иногда границы человеческих возможностей находятся гораздо выше, чем мы привыкли думать. В данном случае буквально на высоте 180 метров над землей. Вы слушаете «Радио Мелодия». Всем прекрасной музыки.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.
3: Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность местами, наиболее вероятно видимые кратковременные дожди. Ночная температура воздуха от 7 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно солнечная погода, местами кратковременные дожди и грозы, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла, местами вдоль побережья плюс 19. В Риге в среду ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Kaukāza dienas peikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2,29 € un tikai 2x un 3x veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль оркестра филармоника «Итальяна» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нина Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты ХВФЛВ и Билишу Сервис.
4: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжаем наш эфир на Радио Мелодия. С вами Олег Пека. И вот сейчас будет новость, которая, я думаю, понравится всем, кто уверен, животные запоминают добро гораздо лучше, чем принято думать. В Канаде женщина помогла спасти ворону, застрявшую в водосточной трубе. И вот после этого началось самое интересное. Спасенная ворона стала приносить женщине подарки.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Вообще, вороны давно считаются одними из самых умных птиц на планете. Они узнают человеческие лица, умеют решать сложные задачи, обладают отличной памятью. Но вот история с благодарственными подарками все равно звучит почти сказочно. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
7: В Канаде женщина, спасшая раненую ворону, стала получать благодарственные подарки от других птиц. Об этом сообщает CTV News. В один из весенних дней жительница Ванкувера Леа Уилсон увидела, как вороны кружат над одним из домов. Она узнала, что в водосточной трубе застряла птица, но у местных жителей не было длинной лестницы, чтобы помочь ей. Женщина заметила пожарную машину за пару кварталов, обратилась к спасателям, и те согласились помочь. Уилсон отвезла спасенную ворону в центр реабилитации диких животных. Через несколько дней, когда птицу выпустили на волю, женщина гуляла с собакой, и ворона сбросила к ее ногам пучок перьев. С тех пор птицы подарили ей около десятка разных предметов – палки, комочки мха, маленькое птичье гнездо. Теперь во время прогулок к ней всегда присоединяются разные вороны, и она легко узнает спасенную птицу по металлическому кольцу на лапке. «Это как встреча с друзьями каждое утро», — рассказала женщина.
6: Знаете, это одна из тех новостей, после которых становится немного теплее на душе, потому что мы привыкли считать благодарность исключительно человеческим качеством. А потом появляется ворона, которая приносит человеку сувениры и заставляет пересмотреть свои представления о мире. Конечно, ученые осторожно объясняют такие истории особенностями поведения птиц. Но факт остается фактом. Вороны действительно способны узнавать конкретных людей и по-разному реагировать на тех, кто им помогал или, наоборот, их обижал. Вообще у ворон репутация довольно противоречивая. В сказках они часто выглядят мрачными персонажами, а вот в реальности это невероятно сообразительные птицы с очень сложным социальным поведением. И есть что-то очень трогательное в том, что их подарки совсем не похожи на человеческие. Пучок перьев, палочка, кусочек мха. Для нас, может быть, это мелочь. А ведь для вороны, возможно, это вполне достойный знак внимания. Так что иногда добро действительно возвращается. Правда, не всегда в той форме, которую ожидаешь. Но иногда благодарность прилетает на крыльях и оставляет у ваших ног веточку. С вами Олег Пека, Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». Ну и у меня для вас тут есть совершенно сумасшедшая, потрясающая история, которая абсолютно не выдумана. Я проверил, это правда. В минувшую субботу днем в центре Помпиду-Мец, это французский город, не путать с Парижем, был похищен банан. Не метафорический банан, не картина с бананом, не скульптура в форме банана. Это был обычный желтый банан, приклеенный скотчем к стене. Охранник заметил пропажу около 2 часов дня. Полиция получила заявление, ведется расследование.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ну, а теперь про 6 200 000 долларов, потому что именно столько, оказывается, стоит этот арт-объект «Комедиант» итальянского художника Маурицио Кателлано. Я напомню, что этот арт-объект был продан на аукционе Sotheby's в 2024 году. Покупатель – китайский криптомиллиардер Джастин Сан, который вскоре после покупки этот банан съел. Причем демонстративно на видео. Видимо, чтобы убедиться, что этот банан настоящий, он таким и оказался. А вот теперь другой человек, личность его пока не установлена, просто сорвал банан со стены и ушел. Что он с ним сделал, неизвестно. Может быть, тоже съел, может быть, хранит как реликвию. Но одно я вам могу сказать, за 6 миллионов долларов продать ему этот банан вряд ли удастся. Галерея отреагировала с профессиональным спокойствием, поскольку настоящая ценность объекта, как они объясняют, заключается в сертификате подлинности. А банан заменили, инсталляция снова на месте, и все в порядке. Сотрудники просто взяли новый банан и прикрепили его на место старого. Редкая ситуация, когда украденный экспонат можно восстановить за 1 евро в ближайшем супермаркете. Сам автор Маурицио Кателлан всегда подчеркивал, что эта работа задумывалась как провокация, размышление о том, что именно мы считаем искусством и почему мы готовы за него платить миллионы. Судя по всему, эксперимент оказался даже успешнее, чем предполагалось. Потому что сегодня весь мир обсуждает уже не украденную картину эпохи Возрождения, не исчезнувшую античную скульптуру, а банан, приклеенный скотчем к стене. Современное искусство уже давно задает вопрос, что же делает вещь произведением – сам предмет или идея. Каталани отвечает однозначно – идея, сертификат, контекст, а банан – просто расходный материал. Очевидно, воры и едоки не читали этот манифест искусства. Они видят банан, реагируют на банан, что, в общем-то, очень по-человечески. И, возможно, именно это больше всего понравилось бы самому художнику. Ведь если произведение искусства заставляет людей спорить о его ценности уже несколько лет подряд, значит, оно свою задачу выполнило.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
2: Гуарана. Напитки на основе растения гуарана известны в Бразилии еще со времен индейцев, которые первыми открыли замечательные свойства этой древесной лианы. Индейцы давно подметили, что плоды гуараны, похожие по своим размерам на виноград, способны придать сил в дальних походах и исцелить практически любые заболевания. Тонизирующие за счет высокого содержания кофеина и лечебные свойства растения легли в основу производства в современной Бразилии прохладительных и энергетических напитков, леденцов и даже зубной пасты из гуараны. Для их изготовления используются главным образом семена вьющегося растения. После сбора плодов их отделяют от мякоти, предотвращая таким образом брожение, чистят и жарят, а потом перетирают в мелкий порошок. С 1929 года в Бразилии прохладительные напитки на основе гуараны производят несколько разных фирм под единым названием «Гуарана». При этом, несмотря на единую основу, все эти напитки отличаются друг от друга по вкусовым качествам. Впрочем, в большинстве случаев они имеют довольно мягкий фруктовый вкус со сладковатым привкусом, хотя и совсем не похожий на природный вкус гуараны. Тем не менее, любой из напитков гуарана в Бразилии все равно в несколько раз популярнее всем известной колы.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Средний возраст жителей Латвии старше 43 лет. Далее об этом и других событиях более подробно. На начало 2026 года в Латвии проживали 1 845 000 человек, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Средний возраст жителей Латвии составляет 43,7 года. В регионах он варьируется от 42,8 года в Рижском регионе до 46,3 года в Латгалии. На начало 2026 года 62,8% жителей Латвии находились в трудоспособном возрасте от 15 до 64 лет. Жители в возрасте 65 лет и старше составляли 22,4% населения. 14,8% населения составляли дети в возрасте до 14 лет. По сравнению с началом 2025 года численность населения сократилась на 0,83% или на 15 500 человек. Это самое незначительное сокращение населения за последние три года. В 2025 году в Латвию прибыли 13 800 человек. Это на 875 человек или на 6% меньше, чем в 2024 году. Из других стран Европейского Союза приехали 3300 человек или 24,2% всех иммигрантов. Среди них больше всего было прибывших из Германии – 739 человек. Из стран-кандидатов в ЕС прибыли 3300 человек или 24,1% всех иммигрантов, в том числе 2800 из Украины. Из Великобритании приехали 2200 человек или 15,5% от общего числа иммигрантов. Из России 1500 человек или 10,9%. Из Индии 994 человека или 6,8% от общего числа иммигрантов. В то же время в 2025 году из Латвии выехали 15100 человек, что на 3820 человек или 20,2% меньше, чем годом ранее. В другие страны Евросоюза переехали 8300 человек. Чаще всего жители Латвии уезжали в Германию 2300 человек, в страны-кандидаты в ЕС выехали 2900 человек, в Украину выехали 2900 человек или 18,9% всех иммигрантов, а в Великобританию 1400 человек. На начало этого года в Латвии проживали 17200 украинских беженцев. В 2025 году 7600 человек или 55,1% всех прибывших в страну составляли реэмигранты, граждане или не граждане Латвии, а также лица с иным гражданством, родившиеся в Латвии. На начало 2026 года доля латышей в общей численности населения увеличилась на 0,3% и достигла 63,8%. Из всех жителей страны 88,6% родились в Латвии, 11,4% за рубежом. 87,9% жителей страны являются гражданами Латвии. В результате проведенной во вторник проверки не сработала одна сирена тревоги. В то время как рассылка оповещений по сотовой сети в целом прошла успешно, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Из 160 проверенных сирен без сбоев сработали 159. Одна не сработала. 4 сирены тревоги не проверялись, так как их перемещают, ремонтируют или обновляют. Всего в Латвии установлено 164 сирены тревоги. Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный до 6 метров в секунду, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Местами вдоль побережья плюс 19. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, друзья. Вы настроены на волну радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка. Ну что, вот все мы уже начинаем. Закончился у нас чемпионат мира по хоккею. И теперь уже ждем чемпионат мира по футболу, который вот буквально уже дни, часы нас отделяют от начала. Я понимаю, что все уже обсуждают составы команд, фаворитов, расписание. Но сегодня я бы хотел поговорить о мяче. Да-да, именно о мяче, потому что как раз мяч заслуживает отдельного разговора.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Официальный мяч турнира называется «Трионда». Снаружи это обычный футбольный мяч, все как положено, а внутри датчик весом 14 граммов, меньше, чем пакетик чая. Этот датчик собирает данные о движении мяча 500 раз в секунду. Вдумайтесь, 500! Пока вы моргаете, он уже успел зафиксировать скорость, траекторию вращения, точный момент касания. Эти данные объединяются с картинкой от 12 высокоскоростных камер по периметру поля. Все это обрабатывает искусственный интеллект. И на выходе судья получает трехмерную модель произошедшего в реальном режиме реального времени вот происшествия. Технология эта называется Connected Ball Technology. И самое главное, ее задача – офсайды. Та самая история, из-за которой болельщики буквально сидеют. Датчик фиксирует точный момент паса. Система одновременно отслеживает положение всех игроков. И вопрос, был ли офсайд, перестает быть вопросом. Также система помогает при спорных моментах с игрой рукой и на линии ворот. Мячи, кстати, перед матчами нужно заряжать. Аккумулятора хватает примерно на 6 часов. А если мяч, например, меняют по ходу игры, то система автоматически переключается на новый мяч без потери данных. Это, знаете, как передача эстафеты, только между мячами. Технология, кстати, не совсем новая. Предыдущую версию опробовали еще на чемпионате 2022 года. Но теперь уже датчик доработан, встроен в специальный отсек внутри панели. А для баланса инженеры добавили систему противовесов. Потому что 14 граммов с одной стороны – это все-таки не ноль, и физику никто не отменял. А я вот о чем думаю. Футбол ведь игра, которой больше 100 лет, и все время ее главным судьей был человеческий глаз. Со всеми его ограничениями, со всеми ошибками, ну и надо признаться, всеми легендами. Потому что часть величайших моментов истории футбола – это именно спорные моменты. Ну, вспомните гол, забитый рукой Марадонной, гол, которого не было, офсайд, который был или не был. А вот теперь мяч все сам знает точно. И знает точнее любого человека. Это будет гораздо честнее и правильнее. И это, наверное, немножечко даже грустно, потому что споры после матча были всегда, мне кажется, еще и частью ритуала. Частью того, ради чего люди садились за один стол или вставали у барной стойки и спорили до хрипоты. Ну, хотя, с другой стороны, я думаю, что болельщики всегда найдут о чем поспорить, потому что темы для споров, они безграничны.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Надо признать, что вечерний разъезд сегодняшний вторник получился весьма серьезным. Трафик на максимуме примерно в половине шестого превысил 8 баллов, а в моменте и 9. При этом средний уровень загруженности дорог оказался выше обычного уровня для этого времени на 37%. В общем, все договорились и куда-то поехали. Скорее всего, виной всему хорошая погода, и во многом поток сдерживают места дорожных работ, которые раскинулись по всему городу. Напомним, что со вчерашнего дня начались работы на Юрмалас-Гатве перед перекрестком с улицей Золитудас и проспектом Курзамес. Здесь будет отдельная полоса для левого поворота в сторону переезда для тех, кто движется из Иманты в Золитуда. А движение по Юрмалас-Гатве уже перекрыто для всех, кроме общественного транспорта. Объезд организован по улице Зентенес, бульвару Анеймуджас и проспекту Курзамес. Кстати, работы здесь продлятся все лето до 5 сентября. Вернемся к трафику. От 5 до 6 баллов в данный момент. Судя по всему, более свободно поедем на важных и основных магистралях лишь после 7 вечера. Я пожелаю всем терпения, и пусть вас согревает мысль, что завтра вообще лучше взять выходной. Будет солнечно и до плюс 27. При этом осадков не ожидается. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем хорошего вечера и отличного настроения в компании любимого радио.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», и следующий репортаж, который подготовили Алексей Филимонов и Настя Лавринович, посвящен столетнему юбилею Мерлин Монро и предстоящей выставке в Лондонской национальной портретной галерее.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Искренне лучезарная женщина смеется на пляже, выглядит абсолютно счастливой. А всего через несколько недель ее жизнь трагически обрывается.
3: Да, это такой мощный контраст. И сегодня перед нами просто уникальная стопка материалов. Архивы Национальной портретной галереи Лондона, интервью фотографов, какие-то биографические заметки.
2: И в преддверии столетия со дня рождения Мэрилин Монро мы хотим выйти за рамки этого заезженного мифа о сломленной звезде.
3: Точно. Мы хотим посмотреть, как на самом деле создавался и, что важно, контролировался ее знаменитый образ.
2: Так, давайте разберем это. Июль 1962 года, пляж Санта-Моники, объектив Джорджа Барриса. Развивающиеся волосы, этот зеленый пляжный вид и тот самый финальный кадр, где она свернулась калачиком на песке и шлет воздушный поцелуй.
3: И вот, глядя на эти архивы, что здесь действительно захватывает, так это скрытый механизм создания вот этой беззаботности. То есть эти кадры не были просто веселой прогулкой у океана.
2: О нет, далеко не так.
3: Это был чистый, холодно просчитанный кризис-менеджмент. Внешняя безмятежность тут служит просто резким контрастом с суровой реальностью, в которой она находилась.
2: Да, потому что реальность лета 62-го года была просто катастрофой, если так посмотреть. Недавний развод с Артуром Миллером, увольнение из фильма, иск от 20 век Фокс.
3: Плюс огромные проблемы со здоровьем и жуткая бессонница.
2: Вот именно. Вот бывает же сегодня, когда кто-то выкладывает в соцсети максимально счастливое селфи в тот самый день, когда его жизнь просто летит под откос. Не является ли эта беззаботность просто такой защитной маской?
3: Абсолютно, 100%. Я уверен, что многочисленные фотосессии того периода, для Vogue, Life, Cosmopolitan, это был осознанный способ справиться с тревогой. Студии тогда активно лепили из нее образ капризной дивы.
2: С которой типа вообще невозможно работать.
3: Да. И показывая себя свежей, естественной и расслабленной на пляже, она восстанавливала репутацию. Как бы говорила всем: смотрите, я в полном порядке, со мной легко. Это был осознанный ребрендинг.
2: А вот здесь начинается самое интересное. Я сама всегда думала, что голливудская машина лепила из нее все, что хотела. Она ведь всю жизнь была зажата в тиски студийных контрактов. Как ей удалось получить такой тотальный контроль над своим образом, просто выйдя на пляж?
3: Секрет был в том, чтобы работать напрямую с доверенными фотографами, минуя кинопродюсеров. Баррис предоставил ей право финального монтажа. Я вот читал эти записи, и процесс отбора был просто радикальным.
2: То есть она сама редактировала контакты. Надо быстро пояснить, что контакты — это такие большие листы фотобумаги, где распечатаны сразу все мелкие кадры с пленки, чтобы выбирать лучшие.
3: Верно. И она брала острую металлическую шпильку для волос и прямо по эмульсии силой перечеркивала отбракованные снимки крест-накрест.
2: Ого.
1: Наш рассказ о Мерлин Монро и ее последней фотосессии мы продолжим буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность местами, наиболее вероятно видимы кратковременные дожди. Ночная температура воздуха от 7 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно солнечная погода местами, кратковременные дожди и грозы, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла, местами вдоль побережья плюс 19. В Риге в среду ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Овел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.

0: празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения, минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис АУВ.
2: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Алексей Филимонов и Настя Лавринович ознакомились с большим материалом BBC, посвященному столетнему юбилею Мэрилин Монро и предстоящей выставке в Лондонской национальной портретной галерее. Это последние прижизненные фотографии легендарной актрисы.
2: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Как ей удалось получить такой тотальный контроль над своим образом, просто выйдя на пляж?
5: Секрет был в том, чтобы работать напрямую с доверенными фотографами, минуя кинопродюсеров. Баррис предоставил ей право финального монтажа. Я вот читал эти записи, и процесс отбора был просто радикальным.
4: То есть она сама редактировала контакты, надо быстро пояснить, что контакты — это такие большие листы фотобумаги, где распечатаны сразу все мелкие кадры с пленки, чтобы выбирать лучшие.
5: Верно. И она брала острую металлическую шпильку для волос и прямо по эмульсии с силой перечеркивала отбракованные снимки крест-накрест.
4: Ого. И публика десятилетиями видела в этих царапинах какой-то признак ненависти к себе, да? Типа, вот какая трагедия, она разрушает свое лицо.
5: Да, но записи самого Барриса разбивают эту теорию просто в пух и прах. Он утверждал совершенно обратное. Она не вычеркивала худшие от отчаяния, так она отмечала безупречные кадры, приговаривая: «Это я, со всеми веснушками, настоящая я».
4: Ничего себе. То есть жестокость этого перечеркивания шпилькой так резко контрастирует с радостью на самих снимках.
5: Именно. Глубина этого диссонанса поражает. Она не была жертвой своего имиджа в тот момент. Она была его главным редактором. Она специально выбирала кадры с веснушками, чтобы разрушить этот пластиковый образ глупой блондинки.
4: И то, как яростно она отвоевывала право на свою историю, делает исторический финал еще более тяжелым. Ведь ее не стало 5 августа 1962 года, всего через несколько недель после съемок.
5: Да, и журнал «Космополитен» тогда сразу снял материал с печати. А Баррис был настолько раздавлен, он просто не поверил в официальную версию самоубийства, собрал вещи и уехал в Париж.
4: Этот пляж тут так символично обрамляет ее жизнь. В архивах сохранились же фото на песке из ее раннего детства, потом из самого начала карьеры.
5: Да, да, океан буквально обрамляет всю ее историю. И если связать это с более широкой картиной, то со временем пожелтевшая бумага придала этим фотографиям такой теплый, вневременный оттенок, оставляя в истории не голливудскую маску, а живого человека.
4: Итак, что все это значит? Этот глубокий разбор показывает, что за культовыми, тщательно выверенными медийными образами почти всегда стоят реальные люди,
5: которые отчаянно пытаются выжить под колоссальным давлением общества. И она была гениальным режиссером собственной славы, просто используя аналоговые инструменты.
4: И это оставляет нас с довольно провокационной мыслью в финале. Вспоминая этот кадр с воздушным поцелуем, задаешься вопросом. Если бы эта звезда жила сегодня, в эпоху социальных сетей, где знаменитости имеют полный контроль над своим имиджем прямо со смартфона,
5: раздавило бы ее это круглосуточное цифровое давление еще быстрее?
4: Или она стала бы абсолютным гением визуальной самопрезентации, навсегда переписав правила интернета? Это определенно есть над чем поразмыслить.
3: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на радио «Мелодия».
2: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот сейчас, напоследок, уже в завершении нашего вечернего общения, конечно, поговорим о таких околокультурных новостях. И скажу я вам кое-что, и попрошу отнестись к этому очень серьезно. Мику Джаггеру 82 года. И вот он только что сказал в интервью BBC Radio 2, что не может дождаться, когда снова выйдет на сцену. Цитирую. «Я бы с удовольствием поехал в тур, не могу дождаться». Подумайте, 82 года. Для сравнения, средний человек в этом возрасте с удовольствием дожидается, когда освободится его любимое кресло. Вообще, Rolling Stones – это группа, которая существует, страшно сказать, с 1962 года.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Эта группа пережила все. Наркотики, скандалы, смерти, распады, воссоединения, пандемию и как минимум несколько эпох в истории человечества. В июле нынешнего года выходит их уже 25-й студийный альбом. Он называется «Иностранные языки» – «Foreign Tongues». Записали его меньше, чем за месяц в лондонской студии. В этой записи участвовали Пол Маккартни, Роберт Смит из «The Cure», Стив Уинвуд. Ну и отдельно стоит сказать тихо и с уважением Чарли Уоттс, барабанщик группы, который умер еще в 2021 году, но его барабанные партии вошли в этот альбом. Ну, это такой способ отдания уважения и, конечно, ну, я бы сказал, уникальные возможности услышать эту группу еще в полном составе. Кстати, в этот альбом войдет кавер на Эми Уайнхаус «You know I'm no good». Выбор, который говорит сам за себя. Rolling Stones отдают должное певице, которой уже нет с нами, исполняя песню о том, что она о себе знала сама. И в этом есть что-то очень честное. Концертного тура в этом году не будет. Кит Ричардс не подтвердил свое участие. Ну, Ричардсу, к слову, 81. Он, по всей видимости, еще в раздумье. Зато в 2027, судя по намекам Мика Джаггера, все может случиться. И вот я думаю, что это такое Rolling Stones в 2026 году? Это уже не ностальгия, хотя и она тоже. Это не музейный экспонат, хотя история колоссальная. Это, мне кажется, что-то более простое и при этом более редкое. Люди, которые делают то, что любят, до тех пор, пока могут. Без красивого завершения карьеры, без торжественного прощального тура с пресс-релизом и слезами, просто едем дальше, пока можем. Новый альбом, новые песни, новые сцены. В мире, где все принято оформлять как финал, последний сезон, последний альбом, торжественное закрытие, Rolling Stones продолжают делать вид, что никакого финала нет. И, может быть, они правы. Может быть, именно так и надо. 10 июля «Foreign Tongues». Запишите, пометьте у себя в календарике. У нас намечается очень интересное, насыщенное рокерскими звуками лето. Ну, а я говорю всем спасибо за внимание. Встретимся уже завтра утром.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтере. Билеты – Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силы. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Gypsy Kings, Viz Pablo Reyes. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Bamboleo, Volare, La Donna и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты bilishuservice.lv.
0: «Полисы мира». На радио «Мелодия». Цюрих. Швейцарский Цюрих – один из тех замечательных городов, жители которого из года в год признают самыми счастливыми на планете. Один из самых благополучных городов мира славится живописными видами и низким уровнем преступности. В нем живет немного народу, зато есть развитая инфраструктура и нет проблем с работой. Кроме того, внутри города нет вредных производств, а это значит, что жители дышат чистым и вкусным воздухом. И даже из городских фонтанов можно пить воду без опаски. В мире Цюрих известен прежде всего как деловой центр и город банкиров. Тем не менее, местные жители очень ценят расслабленность. На улицах не встретишь толпы белых воротничков, как, например, в Токио. А какой-нибудь неприметный гражданин в джинсах и футболке запросто может оказаться владельцем крупной компании. Как известно, в Швейцарии 4 государственных языка – немецкий, французский, итальянский и ретто-романский. Преобладание какого-то одного из них зависит от кантона. Так, в Цюрихе в основном говорят по-немецки. И, кстати, менталитет кантона в целом близок к немецкому консерватизму и педантичности. Главное, чем жители города банкиров похожи на немцев, это четкое следование правилам. Практически для любой жизненной ситуации здесь есть инструкции и алгоритмы действий. Определены нормы поведения в доме и отношений между соседями. А правила сортировки и вывоза мусора – так и вовсе отдельная наука, которой местные владеют на уровне асов, точно зная, в какой день, какой тип мусора и где можно выбрасывать. Если же жителю Цюриха вдруг приходится отступить от правил, он будет сильно страдать и мучиться угрызениями совести. К этой своей особенности горожане относятся с юмором и часто смеются сами над собой, но не следовать правилам просто не могут. Цюрих – город жаворонков. На утреннем 7-часовом поезде в город будет вдвое больше людей, чем на поезде, который идет часом позже. Жители города банкиров добровольно выбирают начинать работу в 8 утра, чтобы в 5 вечера уже быть свободными и проводить время с семьей. Личная жизнь здесь в приоритете у всех, от чиновников до рабочего из магазина. Поэтому любые учреждения закрываются самое позднее в 7 вечера. В субботу все работает до обеда, а в воскресенье все отдыхают. Но улицы города при этом по воскресеньям абсолютно пусты. Ведь главная традиция у местных – семейные застолья с изобилием местных сыров, баварских колбасок и ароматного хлеба. И что самое удивительное, швейцарцы при этом не толстеют. Вероятно, потому что хорошая еда, чистая вода и свежий воздух способствуют хорошему обмену веществ. Плюс регулярные занятия спортом, которым горожане приучаются с детства. От этого и болеют жители Цюриха гораздо меньше обитателей других мегаполисов мира.
5: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 19:00. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В понедельник с украинскими должностными лицами обсуждались возможности обнаружения дронов, перенаправляемых Россией, сообщила журналистам министр иностранных дел Байба Бража. Министр напомнила, что дроны в воздушное пространство Латвии направляет не Украина, а Россия, которая изменяет их маршрут. На вопрос, можно ли что-то предпринять в связи с этой проблемой, Бража ответила, что безусловно можно, и именно это в понедельник обсуждали представители Латвии и Украины. При этом министр не стала раскрывать подробности, отметив лишь, что речь идет как о средствах обнаружения, так и о привлечении специалистов. Как уже сообщалось ранее, с визитом в Латвии до вторника находится премьер-министр Украины Юлия Свириденко. В понедельник после встречи со Свириденко премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что Латвия и Украина в ближайшее время планируют подписать соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотников. Он также сообщил, что получил от Свириденко подтверждение того, что украинские эксперты, которые лучше всего знают, как обнаруживать, останавливать и нейтрализовывать беспилотники, прибудут в Латвию в ближайшие недели. Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%. В среду 3 июня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В Курзаме переменная облачность и кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Большая волна в Канагаве. Цветная гравюра «Большая волна в Канагаве» — одно из самых знаменитых и самых популярных произведений японского изобразительного искусства за пределами самой Японии. Она входит в серию 36 видов фудзи японского художника эпохи Эдо Кацусики Хокусая. На гравюре изображена огромная волна, нависшая над лодкой близ префектуры Канагава. Лодки без груза направляются на юго-запад, предположительно, это рыбаки возвращаются со столичных рынков в деревню. Морякам не повезло попасть в сильный шторм, и им вряд ли удастся спастись. Как и все остальные гравюры из этой серии, «Большая волна в Канагаве» представляет собой вид на гору Фудзи при определенных условиях. Фудзияма виднеется вдалеке и становится фоном к основному действию на картине. Гравюра на дереве, изображающая священную гору, стала своеобразным мостом между изобразительным искусством Запада и Востока. Традиционный для восточного искусства сюжет в ней сочетается с европейской техникой перспективы и использованием пигмента «берлинская лазурь». Японская гравюра привлекла огромное внимание европейских художников, режиссеров и музыкантов. Изображение большой волны на фоне горы Фудзи можно увидеть в коллекциях Винсента Ван Гога, Агюста Ренуара, Камиля Писсаро и других известных мастеров. Кроме того, картина была использована в качестве обложки для партитуры «Море» французского композитора Клода Дебюсси. Ну и, конечно, в наши дни «Большая волна» активно печатается на сувенирах, футболках, кружках и используется в рекламе. «Больше, чем искусство». На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность местами, наиболее вероятно видимы кратковременные дожди. Ночная температура воздуха от 7 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно солнечная погода местами, кратковременные дожди и грозы, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла, местами вдоль побережья плюс 19. В Риге в среду ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются! Rockset UK – официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты в Зал-Дзинтере. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Vizionet. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionet.
4: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери», мировые звезды, «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер», «Санцуй и пой» вместе с тысячами зрителей, под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bilishuservice.lv.

чтобы танец мог рассказать больше, чем слова. Но именно так происходит с танго, страстью в трех шагах. И если у этой страсти есть музыкальное имя, то это, конечно, «Por una cabeza». Мелодия, в которой встречаются любовь, азарт и отчаяние. В переводе с испанского название звучит как «всего на голову». Это выражение из мира скачек, когда лошадь выигрывает с минимальным отрывом. Но Карлос Гардель, автор музыки, вложил в эту метафору гораздо больше. Проигрыш в любви, который случается всего на шаг от счастья.

Слова к песне написал Альфредо Лепера, бразилец с итальянскими корнями. Гордель и Лепера вместе создали десятки хитов, но именно эта танго стала их бессмертной визитной карточкой. Увы, их дуэт оборвался внезапно. В 1935 году оба погибли в авиакатастрофе в Медельине. Но Пор Уна Кабеза продолжила жить и как музыкальный шедевр, и как культурный символ.

Сколько раз эта мелодия звучала в кино? Она – сердце знаменитого танго «Аль Пачино в запахе женщины». Она открывает список Шиндлера и даже появляется в «Правдивой лжи», где под эту музыку танцуют Арнольд Шварценеггер и Джейми Ли Кертис. А еще десятки фильмов, сериалов, спектаклей от Мексики до Финляндии. Свою версию этой композиции записал и Андреа Бочелли, добавив ей благородную сдержанность и почти оперную глубину.

Его голос словно притушивает агрессию танго, оставляя в нем только грусть и достоинство мужчины, проигравшего, но не сломленного. Сегодня Пор Уна Кабеза принадлежит всем. После 2006 года она перешла в общественное достояние. А это значит, каждый может исполнить эту мелодию. Но вряд ли кто-то может сделать это так, как сделал Карлос Гардель. Или так, как поет ее Бачилли. И все же главное это не техника исполнения, а чувство. Потому что в этом танго, как и в жизни, все решается всего на голову.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери».

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В последние дни муниципальные и государственные службы получили сообщение о появлении медведя в окрестностях Кокнаса, сообщили в самоуправлении Аужновского края. Самоуправление призывает жителей соблюдать осторожность, не приближаться к животному, не преследовать его и не провоцировать. Если вы увидели медведя, немедленно найдите безопасное место и позвоните в полицию, призывает самоуправление. Как уже сообщалось, в воскресенье в Екапель забрел медведь и долгое время бегал по городу, в том числе оказываясь в непосредственной близости от жилых домов. После наступления темноты животное удалось направить обратно в лес. Директор одного из департаментов управления охраны природы Гита Строда считает, что в настоящее время в Латвии наибольшую угрозу представляют не медведи, а действия людей при встрече с ними. Это наглядно продемонстрировала ситуация в Екапилсе. Люди прежде всего не сообщили о нем самоуправлению, а начали преследовать медведя на автомобилях, бежали за ним и снимали видео, тем самым вызывая у животного повышенный стресс и создавая опасные ситуации, поскольку находящийся в состоянии стресса медведь может напасть, подчеркнула Строда. Смена правительства во главе с бывшим премьер-министром Эвикой Силиней обойдется государству в 92 500 евро. Эта сумма будет выплачена политикам, чьи места заняли новые министры правительства во главе с Андрисом Кулбергсом, сообщает программа «Панорама». Бывший министр образования и науки Датса Мелборде и бывший министр культуры Агнес Лаце получат выходное пособие в размере своей месячной зарплаты, поскольку они не продолжат работу в Сейме. Также компенсацию за неиспользованные дни отпуска получат 8 министров, включая бывшего премьер-министра Силиню, а также бывшего министра обороны Андриса Спруца и министра сельского хозяйства Арманда Краузе. Самоуправление Огрского края подало в госконтроль жалобу, оспорив результаты ревизии о распоряжении самоуправлением финансовыми средствами и имуществом. Совет госконтроля планирует рассмотреть жалобу 9 июня. Канал ТВ-3 ранее сообщал, что в проекте ревизионного отчета госконтроля указано, в самоуправлении Огрского края с нарушением требований нормативных актов было израсходовано как минимум 1 миллион 200 тысяч евро, еще более 3 миллионов неэкономно, а сотни тысяч, возможно, просто исчезли из отчетов. В среду 3 июня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В Курзаме переменная облачность и кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Парки мира на радио «Мелодия».
1: Парк Гуэль, Барселона.
2: Барселонский парк Гуэль – яркий пример того, как неудачный коммерческий проект может превратиться в идеальное место для отдыха. В начале прошлого века богатый каталонский промышленник и меценат Эусеби Гуэль задумал построить в родной Барселоне город-сад. На эту идею его вдохновила модная в то время английская концепция экологического жилья. Для реализации своей задумки Гуэль купил 15 гектаров земли возле Барселоны и нанял архитектора Антонио Гауди. Предполагалось, что на этой территории будут построены 62 частных особняка, для чего землю поделили на участки. Однако барселонцы не оценили затею и отказались покупать участки вдали от центра города. В итоге домов на новой территории получилось всего три. Выставочный образец, дом Гауди, который тот приобрел по совету Гуэля, и особняк друга Гауди, адвоката Триаса и Доминека. Семья последнего, кстати, до сих пор проживает в этом доме, в теперь уже престижном районе Барселоны. Но тогда из-за провала проекта Гуэле пришлось продать землю городской мэрии, которая превратила это место в общедоступный парк, а дом Гауди стал его музеем. Сегодня парк Гуэль – одна из самых известных достопримечательностей каталонской столицы, привлекающая туристов со всего мира. Все дело в необычной архитектуре Гауди. У центрального входа гостей встречают два совершенно фантастических домика, похожих на пряничные – контора администрации парка и домик привратника. Чуть дальше находится парадная лестница с фонтанами и мозаичной саламандрой. По лестнице можно пройти в зал 100 колонн, которых на самом деле 86. Над залом находится верхняя терраса и центральная площадка парка, где расположена знаменитая извилистая скамья, облицованная осколками керамики и имеющая анатомическую форму. Говорят, чтобы добиться такой формы, Гауди усадил рабочего на еще сырую глину и запретил вставать, пока глина не высохнет. В парке Гуэль время бежит незаметно. Поэтому гостям Барселоны рекомендуют отводить на его посещение не менее половины дня. В 2013 году власти города сделали вход в парк платным, но оно того действительно стоит. Ведь недаром парк Гуэль назван объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность местами, наиболее вероятно видимы кратковременные дожди. Ночная температура воздуха от 7 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно солнечная погода местами, кратковременные дожди и грозы, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла, местами вдоль побережья плюс 19. В Риге в среду ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Горячая вода временно будет недоступна в рижских районах Даугавгрива 2 июня и Вацмилграве 3 июня. Это связано с тем, что Рига Силтумс проводит проверку гидравлической безопасности теплосетей, сообщили в компании. Владельцы и управляющие зданий в Даугавгриве и Вацмилгравесе проинформированы о планируемом отключении теплоснабжения, и их обязанностью является информирование собственников квартир. Компания Рига Силтумс напоминает, что владельцы и управляющие зданий они должны обеспечить безопасное отключение систем теплоснабжения от тепловых сетей Рига Силтумс. Для безопасности жильцов, чтобы в случае повреждения тепловых сетей горячий теплоноситель не попал в окружающую среду, перед гидравлическим испытанием его охлаждают до плюс 45 градусов, поэтому температура горячей воды снижается уже заранее. Гидравлическое испытание проводится в течение одного дня, и горячее водоснабжение будет восстановлено вечером того же дня. Рига Силтумс приносит извинения рижанам за причиненные неудобства и призывает к пониманию при проведении плановых проверок гидравлической безопасности тепловых сетей. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19 и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11 и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. В среду 3 июня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В Курзаме переменная облачность и кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность местами, наиболее вероятно видимы кратковременные дожди. Ночная температура воздуха от 7 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно солнечная погода местами, кратковременные дожди и грозы, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла, местами вдоль побережья плюс 19. В Риге в среду ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.

0: над янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сниженную ставку НДС на хлеб, молоко и продукты из мяса птицы в Латвии следует закрепить как постоянную норму, заявил новый министр земледелия Улдис Аугулис. В настоящее время сниженная ставка НДС на эти продукты вводится с 1 июля сроком на 1 год. По словам Аугулиса, его партия «Союз зеленых и крестьян» будет настаивать на сохранении сниженной ставки и в бюджете следующего года. Министр выразил надежду, что удастся контролировать, чтобы принятые решения действительно отразились на кошельках потребителей. Стали известны предварительные составы групп на чемпионате мира по хоккею 2027 года, который примет Германия. По предварительным раскладам, сборная Латвии на групповом этапе свои матчи проведет в немецком Дюссельдорфе. Соперниками Латвии по группе А станут Швейцария, Швеция, Финляндия, Словакия, Австрия, Словения и Украина. Составы групп пока носят предварительный характер. Организатор турнира имеет право внести изменения в составы групп до окончательного утверждения. Чемпионат мира по хоккею 2027 года пройдет в Германии с 14 по 30 мая. Турнир станет юбилейным, 90-м по счету. В последние дни муниципальные и государственные службы получили сообщение о появлении медведя в окрестностях Кокнеса, сообщили в самоуправлении Аугсбургского края. Самоуправление призывает жителей соблюдать осторожность, не приближаться к животному, не преследовать его и не провоцировать. Если вы увидели медведя, немедленно найдите безопасное место и позвоните в полицию, призывает самоуправление. Как уже сообщалось, в воскресенье в Екапилс забрел медведь и долгое время бегал по городу, в том числе оказываясь в непосредственной близости от жилых домов. После наступления темноты животное удалось направить обратно в лес. Директор одного из департаментов управления охраны природы ГИТ Астроды считает, что в настоящее время в Латвии наибольшую угрозу представляют не медведи, а действия людей при встрече с ними. Это наглядно продемонстрировала ситуация в Екапилсе. Люди прежде всего не сообщили о нем самоуправлению, а начали преследовать медведя на автомобилях, бежали за ним и снимали видео, тем самым вызывая у животного повышенный стресс и создавая опасные ситуации, поскольку находящийся в состоянии стресса медведь может напасть, подчеркнула Строда. В среду 3 июня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В Курзаме переменная облачность и кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность местами, наиболее вероятно видимые кратковременные дожди. Ночная температура воздуха от 7 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно солнечная погода, местами кратковременные дожди и грозы, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла, местами вдоль побережья плюс 19. В Риге в среду ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность местами, наиболее вероятно видимы кратковременные дожди. Ночная температура воздуха от 7 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно солнечная погода местами, кратковременные дожди и грозы, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла, местами вдоль побережья плюс 19. В Риге в среду ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В дальнейшем правительство будет собираться 2 раза в неделю, проводя также тематические заседания, сообщил после заседания коалиционных партий премьер-министр Андрис Кулбергс. Он напомнил, что заседания правительства обычно проходят по вторникам, однако партнеры договорились, что теперь они будут проводиться и по пятницам. Как заявил Кулбергс, у правительства осталось ограниченное время для работы – 88 рабочих дней, в течение которых нужно организовать до 17 заседаний Кабинета министров. Одновременно необходимо обеспечить также совещания по сокращению бюрократии, работу комитетов и технические заседания. Он сообщил, что на первом заседании коалиционных партий обсуждались принципы сотрудничества, чтобы обеспечить ясную повестку дня. Кулбергс отметил, что в повестке дня заседаний Кабинета министров нередко попадают сравнительно незначительные вопросы, рассмотрение которых занимает много времени, однако в краткосрочной перспективе отказаться от такой практики невозможно, так как это определяется нормативным регулированием. Чтобы обеспечить продвижение важных вопросов, достигнута договоренность об организации дополнительных заседаний в течение недели. На них планируется рассматривать вопросы стратегического значения, в том числе касающиеся госбюджета, обороны и других приоритетных направлений. Особое внимание будет уделяться регулярному мониторингу экономических показателей. Как указал Кулбергс, впредь правительство будет получать информацию о финансовой ситуации в стране не раз в год, а ежемесячно, используя данные службы госдоходов и государственной казны. Также будут регулярно анализироваться данные Центрального статистического управления и решения Банка Латвии о процентных ставках в контексте макроэкономических прогнозов. На совещании коалиционных партий также принято решение провести 27 июня выездное заседание правительства в Латгале. На заседании будут анализироваться только актуальные для региона вопросы, включая безопасность, развитие экономики и местные проблемы. Кулбергс сообщил, что в ближайшее время каждый министр должен подать по 3 приоритета, что в общей сложности составит 42 задачи. Эти предложения будут рассмотрены на отдельном заседании, где будут оцениваться возможности их реализации, механизмы выполнения и критерии измерения результатов. Союз «Зеленых и крестьян» призывает партии правительственной коалиции рассмотреть введение компенсации для частных лиц за материальный ущерб, возникший в результате инцидентов в сфере безопасности, гибридных угроз или военных инцидентов. Как подчеркивает Союз «Зеленых и крестьян», этот вопрос стал особенно актуальным из-за инцидентов с дронами в регионах на восточной границе. Партия предлагает внести поправки в закон о чрезвычайной ситуации и исключительном положении, предусмотрев механизм компенсации как во время чрезвычайных ситуаций, так и в случаях, когда такая ситуация формально не объявлена, но угрозу можно к ней приравнять. Союз «Зеленых и крестьян» считает, что такие поправки обеспечили бы справедливый баланс между общественными интересами и защитой прав собственности частных лиц, а также укрепили доверие к госучреждениям. Министр экономики Виктор Валынис в понедельник после заседания коалиционных партий сообщил журналистам, что 27 июня, когда в Латгале состоится выездное заседание Кабинета министров, правительство представит конкретные решения о компенсации ущерба, возникающего в подобных ситуациях. Валынис отметил, что каждое министерство подготовит свою позицию по этому вопросу. В туристической отрасли сейчас необходимо решение на правительственном уровне, которое мы подготовим, пообещал министр. Планируется, что в Рижский порт в июне зайдут 22 круизных судна, которые доставят в столицу в общей сложности 41 тысячу иностранных туристов, сообщили в правлении Рижского свободного порта. 2 из заявленных в июне круизных лайнеров пришвартуются в Риге впервые. Во вторник, 2 июня, в порт зайдет судно немецкой круизной компании «Аида Круизес» «Аида Белла». Его длина составляет 252 метра, ширина 32 метра, судно имеет 13 палуб, оно может одновременно принять до 2500 пассажиров, а его экипаж насчитывает 646 человек. 21 и 27 июня в Риге впервые пришвартуются судно американской линии Norwegian Cruise Line Norwegian Sun с 13 палубами длиной 252 метра. Судно может одновременно принять 1976 пассажиров. 23 июня Ригу посетит круизный лайнер американского оператора Sapphire Princess, а 24 июня судно MSC Magnificent «Пацифика». 26 июня в Рижском порту вновь пришвартуется самое большое судно в этом сезоне – 333-метровый лайнер «Мейншиф Релакс». С учетом интереса круизных линий к Риге, порт работает над созданием дополнительной инфраструктуры для приема пассажирских судов недалеко от центра столицы на Андрейсале. В этом году в Рижском порту заявлен 101 заход круизных судов, что на 21% больше, чем в 2025 году. Планируется, что в общей сложности в Ригу на круизных судах прибудет около 135 тысяч туристов, что на 17% больше, чем в прошлом году. Рост зарплат в Латвии замедляется слишком быстро, заявили экономисты, оценивая последние данные об изменении оплаты труда. Согласно им, средняя брутто-зарплата в первом квартале этого года составила 1831 евро, на 4,2% больше, чем год назад. Старший экономист Светбанк Агнесе Буцениеце отметила, что темп роста зарплат в этом году существенно снизился. В 2025 году средняя зарплата росла на 7,7%, а в конце прошлого года на 6,6%. Замедление роста зарплат выглядит слишком резким и потому плохо объяснимым фундаментальными экономическими факторами. Отражает ли это реальные изменения в политике работодателей в части зарплаты или скорее связано со статистическими особенностями, покажут дальнейшие уточнения данных, отметила экономист. Экономист банка Луминор Петерис Страутинш также признал, что рост средних зарплат в начале этого года был настолько небольшим, что его можно назвать сюрпризом. Рост на 4,2% в годовом исчислении – самый низкий с третьего квартала 2016 года. Если смотреть на целые годы, последний раз рост зарплат был ниже 4,2% в 2012 году. По итогам этого года он определенно будет выше, оценил Страутинш. Экономист Светбанк добавила, что средняя нетто-зарплата, то есть зарплата после уплаты налогов, за год выросла на 4,5%, немного быстрее, чем брутто. Этому способствовало повышение необлагаемого минимума с 510 до 550 евро в этом году. Тогда как реальная зарплата, то есть средняя покупательная способность работников с учетом инфляции, выросла лишь на 1,6%. Если во втором квартале мы увидим похожие тенденции, вполне вероятно, что с ростом инфляции реальная покупательная способность работников во втором полугодии сократится, негативно повлияв на потребление домохозяйств и общий экономический рост, оценила Буцениеце. Затраты на строительство продления 7-й трамвайной линии и пункта мобильности в Риге составили 28 миллионов 400 тысяч евро, сообщили в столичном предприятии общественного транспорта «Ригас Саттиксме». Проект финансировался из средств механизма восстановления и устойчивости Европейского Союза. Продление трамвайной линии улучшит доступность общественного транспорта в Кенгараксе и сделает пересадку между различными видами транспорта более удобной и быстрой, отметили в самоуправлении. 7-й трамвайный маршрут продлен на 2,2 километра. В рамках проекта возле перекрестка улиц Латгалес и Вишкю построен пункт мобильности, новое здание диспетчерской и необходимые для движения общественного транспорта подъездные пути. На пункте мобильности теперь останавливаются трамваи 7-го маршрута, троллейбусы 15-го и автобусы 49-го маршрута. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Смена правительства во главе с бывшим премьер-министром Эвикой Силиней обойдется государству в 92,5 тысячи евро. Эта сумма будет выплачена политикам, чьи места заняли новые министры правительства во главе с Андрисом Кулбергсом, сообщает программа «Панорама». Бывший министр образования и науки Датса Мелборде и бывший министр культуры Агнесе Ладсе получат выходное пособие в размере своей месячной зарплаты, поскольку они не продолжат работу в Сейме. Также компенсацию за неиспользованные дни отпуска получат 8 министров, включая бывшего премьер-министра Силиню, а также бывшего министра обороны Андриса Спруца и министра сельского хозяйства Арманда Краузе. Самоуправление Огрского края подало в госконтроль жалобу, оспорив результаты ревизии о распоряжении самоуправлением финансовыми средствами и имуществом. Совет госконтроля планирует рассмотреть жалобу 9 июня. Канал ТВ-3 ранее сообщал, что в проекте ревизионного отчета госконтроля указано, в самоуправлении Огрского края с нарушением требований нормативных актов было израсходовано как минимум 1 миллион 200 тысяч евро, еще более 3 миллионов неэкономно, а сотни тысяч, возможно, просто исчезли из отчетов. Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%. Горячая вода временно будет недоступна в рижских районах Даугавгрива 2 июня и Вецмилграве с 3 июня. Это связано с тем, что Рига Силтумс проводит проверку гидравлической безопасности теплосетей, сообщили в компании. Владельцы и управляющие зданий в Даугавгриве и Вецмилгрависе проинформированы о планируемом отключении теплоснабжения, и их обязанностью является информирование собственников квартир. Компания Riga Siltums напоминает, что владельцы и управляющие зданий должны обеспечить безопасное отключение систем теплоснабжения от тепловых сетей Riga Siltums для безопасности жильцов, чтобы в случае повреждения тепловых сетей горячий теплоноситель не попал в окружающую среду, перед гидравлическим испытанием его охлаждают до плюс 45 градусов, поэтому температура горячей воды снижается уже заранее. Гидравлическое испытание проводится в течение одного дня, и горячее водоснабжение будет восстановлено вечером того же дня. Riga Siltums приносит извинения рижанам за причиненные неудобства и призывает к пониманию при проведении плановых проверок гидравлической безопасности тепловых сетей. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19 и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11 и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. В понедельник с украинскими должностными лицами обсуждались возможности обнаружения дронов, перенаправляемых Россией, сообщила журналистам министр иностранных дел Байба Бража. Министр напомнила, что дроны в воздушное пространство Латвии направляет не Украина, а Россия, которая изменяет их маршрут. На вопрос, можно ли что-то предпринять в связи с этой проблемой, Бража ответила, что безусловно можно, и именно это в понедельник обсуждали представители Латвии и Украины. При этом министр не стала раскрывать подробности, отметив лишь, что речь идет как о средствах обнаружения, так и о привлечении специалистов. Как уже сообщалось ранее, с визитом в Латвии до вторника находится премьер-министр Украины Юлия Свириденко. В понедельник после встречи со Свириденко премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что Латвия и Украина в ближайшее время планируют подписать соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотников. Он также сообщил, что получил от Свириденко подтверждение того, что украинские эксперты, которые лучше всего знают, как обнаруживать, останавливать и нейтрализовывать беспилотники, прибудут в Латвию в ближайшие недели. последние дни муниципальные и государственные службы получили сообщение о появлении медведя в окрестностях Кокнаса, сообщили в самоуправлении Аушдовговского края. Самоуправление призывает жителей соблюдать осторожность, не приближаться к животному, не преследовать его и не провоцировать. Если вы увидели медведя, немедленно найдите безопасное место и позвоните в полицию, призывает самоуправление. Как уже сообщалось, в воскресенье в Екапилс забрел медведь и долгое время бегал по городу, в том числе оказываясь в непосредственной близости от жилых домов. После наступления темноты животное удалось направить обратно в лес. Директор одного из департаментов управления охраны природы Гит Астроде считает, что в настоящее время в Латвии наибольшую угрозу представляют не медведи, а действия людей при встрече с ними. Это наглядно продемонстрировала ситуация в Екапилсе. Люди прежде всего не сообщили о нем самоуправлению, а начали преследовать медведя на автомобилях, бежали за ним и снимали видео, тем самым вызывая у животного повышенный стресс и создавая опасные ситуации, поскольку находящийся в состоянии стресса медведь может напасть, подчеркнула Строде. Сниженную ставку НДС на хлеб, молоко и продукты из мяса птицы в Латвии следует закрепить как постоянную норму, заявил новый министр земледелия Улдис Аугулис. В настоящее время сниженная ставка НДС на эти продукты вводится с 1 июля сроком на один год. По словам Аугулиса, его партия «Союз зеленых и крестьян» будет настаивать на сохранении сниженной ставки и в бюджете следующего года. Министр выразил надежду, что удастся контролировать, чтобы принятые решения действительно отразились на кошельках потребителей. Стали известны предварительные составы групп на чемпионате мира по хоккею 2027 года, который примет Германия. По предварительным раскладам, сборная Латвии на групповом этапе свои матчи проведет в немецком Дюссельдорфе. Соперниками Латвии по группе А станут Швейцария, Швеция, Финляндия, Словакия, Австрия, Словения и Украина. Составы групп пока носят предварительный характер. Организатор турнира имеет право внести изменения в составы групп до окончательного утверждения. Чемпионат мира по хоккею 2027 года пройдет в Германии с 14 по 30 мая. Турнир станет юбилейным, 90-м по счету. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. ГАО «Латвийские национальные дороги» приступило к строительству пешеходного и велосипедного туннеля в Лилласте Адажского края. Во время строительных работ автомобильное движение будет организовано по временной объездной дороге, поэтому водителям рекомендуется следить за указателями. Благодаря строительству пешеходного и велосипедного туннеля у менее защищенных участников дорожного движения появится возможность безопасно пересекать Таллинское шоссе. Туннель будет находиться рядом с остановкой общественной транспорта Медзабаки и соединит тротуары по обеим сторонам автодороги. Проект также предусматривает установку элементов безопасности дорожного движения и доступность для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В сети государственных автодорог строительные работы в настоящее время ведутся на 46 участках. Больше всего на дорогах местного значения 16, а также на 6 мостах. Заключенный Латвией с объединением компаний ERB Rail GV договор на строительство основной трассы Rail Baltica очень дорогой, заявил председатель совета совместного предприятия стран Балтии АО ERB Rail Матис Пайгле. ERB Rail сравнила удельную стоимость строительства насыпи по договору о строительстве основной трассы в Латвии, Литве и Эстонии. Как сообщил Пайгле, на участке МИСА, граница Латвии и Литвы, ДС-4, стоимость 1 километра трассы Rail Baltica в Латвии составляет около 16 миллионов 300 тысяч евро, что в 2,3 раза больше, чем показатель Эстонии, а также примерно на 66% больше, чем в Литве. Очевидно, в заключенном Латвии договоре удельные цены на щебень, грунт и другие основные материалы очень высоки, и государство не может себе этого позволить, подчеркнул Пайгла. Поэтому необходимо принять решение о дальнейших действиях. Первый вариант предусматривает разработку нового проекта южной части основной трассы, что займет около полутора лет. При этом перепроектирование обойдется примерно 8 миллионов евро, но потенциально позволит сэкономить 100-200 миллионов евро. Однако, объявляя новую закупку через 2-3 года, нет гарантии, что в результате инфляции мы не получим еще более высокие затраты, отметил он. Второй вариант – сесть за стол переговоров со строителем основной трассы и спросить, почему гравий, щебень и другие материалы так дороги по сравнению с соседними странами. По его мнению, необходимо договориться о разумном снижении цен, что позволило бы сэкономить столько же или даже больше. В результате произошедшего в воскресенье пожара в сарае для хранения сена в Брандской волости Смилтонского края, возможно, погиб подросток, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства «Лето». Госполиция начала уголовный процесс по факту пожара в сарае, где после тушения было найдено тело погибшего. Представитель госполиции на просьбу уточнить, был ли погибший ребенком или взрослым, ответила, что это установит экспертиза. Одновременно в полицию поступило заявление о пропавшем без вести 14-летнем мальчике. Пока не получены результаты экспертизы, госполиция не может ни подтвердить, ни опровергнуть, что пропавший без вести мальчик погиб в результате пожара. Госполиция на месте происшествия выяснила, что вблизи сарая перед пожаром находились несколько подростков. В настоящее время устанавливаются личность погибшего и обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы, в том числе экспертиза ДНК. В ходе расследования госполиция рассматривает все возможные версии. С учетом того, что к происшествию причастны несовершеннолетние, которые подлежат особой защите, госполиция воздерживается от более подробных комментариев. Госполиция призывает родителей еще раз обсудить с детьми вопросы безопасности во время летних каникул, когда дети больше времени проводят вне дома и нередко без присмотра взрослых. Поэтому особенно важно напомнить о безопасном поведении в различных ситуациях, в том числе о пожарной безопасности, запрете играть с огнем, петардами и другими возгорающимися предметами, а также о необходимости сообщать родителям о своем местонахождении. На начало 2026 года в Латвии проживали 1 845 тысяч человек, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Средний возраст жителей Латвии составляет 43,7 года. В регионах он варьируется от 42,8 года в Рижском регионе до 46,3 года в Латгалии. На начало 2026 года 62,8% жителей Латвии находились в трудоспособном возрасте от 15 до 64 лет. Жители в возрасте 65 лет и старше составляли 22,4% населения. 14,8% населения составляли дети в возрасте до 14 лет. По сравнению с началом 2025 года численность населения сократилась на 0,83% или на 15 500 человек. Это самое незначительное сокращение населения за последние три года. В 2025 году в Латвию прибыли 13 800 человек. Это на 875 человек или на 6% меньше, чем в 2024 году. Из других стран Европейского Союза приехали 3300 человек или 24,2% всех иммигрантов. Среди них больше всего было прибывших из Германии – 739 человек. Из стран-кандидатов в ЕС прибыли 3300 человек или 24,1% всех иммигрантов, в том числе 2800 из Украины. Из Великобритании приехали 2200 человек или 15,5% от общего числа иммигрантов. Из России 1500 человек или 10,9%. Из Индии 994 человека или 6,8% от общего числа иммигрантов. В то же время в 2025 году из Латвии выехали 15 100 человек, что на 3820 человек или 20,2% меньше, чем годом ранее. В другие страны Евросоюза переехали 8300 человек. Чаще всего жители Латвии уезжали в Германию 2300 человек, в страны-кандидаты в ЕС выехали 2900 человек, в Украину выехали 2900 человек или 18,9% всех иммигрантов, а в Великобританию 1400 человек. На начало этого года в Латвии проживали 17 200 украинских беженцев. В 2025 году 7600 человек или 55,1% всех прибывших в страну составляли реэмигранты, граждане или не граждане Латвии, а также лица с иным гражданством, родившиеся в Латвии. На начало 2026 года доля латышей в общей численности населения увеличилась на 0,3% и достигла 63,8%. Из всех жителей страны 88,6% родились в Латвии, 11,4% за рубежом. 87,9% жителей страны являются гражданами Латвии. В результате проведенной во вторник проверки не сработала одна сирена тревоги, в то время как рассылка оповещений по сотовой сети в целом прошла успешно, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Из 160 проверенных сирен без сбоев сработали 159, одна не сработала. 4 сирены тревоги не проверялись, так как их перемещают, ремонтируют или обновляют. Всего в Латвии установлено 164 сирены тревоги. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Смена правительства во главе с бывшим премьер-министром Эвикой Сылиней обойдется государству в 92,5 тысячи евро. Эта сумма будет выплачена политикам, чьи места заняли новые министры правительства во главе с Андрисом Кулбергсом, сообщает программа «Панорама». Бывший министр образования и науки Датса Мелборде и бывший министр культуры Агнес Лаце получат выходное пособие в размере своей месячной зарплаты, поскольку они не продолжат работу в Сейме. Также компенсацию за неиспользованные дни отпуска получат 8 министров, включая бывшего премьер-министра Сылиню, а также бывшего министра обороны Андриса Спруца и министра сельского хозяйства Арманда Краузе. Самоуправление Огрского края подало в госконтроль жалобу, оспорив результаты ревизии о распоряжении самоуправлением финансовыми средствами и имуществом. Совет госконтроля планирует рассмотреть жалобу 9 июня. Канал ТВ-3 ранее сообщал, что в проекте ревизионного отчета госконтроля указано, в самоуправлении Огрского края с нарушением требований нормативных актов было израсходовано как минимум 1 миллион 200 тысяч евро, еще более 3 миллионов неэкономно, а сотни тысяч, возможно, просто исчезли из отчетов.
3: Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%.
4: Горячая вода временно будет недоступна в рижских районах Даугавгрива 2 июня и Вецмилграве 3 июня. Это связано с тем, что Рига Силтумс проводит проверку гидравлической безопасности теплосетей, сообщили в компании. Владельцы и управляющие зданий в Даугавгриве и Вецмилгрависе проинформированы о планируемом отключении теплоснабжения, и их обязанностью является информирование собственников квартир. Компания «Рига Силтумс» напоминает, что владельцы и управляющие зданий должны обеспечить безопасное отключение систем теплоснабжения от тепловых сетей «Рига Силтумс». Для безопасности жильцов, чтобы в случае повреждения тепловых сетей горячий теплоноситель не попал в окружающую среду, перед гидравлическим испытанием его охлаждают до плюс 45 градусов, поэтому температура горячей воды снижается уже заранее. Гидравлическое испытание проводится в течение одного дня, и горячее водоснабжение будет восстановлено вечером того же дня. Рига Силтумс приносит извинения рижанам за причиненные неудобства и призывает к пониманию при проведении плановых проверок гидравлической безопасности тепловых сетей. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19% и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11% и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план.
3: Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. В понедельник с украинскими должностными лицами обсуждались возможности обнаружения дронов, перенаправляемых Россией, сообщила журналистам министр иностранных дел Байба Бража. Министр напомнила, что дроны в воздушное пространство Латвии направляет не Украина, а Россия, которая изменяет их маршрут. На вопрос, можно ли что-то предпринять в связи с этой проблемой, Бража ответила, что безусловно можно. И именно это в понедельник обсуждали представители Латвии и Украины. При этом министр не стала раскрывать подробности, отметив лишь, что речь идет как о средствах обнаружения, так и о привлечении специалистов. Как уже сообщалось ранее, с визитом в Латвии до вторника находится премьер-министр Украины Юлия Свириденко. В понедельник после встречи со Свириденко премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что Латвия и Украина в ближайшее время планируют подписать соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотников. Он также сообщил, что получил от Свириденко подтверждение того, что украинские эксперты, которые лучше всего знают, как обнаруживать, останавливать и нейтрализовывать беспилотники, прибудут в Латвию в ближайшие недели. В последние дни муниципальные и государственные службы получили сообщение о появлении медведя в окрестностях Кокнаса, сообщили в самоуправлении Аугсбургского края. Самоуправление призывает жителей соблюдать осторожность, не приближаться к животному, не преследовать его и не провоцировать. Если вы увидели медведя, немедленно найдите безопасное место и позвоните в полицию, призывает самоуправление. Как уже сообщалось, в воскресенье в Екапилс забрел медведь и долгое время бегал по городу, в том числе оказываясь в непосредственной близости от жилых домов. После наступления темноты животное удалось направить обратно в лес. Директор одного из департаментов управления охраны природы Гита Строда считает, что в настоящее время в Латвии наибольшую угрозу представляют не медведи, а действия людей при встрече с ними. Это наглядно продемонстрировала ситуация в Екапилсе. Люди прежде всего не сообщили о нем самоуправлению, а начали преследовать медведя на автомобилях, бежали за ним и снимали видео, тем самым вызывая у животного повышенный стресс и создавая опасные ситуации, поскольку находящийся в состоянии стресса медведь может напасть, подчеркнула Строда. Сниженную ставку НДС на хлеб, молоко и продукты из мяса птицы в Латвии следует закрепить как постоянную норму, заявил новый министр земледелия Улдис Аугулис. В настоящее время сниженная ставка НДС на эти продукты вводится с 1 июля сроком на один год. По словам Аугулиса, его партия «Союз зеленых и крестьян» будет настаивать на сохранении сниженной ставки и в бюджете следующего года. Министр выразил надежду, что удастся контролировать, чтобы принятые решения действительно отразились на кошельках потребителей. Стали известны предварительные составы групп на чемпионате мира по хоккею 2027 года, который примет Германия. По предварительным раскладам, сборная Латвии на групповом этапе свои матчи проведет в немецком Дюссельдорфе. Соперниками Латвии по группе А станут Швейцария, Швеция, Финляндия, Словакия, Австрия, Словения и Украина. Составы групп пока носят предварительный характер. Организатор турнира имеет право внести изменения в составы групп до окончательного утверждения. Чемпионат мира по хоккею 2027 года пройдет в Германии с 14 по 30 мая. Турнир станет юбилейным, 90-м по счету. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В дальнейшем правительство будет собираться 2 раза в неделю, проводя также тематические заседания, сообщил после заседания коалиционных партий премьер-министр Андрис Кулбергс. Он напомнил, что заседания правительства обычно проходят по вторникам, однако партнеры договорились, что теперь они будут проводиться и по пятницам. Как заявил Кулбергс, у правительства осталось ограниченное время для работы – 88 рабочих дней, в течение которых нужно организовать до 17 заседаний Кабинета министров. Одновременно необходимо обеспечить также совещания по сокращению бюрократии, работу комитетов и технические заседания. Он сообщил, что на первом заседании коалиционных партий обсуждались принципы сотрудничества, чтобы обеспечить ясную повестку дня. Кулбергс отметил, что в повестке дня заседаний Кабинета министров нередко попадают сравнительно незначительные вопросы, рассмотрение которых занимает много времени, однако в краткосрочной перспективе отказаться от такой практики невозможно, так как это определяется нормативным регулированием. Чтобы обеспечить продвижение важных вопросов, достигнута договоренность об организации дополнительных заседаний в течение недели. На них планируется рассматривать вопросы стратегического значения, в том числе касающиеся госбюджета, обороны и других приоритетных направлений. Особое внимание будет уделяться регулярному мониторингу экономических показателей. Как указал Кулбергс, впредь правительство будет